Познавательно, увлекательно, засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS-77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Тихо, дети спят.

Занимательно. Увлекательно. Засыпательно. Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Дети спят.
1: Детская радио.

засыпательно. Детский.

Fiți spiat!

0: Сири. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Найдена самая солнечная школа в мире. Она находится в Америке. На ее крыше и в пустующем рядом поле установили солнечные батареи. Уже несколько лет солнце дарит школе свет. Его энергии хватает, чтобы освещать кабинеты и питать всю школьную технику. И даже нагревать воду, чтобы мыть руки и готовить в школьной столовой. Школа больше не тратит деньги на оплату электроэнергии и сэкономленные деньги направляет на зарплату учителям. Они теперь получают намного больше денег, так что работа в этой школе стала очень престижной.
2: А знаете ли вы, что...
3: Чтобы хорошо учиться, первоклашки должны спать прямо в школе. К такому выводу пришла международная команда

0: ученых. Они наблюдали за малышами в возрасте от 3 до 5 лет и заметили, что спящие днем ребята лучше запоминают буквы и звуки, которые учили во время утренних занятий. Во сне они закрепляют полученные знания. Поэтому ученые предлагают ввести сонный час в распорядок дня в начальной школе, чтобы ребята учились даже во сне, как в любимом фильме наших родителей, бабушек и дедушек. Он называется «Большая перемена». Обязательно посмотрите со своими взрослыми. Там главный герой как раз учил историю во сне, и это работало.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: В школе можно чему угодно научиться. Например, в Австралии, кроме привычных уроков физкультуры, проводятся уроки серфинга. Ребята учатся правильно скользить по морским волнам на специальных досках. А любителей киберспорта ждут в Израиле. В местных школах практикуют уроки компьютерных игр. Наши мамы точно поспорили бы о пользе таких занятий. А вот с кем спорить бесполезно, так это со школьниками из Голландии. Ведь они изучают особый предмет – ведение спора. Ну а я бы с удовольствием день в японской школе провел. Ведь там преподают созерцание красоты природы. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт!
4: Любимые песни из наших любимых мультиков.

Why you choose yes?

раз 15 он тонул, погибал среди акул. Но ни разу даже глазом не моргнул.

только смелым покоряют за моря. Но однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15

Итак, город на Урале, 6 букв, первая А. Назван в честь минерала, который часто используют в строительстве. Ой. Ой, вы уже здесь? Извините, что-то я кроссвордом увлекся. Да не обычным, а геологическим. Точно знаю, про что я...

Я вам сегодня историю расскажу. Кто я? Музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагоны. А я музейный, в музее геологии живу. Днем незаметно для всех за порядком слежу, а по ночам истории разные рассказываю. Кому? Да вот вам и рассказываю.

0: что под нами, под ногами.
1: Вспомнил. Тот самый город на Урале из шести букв — это асбест. Назван он в честь минерала асбеста, который вот уже много лет используется для производства плит, смесей, кровли, в общем, для строительства. Это белый материал, состоящий из множества волокон, чем-то на пучок нитей похоже. Недаром еще одно название асбеста — горный лен. Минерал этот далеко не так прост, как кажется на первый взгляд. Слово «асбест» греческого происхождения и означает «неразрушимый». Массовая добыча минерала началась в конце 19 века. Асбест обладал важным качеством – огнеупорностью, то есть способностью противостоять огню. Люди стали использовать его везде – при производстве труб, строительных материалов и даже бытовой техники. В конце 19 века асбестовое месторождение открыли на Урале. Вскоре появилась и первая асбестовая фабрика. Работали там крестьяне из близлежащей деревни Куделька. Их труд был очень тяжелым. Крестьяне жили в холодных жилищах, которые строили только на время работы. Часто болели, вставали ни свет ни заря и работали целый день. Но вскоре в Кудельке появилась больница. А потом маленькая деревушка превратилась в настоящий город, который назвали Асбест. Этот город неподалеку от Екатеринбурга существует и сегодня. Россия славится огромными запасами асбеста. Не меньше этого минерала в Канаде. Встречается он в Китае, США, странах Европы и даже в Австралии. Но есть нюанс. Во многих странах добыча и использование асбеста запрещены. Дело в том, что постоянное вдыхание асбестовой пыли может со временем приводить к тяжелым заболеваниям легких. Предметы, смеси и ткани из асбеста не опасны, только сама пыль. Асбест делят на два типа – хризотил и амфибол. Они отличаются друг от друга не только внешним видом, но и свойствами. Большая часть добычи приходится на хризотил. Он же считается менее опасным для здоровья, чем амфибол. Люди, которые работают с асбестом, обязательно должны носить спецодежду и специальные маски, респираторы. И, конечно, регулярно ходить к врачу. Именно хризотил, тот, что менее опасен, и добывают в России. Однако с каждым годом объемы добычи асбеста становятся все меньше и меньше. Дело в том, что наука не стоит на месте. Появляются новые вещества, которые вполне могут его заменить. Добывают асбест открытым способом, то есть роют карьер, такую огромную яму. В этой яме с помощью специальной техники ищут асбестовую руду. Затем эту руду нужно раздробить на мелкие-мелкие кусочки, а затем хорошенько просушить. После этого выбирают чистый асбест, упаковывают его в мешки и отвозят на предприятие, где он необходим. Например, на фабрики, где делают трубы или кровлю для домов. Но это еще не все. Отходы асбеста тоже идут в работу. Из них делают различные строительные смеси. Такой смесью с добавлением асбеста можно, например, покрыть железнодорожные пути. В чистом виде асбест не используется, только в составе других веществ и смесей. В нашей стране асбест добавляют при производстве шифера, строительного материала, из которого делают крыши домов, а также асфальта, водопроводных труб и огнеупорных тканей. Их также применяют в строительстве.

Пест – минерал белого цвета, представляющий собой толстые волокна. Добыча началась в конце 19 века. Асбест делится на два вида – хризотил и амфибол. В мировой промышленности используется хризотил. Именно этот вид минерала добывают у нас, в России. Постоянное вдыхание асбестовой пыли может приводить к болезням, поэтому соблюдение санитарных норм на фабриках особенно важно. Скоро баньку буду у себя на даче делать. Да-да, и у музейных есть дачи. Так вот, когда печку в баньке делать будут, как раз плиты из асбеста и будут использовать. Ух, чё-то я засиделся с вами. Ладно, кроссворд потом отгадаю. Пора нам прощаться, мне ведь скоро музей открывать. Всем пока, пока.

0: Алло.
1: Попробуй объясни.
0: Быть может, чтобы его лизнуть и головой его толкнуть.
1: Или постоять в тени.
0: Вокруг меня такой народ.
1: Народ.
0: С утра вопросы задает. Легко вопросы задавать.
1: Легко.

0: какой.
1: Зачем ему верблюд?
0: Ага, не знаете, друзья, так вместо вас отвечу я. Бери, пока даю.
1: Бери.
0: Вокруг меня такой народ. С утра вопросы задает. Легко вопросы задавать.
1: Легко.
0: Труднее на них ответ давать.
1: Да.
2: Ой, каникулы.
3: Лето на детском радио.

от больницы. Я готовлю свой состав из кореньев и из трав. Всегда.

0: умноженья.
1: Как устроено детское радио?
2: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
3: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать!
4: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
5: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне...

0: 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
1: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
0: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
1: 0+.
2: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
3: Мам, только не выключай!
2: Детское радио живет.
4: Детское радио любит вся семья.

0: Новые приключения Веснушки и Кипитоши.
1: Барсик, отстань! Ну отстань, говорю, не царапайся.
2: Веснушка, что с тобой? В первый раз вижу, что ты не хочешь играть со своим любимым котенком.
1: Ну и что? Может, у меня настроения нет?
2: Ты же сама говорила, что Барсик – самое лучшее лекарство от плохого настроения. Нет, тут что?

0: Что-то не так. Ты не заболела?
1: Нет, я здорова.
0: Ничего не понимаю. Тогда хоть чаю попей с чем-нибудь сладким. Конфеты тебе всегда настроение поднимают.
1: Не хочу, не хочу. Не говори мне про сладости и тем более про горячий чай.
0: Ого. А я, между прочим, могу и обидеться. Хочешь, чтобы у меня тоже настроение испортилось?
1: Ничего я не хочу, Кипятоша. Я хочу только, чтобы у меня зуб перестал болеть.
0: А, вот в чем дело.
1: Я ни конфеты не могу есть, ни чай пить, особенно горячий. Да даже спать не могу спокойно.
0: Так, и давно это с тобой?
1: Уже третий день.
0: Третий день болит зуб, и ты все это время молчала? Тьфу, почему не рассказала маме? Она же у тебя врач, наверняка чем-нибудь помогла бы.
1: Ага, она отвела бы меня тут же к стоматологу в зубной кабинет. А там от одного запаха лекарств и от вида этой машины, которая зубы сверлит, в обморок упасть можно.
0: Странно. Я недавно смотрел по телевизору передачу, где показывали современный детский зубной кабинет. Там и игрушки разноцветные, врачи улыбаются, и никакой ужасной машины я там не видел. Помню только, что малыш сидел в красивом кресле, чем-то напоминающем автомобиль-кабриолет. А врач мазал ему зубы каким-то лекарством, похожим на клубничное варенье.
1: Какой же ты наивный! Ну, конечно, я не спорю. Зубные кабинеты сейчас красивые, и кресла удобные. Но от этого, поверь мне, не легче. Если зуб болит, значит, его надо лечить или удалять. И тут уж никакое клубничное лекарство не поможет.
0: А в передаче говорили, что поможет.
1: Кипятоша, у меня в зубе дырка, понимаешь? Значит, придется его сверлить, чтобы пломбу поставить. А я не хочу пломбу. Все равно этот зуб у меня молочный и должен скоро выпасть.
0: Тогда, может, проще от него избавиться?
1: Легко сказать, проще. Зуб-то почти не качается.
0: А разве те зубы, которые не качаются, удалять нельзя?
1: Можно, но это сложно. Сначала врач помажет десну рядом с зубом специальным лекарством. Затем сделает в это место обезболивающий укол. А потом специальным инструментом будет зуб выдергивать.
0: Ой, слушай, а откуда ты знаешь такие подробности?
1: Это мне мой одноклассник Егор рассказывал. Представляешь, у него молочные зубы сами не выпадают. Ему каждый раз приходится в зубной кабинет ходить их выдергивать.
0: Бедняга! А это обязательно делать? Может, стоит подождать, пока зубы закачаются?
1: Нет, нет, ему ждать нельзя. У него коренные зубы вторым рядом растут вместе с молочными.
0: Как у акулы, да?
1: Ага, он мне вчера на переменке показывал.
0: Интересно. Наверное, ваш Егор молочных продуктов переел, раз у него молочные зубы такие крепкие. Ведь в кефире, молоке, йогуртах содержится кальций, который, как говорили в телепередаче, делает зубы крепкими.
1: Думаю, не в молоке дело.
0: А в чем?
1: А в том, что он ест кальций в чистом виде.
0: Это как?
1: Он все время у доски на переменке мел грызет и говорит, что это удивительно вкусная штука, гораздо вкуснее конфет. Даже мне как-то раз предложил попробовать.
0: Ну, а ты?
1: Ну, что я? Я попробовала из любопытства, но сказала, что конфеты мне все равно больше нравятся. А Егор обиделся.
0: Да, как говорится, о вкусах не спорят. Но мел, между прочим, и правда удивительная штука. Ты знаешь, что до появления современной зубной пасты зубы чистили именно мелом?
1: Ой, да чем только в старину зубы не чистили. И солью, и смолой, и корнями растений, и шерстью, пропитанной медом, и даже растертыми в порошок камнями.
0: Да, я слышал, что на Руси в деревнях зубы натирали березовым углем, который их отлично отбеливал.
1: Так ведь уголь же черный.
0: Не знаю, не знаю. Вот такой парадокс.
1: Странно. Древние римляне, например, чистили зубы порошком из толченого жемчуга и кораллов. Ну, это мне понятно. но углеводы...

0: чем?
1: И вообще, неужели в такие давние времена люди заботились о своих зубах?
0: Конечно, заботились. Египтяне, например, 5000 лет назад изобрели вещество, похожее на зубную пасту. Это нам на уроке окружающего мира рассказывали.
1: А зубные щетки тоже существовали 5000 лет назад?
0: Нет, сначала зубная паста или порошок должны были втираться в зубы пальцами. А потом египтяне придумали деревянные палочки, расщепленные на концах в виде кисточки. Это были так называемые первобытные щетки. Потом их стали делать из щетины животных. И только в 15 веке в Китае появилась зубная щетка, похожая на современную, где к палочке из бамбука крепилась свиная щетина. Хотя для вельмож зубные щетки делали из бронзы и даже из золота.
1: Кто бы мог подумать, что зубам отводилась такая почетная роль. Я слышал, что люди в стародавние времена и мылись-то редко.
0: Представь себе, мылись они действительно редко, а зубы чистили каждый день. Потому что уже тогда знали, что зуб – единственный элемент человеческого организма, который не способен к самовосстановлению. Ой!
1: Ну-ну-ну-ну, не расстраивайся, не расстраивайся. Что-нибудь придумаем мы с твоим зубом. А ну-ка покажи, большая в нем дырка.
0: Ладно, смотри. Вот, четвертый.
2: А внизу?
1: Что-то никакой дырки я не вижу. Только черное пятнышко.
2: Это и есть кариес.
0: Противный микроб, который разрушает зуб. Нет, ну все-таки как обидно. Животные, к примеру, зубы вообще никогда не чистят. И к стоматологу им ходить не приходится.
1: Они, Веснушка, сладкое не едят. Ты слышала, чтобы тигр или собака ели шоколад или варенье? Да что далеко ходить? Барсик твой хоть одну конфету съел?
0: Нет.
1: Правильно, его только фантики интересуют. А ты хоть зубы каждый раз на ночь чистишь, все равно без конфетки за щекой или под подушкой не засыпаешь.
0: Ой, Кипятош, хватит про конфеты. У меня опять зуб ноет. Лучше бы советом дельным помог.
1: Ну, прости, прости. Так, если ты отказываешься идти к врачу...
0: Очень бы не хотелось.
1: Тогда придется обратиться к народной медицине. А в этом у нас кто самый большой специалист?
0: Бабушка Медная Кастрюля.
1: Правильно. Ну что, позвоним ей?
0: Давай.
1: Алло, алло, здравствуй, бабушка.
3: Здравствуйте, дорогие мои.
1: Бабуля, мы, как всегда, за советом.
3: Чем смогу, помогу. Рассказывайте, что у вас случилось.
1: У Веснушки разболелся молочный зуб.
3: Молочный? Это не страшно. Рано или поздно он все равно выпадет. А чтобы не болел, надо прополоскать его теплым раствором шалфея или соды.
0: Так просто?
3: Простые рецепты самые надежные. Да, еще вспомнила. От зубной боли хорошо помогает кусочек сала, который надо подержать между щекой и больным зубом минут 15-20. Боль как рукой снимет.
0: Спасибо, бабушка.
1: Спасибо.
3: На здоровье, больше не болейте.
0: Кипятош, давай попробуем шалфей или соду. Сало как-то не хочется. Оно соленое и, ой, скользкое.
1: Ну и зря. Сало, между прочим, очень полезная вещь. И потом его же не есть надо, а просто подержать за щекой.
0: Все равно, мне кажется, шалфей и сода лучше помогут.
1: Ладно, давай попробуем.
0: Так, вот шалфей. Здесь написано: чайную ложку на стакан. Заварить крутым кипятком и настаивать несколько минут. Кипятоша, дай кипяточку.
1: Так, пусть настаивается. А вот и сода.
0: Добавь, пожалуйста, теперь в этот стакан кипятка.
1: Сейчас. Готово.
0: Спасибо. Пока шалфей заваривается, попробую содой прополоскать.

0: очень вкусно.
1: Полощи, полощи подольше.
0: Ой, фу, не могу. Ой, кажется, суп меньше стал болеть.
1: Вот, теперь шалфей попробуй.
0: Давай. А это повкуснее соды.
1: Ну как?
0: Кажется, вообще не болит.
1: Ай, да бабушка, лучше любого стоматолога.
0: Нет, все-таки немного поднывает. Мне кажется, что он опять скоро разболится. А если мама увидит соду и шалфей, сразу все поймет и поведет меня к врачу.
1: Слушай, давай, пока он не так сильно болит, попробуем его раскачать.
0: Точно, а потом выдернуть. Надоел он мне. Может, жвачку на нем пожевать. Где-то была у меня мятная.
1: Побольше возьми, не одну пластинку, а сразу несколько.
0: Правильно, так даже вкуснее получится.
1: Ну как, не больно?
0: Не, вкусно.
1: А зуб? Зуб качается или нет?
0: Так вкусно, что я ничего не чувствую. Ой, жвачка от зуба не отлипает, а в дырку попала. Фу, отлипла.
1: А теперь проверь, качается или...
0: Уже качается. Немного.
1: Эх, жвачка мягкая. О, попробуй яблоко твердое погрызть. Возьми самое большое.
0: Давай.
1: Как ощущение?
0: Ой, устала. Сейчас посмотрю в зеркало. О, зуб немного наклонился.
1: Правда? А, может, попробуешь его открутить?
0: Как это открутить?
1: Сначала в одну сторону повернуть, потом в другую. Он отвалится.
0: Эх, была не была, попробую. Ай, больно! Кипятоша, что это?
1: Это зуб.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+.
2: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
3: Но, папа, это же детское радио.
1: Детское радио. Вместе веселей.

0: Știre. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Здравствуйте, мальчики! Здравствуйте, девочки! А также их родители, бабушки и дедушки. С вами снова я, книжный червячок. Вот уже и последний летний месяц вступил в свои права. Надеюсь, каникулы проходят на отлично. Вы многому научились, многое узнали, а читать случайно не разучились? Уверен, что нет. Ведь вокруг так много интересного.

0: интересных книг. Да и на моей книжной полке их тоже немало. Самых разных. Про путешествия и приключения, про тайны и расследования, про природу и про космос. И, конечно, про сказки.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Признаться, люблю я эти волшебные истории. К тому же, они всегда с хорошим концом. Какие бы ужасные препятствия не приходилось преодолевать героям, какие бы опасности их не подстерегали, но в конце всегда все разрешается благополучно. Вот и девочке Соне Андреевой из книжки Светланы Кузнецовой «Лавка снов» пришлось пережить немало удивительных и даже опасных приключений, прежде чем она, наконец, осуществила свою самую заветную мечту. А было это очень и очень непросто. Дело в том, что Соня очень любила музыку с самого раннего детства. Сначала просто пела все подряд, а потом постепенно начала сочинять песни и стихи. И у нее здорово получалось. Ее очень поддерживали все ее друзья и одноклассники. Но потом так случилось, что их семья переехала в другой район города. Соня пошла в другую школу, и вот тут-то начались проблемы. Ну никак не удавалось ей подружиться с ребятами. А еще вредная отличница Лера все время задирала ее и без конца напоминала о неудачном Сонином выступлении, которое случилось 1 сентября. Но что самое плохое, родители тоже не очень-то верили в Сонин талант. Мама даже говорила, что вполне можно прожить и без пения. Есть же, наконец, много других прекрасных занятий: танцы, рисование, спорт. Но Соня хотела только одного — петь. И вот однажды она совершенно неожиданно для себя попала в удивительное место — волшебную лавку снов.
2: Она оказалась перед прилавком магазина. За массивным кассовым аппаратом стояла девушка в строгих очках. Полки позади прилавка были заставлены разноцветными коробочками, вокруг которых летали светлячки. Возле прилавка ходили мальчики и девочки, одетые в пижамы и тапочки. Соня оглядела себя. Она сама оказалась в пижаме, в которой уснула. «Вот чудеса!» «Странно. Где это я?» Соня осмотрелась по сторонам. С потолка свисали ночники и светильники всех видов. Плетеные из ивовых прутьев в форме полукруга, стеклянные в форме шаров и звезд, металлические и глиняные с резными узорами в форме квадратов и овалов, обыкновенные лампочки на длинных шнурах, светильники с разноцветными стеклышками и множество других. И все они мирно соседствовали, создавая теплый и обволакивающий свет. А с центра потолка свисал гигантский ловец снов из макраме и со светящимся шаром внутри. Шар переливался голубовато-малиновым светом. Вдоль стен лежали подушки, и среди них плюшевый мишка размером с Сонин шкаф. «Как тут красиво!» — подумала Соня. «Проходи, не занимай очередь, если тебе не нужен сон!» — сказал мальчик с маленьким плюшевым мишкой в руках. «Сон?» Соня открыла рот от удивления. «Девочка, что тебе?» Кассир смотрела на нее поверх очков. «Тебе уже выделили сон на сегодня?» «Мне, Соня задумчиво посмотрела вверх. «Так, очередь не задерживай. Мне следующий сон подавать». Кассирша нахмурилась. «Проходи в свою комнату снов». «Если будет такой же сон, как вчера, я отказываюсь засыпать», выпалила Соня. «У тебя есть сновики?»
3: «Нет».
2: «Тогда следующий. Я никуда не уйду и буду стоять здесь хоть всю ночь!» Неожиданно для самой себя Соня заупрямилась. «Как это не уйдешь?» Очки кассирши прыгнули выше бровей. «Так!» — Соня топнула ногой.
3: «Тс-тс! Иди сюда!»
2: Услышала она громкий шепот. Девочка посмотрела по сторонам и никого не увидела. Тут ее кто-то тронул за ногу, и Соня аж подпрыгнула на месте. Из-под прилавка показалась голова мальчика с карамельными кудрями.
3: «Полезай сюда!»
0: Вот так Соня познакомилась со своим новым другом. Его звали Лука. Он хорошо ориентировался в лавке снов и многое рассказал Соне и о снах, и о том, что, оказывается, в лавке снов за монетки сноврики можно купить любой сон. Сон приключения, сон воспоминания, сон мечту. А Соня призналась, ее мечта — петь на сцене. Но ей часто снится один и тот же страшный сон. Стоит ей выйти на сцену, как ее начинает преследовать огромный чудовищный паук. Она оцепенеет от страха, голос пропадает, и песня обрывается. Лука решил помочь девочке, а для этого нужно набраться храбрости, вернуться в тот страшный сон и победить паука. К тому же, удивительным образом, события в стране сновидений переплетались с теми, что происходили наяву. И оттого, удастся ли Соне победить страшного паука из ее сна, напрямую зависела ее победа в городском вокальном конкурсе. Не буду раскрывать всех подробностей, скажу лишь, что Соня оказалась храброй, доброй и умной девочкой. И эти качества ей очень помогли. А что случилось с ней и ее друзьями наяву и во сне, об этом очень подробно и увлекательно рассказано в книге Светланы Кузнецовой «Лавка снов». Ее выпустило издательство АСТ для младшего школьного возраста.
1: Книжный червячок.
0: А вы замечали, что летом очень хорошо спится? И сны красивые снятся. И даже солнце, которое встает очень рано, этому не мешает. Или это только у меня? А у вас бывают особые летние сны? А может быть, ваши сны волшебные и что-то вам подсказывают? Поговорим об этом в следующий раз. А пока побегу к ребятам. У нас велопробег начинается. До встречи, ваш неутомимый книжный червячок.
4: В книжном мире маячок.
5: Ваш книжный? Книжный
4: червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.

0: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
1: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
2: Сказку слушать. А ты?
3: И я.
2: Включай.
3: Погоди, погоди. Это ж только вечером,
2: на ночь.
4: Ладно, ладно, подожду.
1: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
5: 0+. Реклама.
6: Нет времени объяснять.
7: На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Реклама.
9: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
8: ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
10: А знаете ли вы, что
11: черепахи умеют разговаривать?
5: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
10: «Ужасно интересно».
12: Я то, что неизвестно.
5: Каждый день на детском радио.

0: В гостях у сказки. Дмитрий Наркисович, «Мамин сибиряк». Алёнушкины сказки.
1: Ванькины именины. Бей барабан! Та-та, тра-та-та-та! Играйте трубы! Тру-ту, ту-ру-ру-ру! Давайте сюда всю музыку! Сегодня Ванька именинник! Дорогие гости, милости просим! Эй! Все собирайтесь сюда! Тра-та-та-та! Тру-ту-ту-ту! Ванька похаживает в красной рубахе и приговаривает:
2: «Братцы, милости просим! Угощение сколько угодно! Суп из самых свежих щепок! Котлеты из лучшего, самого чистого песку! Пирожки из разноцветных бумажек! А какой чай из самой хорошей кипяченой воды! Милости просим! Музыка, играй! Та-та-тра-та-та! Ту-ту-тру-ту-ту!»
1: Гостей набралась полная комната. Первым прилетел пузатый деревянный волчок.
3: «Где именинник? Я очень люблю повеселиться в хорошей компании».
1: Пришли две куклы. Одна с голубыми глазами, Аня, у нее немного был попорчен носик. Другая с черными глазами, Катя, у нее недоставало одной руки. Они пришли чинно и заняли место на игрушечном диванчике.
3: «Посмотрим, какое угощение у Ваньки. Что-то уж очень хвастает. Музыка не дурна, а относительно угощения я сильно сомневаюсь».
4: «Ты, Аня, вечно чем-нибудь недовольна.
3: А ты вечно готова спорить».
1: Куклы немного поспорили и даже готовы были поссориться. Но в этот момент приковылял на одной ноге сильно подержанный клоун. И сейчас же их примирил.
5: «Все будет отлично, барышни. Отлично повеселимся. Конечно, у меня одной ноги не достает. Но ведь волчок и на одной ноге вон как кружится. Здравствуй, волчок».
3: «Здравствуй. А чего это у тебя один глаз как будто подбит?»
5: «Пустяки! Это я свалился с дивана! Бывает и хуже!»
3: «Ой, как скверно бывает! Я иногда со всего разбега так стукнусь о стену, прямо головой!»
5: «Хорошо, что голова-то у тебя пустая!»
3: «Все-таки больно! Попробуй-ка сам, так узнаешь!»
1: Клоун только защелкал своими медными тарелками. Он вообще был легкомысленный мужчина. Пришел Петрушка и привел с собой целую кучу гостей. Собственную жену, Матрёну Ивановну, немца доктора Карла Ивановича и большеносого цыгана. А цыган притащил с собой трех.

0: двухногую лошадь.
1: Ну, Ванька, принимай гостей. Один другого лучше. Одна моя Матрёна Ивановна чё стоит? Очень она любит у меня чай пить. Точно утка.
2: Найдем и чай, Петр Иванович. Мы хорошим гостям всегда рады. Садитесь, Матрёна Ивановна. Карл Иванович, милости просим.
0: Пришли еще медведь с зайцем, серенький бабушкин козлик с уточкой-хохлаткой, петушок с волком. Всем место нашлось у Ваньки. Последними пришли Алёнушкин башмачок и Алёнушкина метелочка. Посмотрели они, все места заняты. А метелочка сказала:
3: ничего, я и в уголке постою.
0: А башмачок ничего не сказал и молча залез под диван. Это был очень почтенный башмачок, хотя и стоптанный. Его немного смущала только дырочка, которая была на самом носике. Ну да ничего, под диваном никто не заметит. Тут Ванька скомандовал:
2: эй, музыка!
0: Забил барабан, тра-та-та-та, та-та, заиграли трубы, тру-ту. И всем гостям вдруг сделалось так весело, так весело. Праздник начался отлично. Бил барабан сам собой, играли сами трубы, жужжал волчок, звенел своими тарелочками клоун, а Петрушка неистово пищал. Ах, как было весело! Ванька, разглаживая свои льняные кудри, покрикивал:
2: братцы, гуляй!
0: Аня и Катя смеялись тоненькими голосками. Неуклюжий медведь танцевал с метелочкой, серенький козлик гулял с уточкой-хохлаткой, клоун кувыркался, показывая свое искусство, а доктор Карл Иванович спрашивал Матрёну Ивановну:
4: Матрёна Ивановна, не болит ли у вас животик?
5: Что вы, Карл Иванович, с чего вы взяли?
4: А ну-ка, покажите язык.
5: Отстаньте, пожалуйста.
0: Раздался тоненький голосок серебряной ложечки, которой Алёнушка ела свою кашу.
3: Я здесь.
0: Ложечка лежала до сих пор спокойно на столе. А когда доктор заговорил о языке, не утерпела и соскочила. Ведь доктор всегда при ее помощи осматривает у Алёнушки язычок.
5: Ах, нет, не нужно.
3: Что же, я не навязываюсь со своими услугами.
0: Ложечка даже хотела рассердиться. Но в это время к ней подлетел волчок, и они принялись танцевать. Волчок жужжал, ложечка звенела. Даже Алёнушкин башмачок не утерпел, вылез из-под дивана и шепнул метелочке:
6: я вас очень люблю, метелочка.
0: Метелочка сладко закрыла глаза и только вздохнула. Она любила, чтобы ее любили. Ведь она всегда была такой скромной метелочкой и никогда не важничала, как это случалось иногда с другими. Например, Матрёна Ивановна или Аня и Катя, эти милые куклы, любили посмеяться над чужими недостатками. У клоуна не хватало одной ноги, у Петрушки был длинный нос, у Карла Ивановича – лысина, цыган походил на головешку, а всего больше – досталось имениннику Ваньке.
3: Он грубоват немного.
7: И, кроме того, хвастун.
0: Повеселившись, все уселись за стол, и начался уже настоящий пир. Обед прошел, как на настоящих именинах, хотя дело и не обошлось без маленьких недоразумений. Медведь по ошибке чуть не съел зайчика вместо котлетки. Волчок чуть не подрался с цыганом из-за ложечки. Последний хотел ее украсть и уже спрятал было себе в карман. Петр Иванович, известный забияка, успел поссориться с женой, как всегда, из-за пустяков.
4: Матрёна Ивановна, успокойтесь. Ведь Петр Иванович добрый. У вас, может быть, болит головка? У меня есть с собой отличные порошки.
1: Оставьте ее, доктор! Это уж такая невозможная женщина. А, впрочем, я ее очень люблю. Матрёна Ивановна, поцелуйте.
2: Ура! Это гораздо лучше, чем ссориться. Терпеть не могу, когда люди ссорятся. Вон, посмотрите!
0: Но тут случилось нечто совершенно неожиданное. И такое ужасное, что даже страшно.

0: слышно сказать. Бил барабан, тра-та-та-та, та-та-та-та. Играли трубы, тру-ру-ру, ру-ру-ру-ру. Звенели тарелочки клоуна, серебряным голоском смеялась ложечка. Жужжал волчок, и развеселившийся зайчик кричал «Бо-бо-бо-бо!». Фарфоровая собачка громко лаяла, резиновая кошечка ласково мяукала, а медведь так притоптывал ногой, что дрожал пол. Веселее всех оказался серенький бабушкин козлик. Он, во-первых, танцевал лучше всех, а потом так смешно потряхивал своей бородой и скрипучим голоском ревел «Ми-ки-ки!». Позвольте, как все это случилось? Очень трудно рассказать все по порядку, потому что из участников происшествия помнил все дело только один Аленушкин башмачок. Он был благоразумен и вовремя успел спрятаться под диван. Да, так вот как было дело. Сначала пришли поздравить Ваньку деревянные кубики. Нет, опять не так. Началось совсем не с этого. Кубики действительно пришли, но всему виной была черноглазая Катя. Она, верно. Эта хорошенькая плутовка еще в конце обеда шепнула Ане.
1: А как ты думаешь, Аня, кто здесь всех красивее?
0: Кажется, вопрос самый простой. А между тем Матрена Ивановна страшно обиделась и заявила Кате прямо.
2: Что же вы думаете, что мой Петр Иванович урод?
1: Никто этого не думает, Матрена Ивановна.
2: Конечно, нос у него немножко велик. Но ведь это заметно, если только смотреть на Петра Ивановича сбоку. Потом у него дурная привычка страшно пищать и со всеми драться. Но он все-таки добрый человек. А что касается ума...
0: Куклы заспорили с таким азартом, что обратили на себя общее внимание. Вмешался прежде всего, конечно, Петрушка и пропищал.
3: Верно, Матрена Ивановна, самый красивый человек здесь, конечно, я.
0: Тут уже все мужчины обиделись. Помилуйте, этакий самохвал этот Петрушка. Даже слушать противно. Клоун был не мастер говорить и обиделся молча. А зато доктор Карл Иванович сказал очень громко.
4: Значит, мы все уроды? Поздравляю, господа!
0: Разом поднялся гвалт. Кричал что-то по-своему цыган. Рычал медведь, выл волк, кричал серенький козлик, жужжал волчок. Одним словом, все обиделись окончательно. Ванька всех уговаривал.
5: Господа, перестаньте! Не обращайте внимания на Петра Ивановича! Он просто пошутил!
0: Но все было напрасно. Волновался главным образом Карл Иванович. Он даже стучал кулаком по столу и кричал.
4: Господа, хорошо угощение, нечего сказать. Нас и в гости пригласили только за тем, чтобы назвать уродами.
5: Милостивые государыни и милостивые государи! Если уж на то пошло, господа, так здесь всего один урод. Это я. Теперь вы довольны?
0: Потом, позвольте, как это случилось? Да-да, вот как было дело. Карл Иванович разгорячился окончательно и начал подступать к Петру Ивановичу. Он грозил ему пальцем и повторял.
6: Если бы я не был образованным человеком, и если бы я не умел себя держать прилично в порядочном обществе, я сказал бы вам, Петр Иванович, что вы даже весьма дурак.
0: Зная дрочливый характер Петрушки, Ванька хотел встать между ним и доктором, но по дороге задел кулаком по длинному носу Петрушки. Петрушке показалось, что его ударил не Ванька, а доктор. Что тут началось? Петрушка вцепился в доктора. Сидевший в стороне цыган ни с того ни с сего начал колотить клоуна. Медведь с рычанием бросился на волка. Волчок бил своей пустой головой козлика. Одним словом, вышел настоящий скандал. Куклы пищали тоненькими голосами. И все три со страху упали в обморок. Падая с дивана, Матрена Ивановна успела крикнуть.
2: Ах, мне дурно.
5: Господа, что же это такое? Господа, ведь я именинник. Господа, Это, наконец, невежливо!
0: Произошла настоящая свалка. Так что было трудно уже разобрать, кто кого колотит. Ванька напрасно старался разнимать дравшихся и кончил тем, что сам принялся колотить всех, кто подвертывался ему под руку. И так как он был всех сильнее, то гостям пришлось плохо. Петрушка орал всех сильнее, старался ударить доктора побольнее.
3: «Караул! Батюшки! Ой, караул! Убили Петрушку до смерти! Караул!»
0: От свалки ушел только один башпачок, вовремя успевший спрятаться под диван. Он со страху даже глаза закрыл. А в это время за него спрятался зайчик, тоже искавший спасение в бегстве.
7: «Ты это куда лезешь?»
8: «Молчи, а то еще услышат и обоим достанется. Ах, какой разбойник этот Петрушка! Всех колотит и сам же орет благим матом. Хорош гость, нечего сказать. А я едва убежала от волка. Ах, даже вспоминать страшно. А вон уточка лежит. Ах, кверху ножками. Ах, убили бедную. Ай-яй-яй.
7: Ах ты какой глупый, зайчик. Все куклы лежат в обмороке. Ну и уточка вместе с другими».
0: Дрались, дрались, долго дрались, пока Ванька не выгнал всех гостей, исключая кукол. Матрёне Ивановне давно уже надоело лежать в обмороке. Она открыла один глаз и спросила:
2: «Господа, где я? Доктор, посмотрите, жива ли я?»
0: Ей никто не отвечал. И Матрёна Ивановна открыла другой глаз. В комнате было пусто, а Ванька стоял посредине и с удивлением оглядывался кругом. Очнулись Аня и Катя и тоже удивились.
1: «Здесь было что-то ужасное. Хорош именинник, нечего сказать».
0: Куклы разом накинулись на Ваньку, который решительно не знал, что ему отвечать. И его бил кто-то, и он кого-то бил, и за что про что – неизвестно. Ванька только руками разводил.
5: «Решительно не знаю, как все это вышло. Главное, что обидно, ведь я их всех люблю. Решительно всех!»
0: Из-под дивана отозвались башмачок и зайчик.
7: «А мы знаем как.
8: Мы все видели».
2: «Да это вы виноваты. Конечно, вы заварили кашу, а сами спрятались».
1: «Они!»
9: «Ага! Вот в чем дело! Убирайтесь вон, разбойники! Вы ходите по гостям только ссорить добрых людей!»
0: Башмачок и зайчик едва успели выскочить в окно. Вслед им кулаком грозила Матрёна Ивановна.
2: «Вот я вас! Ах, какие бывают на свете дрянные люди! Вот и уточка скажет то же самое».
10: «Да, да, я своими глазами видела, как они спрятались под диван».
1: «Нужно вернуть гостей. Мы еще повеселимся».
0: Гости вернулись охотно. У кого был подбит глаз, кто прихрамывал. У Петрушки всего сильнее пострадал его длинный нос. Броня зайчика и башмачок все в один голос повторяли:
1: «Ах, разбойники!
11: Ах, разбойники!
1: Кто бы мог подумать!
11: Кто бы мог подумать!
5: Ах, как я устал! Все руки отколотил! Ну, да что поминать старое? Я не злопамятен! Эй, музыка!»
0: Опять забил барабан. Тра-та-та-та, та-та, заиграли трубы. Тру-ту, ру-ру-ру-ру. А Петрушка неистово кричал:
3: «Ура, Ванька!»
12: Другие сказки слушай на сайте детифм.ру, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть...

0: Добрыня, срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
0: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
0: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Не придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
4: «Что под нами, под ногами».
5: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
4: Ноль плюс.

0: Детское радио.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
3: Те его огонь. Огонь.
0: В эфире Детское радио.
4: Детское радио. Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
0: Ветеринары изобрели мороженое для домашних питомцев. Это особое лакомство на палочке, похожее на холодец. Сначала варят бульон, который несколько раз процеживают. Потом добавляют в него фрукты, ягоды, овощи, а в некоторые порции даже кефир с йогуртом. Все это перемешивают и разливают по формам, в которые заранее вставляют съедобные палочки. Авторы изобретения уверяют, что такое мороженое непременно поможет охладиться домашним кошкам и собакам, страдающим от жары. Летом обязательно проверим.
3: А знаете ли вы, что...
0: Ученые придумали фруктовую батарейку. Исследователи создали батарейку из кожуры помело. Это самый крупный по размеру фрукт из всех цитрусовых. Кожура у него толстая, и ее обычно выбрасывают. Хотя инженеры призывают этого не делать. Они соединили кожуру с медной фольгой и пленкой. При нажатии на эту конструкцию возникает трение и вырабатывается энергия. Ее хватает, чтобы зарядить спортивные часы, мелкие гаджеты и даже зажечь лампочку. Ждем, когда придумают, как извлекать пользу из кожуры от картошки, морковки и бананов.
3: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.

0: А знаете ли вы, что...
1: Острый перец надо есть правильно! Аромат острых приправ очень нравится жителю Канады Майку Джеку. Он знаменитый чемпион по скоростному поеданию острых перцев. Недавно Майк установил новый мировой рекорд. Он съел 25 самых жгучих перцев в мире, сорта «Каролинский жнец». Справиться с задачей ему удалось всего за 4,5 минуты. Чтобы не выплюнуть перец во время жевания, Майк зажимал себе рот кулаком. Так ему удалось проглотить все 25 плодов. Рекордсмену 42 года. Последние 20 лет он готовит и ест только острые блюда, так что привык к необычному вкусу. И часто ставит рекорды по поеданию острых перцев. Он считает, что есть острое просто. Надо всего лишь научить свой мозг не реагировать на вкусовые рецепторы, то есть не чувствовать вкуса. Однако необычное увлечение сказывается на здоровье. У Майка часто сильно болит живот, и порой он чувствует, будто горит. Так что повторять свои жгучие эксперименты никому не советуют. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: как сочинялись наши любимые песни.
1: Ох, Веснушечка, ты что это такая довольная?
2: Эх, Кипятоша, мы вчера с родителями в парке аттракционов были. И я там на таких огромных качелях каталась. Вверх-вниз, вверх-вниз. Ох, прям дух захватывало, как в песне. Ну,

0: мурашки побежали, как представил этот полет. Хорошая песня, удивительная.
1: А ведь

0: если бы не настойчивость одного талантливого человека, ее могло и не быть.
1: Ее могло бы не быть, если бы второй талантливый человек все же не согласился ее написать. А ведь поначалу-то отказывался.
0: Да-да, я знаю эту историю. Кипятош, а давай расскажем ее ребятам?
1: А давай.
2: Запивайка.
1: Песня «Крылатые качели» впервые прозвучала в трехсерийном фильме «Приключения электроника». Снял его режиссер Константин Бромберг в далеком 1979 году. Фильм, как и песня, сразу стали необыкновенно популярными.
0: Если кто не знает, это история о приключениях мальчика и робота. Сережа Сыроежкина и электроника. Причем они не знают о существовании друг друга. И похожи друг на друга, как две капли воды.
1: Но вернемся к песне. Музыку написал композитор Евгений Крылатов. Правда, режиссеру Константину Бромбергу пришлось долго его уговаривать. Давай, Веснушечка, я буду за композитора.
0: А я за режиссера.
2: Запивайка.
0: Евгений, я очень вас прошу, соглашайтесь, уговаривал композитора режиссер.
1: Извините, Константин, но я вынужден отказаться. Но не мое это, не мое. Я, Константин, такого не пишу. С раздражением продолжал отказываться Крылатов.
0: Какого такого? Режиссер не оставлял надежды уговорить композитора.
1: Такого? Ваш фильм про что, про будущее? Роботы, электроника разная. Пиу-пиу. Звуки эти не настоящие, не живые. Я электронной музыкой не занимаюсь, горделиво сказал Крылатов. Я люблю мелодии сочинять, чтобы...
0: Чтобы они западали в сердца слушателей, так?
1: Так, успокоившись, ответил Крылатов.
0: Так и я об этом же! Расхохотался Бромберг. Не нужно мне никакой электронной музыки этой пиу-пиу. Пишите, как вы любите, чтобы мелодия взлетала и летела, как только вы и умеете.
1: Взлетала и летела. Да ладно, согласен, сказал вдруг Евгений Крылатов и тут же помчался к своему другу, поэту Юрию Энтину.
0: Они работали вместе уже много лет. Это все их песни. «Лесной олень» из фильма «Ох уж это Настя», «Песенка о шпаге» из фильма «Достояние республики», «Кабы не было зимы» из мультика «Простоквашино» и многие другие.
1: Так, Веснушечка, давай, теперь ты будешь за Энтина, а я по-прежнему за Крылатова.
0: Согласна.
2: Вот как это могло бы быть.
1: Юра! Дружище, я пишу музыку для фильма про робота и мальчика. Мне нужны стихи. Наверняка у тебя есть что-то новенькое, свеженькое, что, может, подойдет к этой моей песне.
0: Женя, ты как всегда сваливаешься, как снег на голову, и требуешь что-нибудь свеженького и новенького, возмутился Юрий Энтин. Ну откуда? Стихи так не сочиняют. Надо сесть, подумать, настроиться как следует.
1: Как следует будешь в следующий раз сочинять. Сейчас некогда, Юра, сидеть и думать. Это вот что у тебя тут на столе? А ну-ка. И Крылатов схватил лежащие на столе листки бумаги.
0: Женя, Женя, не трогай. Это я стихи пишу для одного мультфильма. Но как-то они пока не очень получаются. Попытался отнять листки у Крылатова Энтин.
1: Не очень? Да что ты в этом понимаешь? Засмеялся Крылатов, не отдавая листы. Тут даже все очень-очень. И он стал читать. Взмывая выше ели, не ведая преград, крылатые качели летят, летят, летят. Юра, Юрочка! И это гениально! Это... Я это забираю. Это именно то, что надо.
0: Что надо? К кому надо? Не понимая, что происходит, спросил Энтин.
1: Песне надо. Мне надо. Мелодия взлетела и летит. Понимаешь? Крылатые качели. Это же образ детства. Веселого, легкого, летящего, беззаботного. А потом, я кто?
0: Кто?
1: Крылатов кто?

0: Качели какие?
1: Крылатые.
2: Вот! Все сходится, Юра! Это же знак свыше!
1: Послушай, Жень, ну не могу! Я уже обещал! И к тому же мелодию к этим стихам уже сочинил другой композитор.
2: Другой? Ты меня, своего лучшего друга, хочешь променять на какого-то другой? Возмутился Крылатов.
1: Нет, но я просто...
2: Ах, вот ты, значит, как. Значит, тебе наша дружба — это просто.
1: Женя, только не начинай.
2: Я ему посвятил лучшие годы своей жизни. Лучшие мелодии подарил его стихам. Воспел его, можно сказать, своим талантом. А ему, в смысле, тебе, значит, другой. Вот. Значит, как? Изображая гнев, стал кричать Крылатов.
1: Все, Жень, прекрати, перестань, ну, пожалуйста, забирай эти стихи и иди воспевай. Сдался, наконец, Юрий Энтин. Что было дальше?
2: А дальше вышел фильм, и в нем была эта песня.
1: Прошло уже более 40 лет, а «Крылатые качели» по-прежнему остаются одной из самых любимых песен, которую поют не только дети, но и взрослые.
3: Запевай-ка!
1: А теперь делаем звук погромче
2: и подпеваем всей семьей.
1: Музыка Евгения Крылатова.
2: Слова Юрия Энтина.
1: Песня «Крылатые качели»
2: исполняет Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения.

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода. В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
1: мультики!
0: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Реклама.
4: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос.

0: Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что...
3: Язык младенцев теперь будет понятен родителям.
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
3: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.

Бывают такие дни, когда все валится из рук. Игрушки ломаются, уроки не учатся, а с друзьями постоянно возникают ссоры. Белочка и медвежонок спорили уже с самого утра. Они спорили, когда шли по лесной тропинке к дубу. Спорили, когда поднимались в лифте. Продолжали спорить и в лаборатории дядюшки Филина. –

0: Правильно, дядюшка Филин. В гостях у дядюшки Филина.
1: Вот бы увидеть зверя, маленького, невиданного, смехом, таким же теплым, как у меня.
2: Нет таких маленьких зверей. Есть огромные, с густой длинной шерстью, как у меня. Ведь у меня шубка-то и лучше, и теплее.
1: А ты своей шубкой все равно не пользуешься. Спишь всю зиму в берлоге. Мог бы и в пуховике спать.
2: Вот еще, будет медведь птичий пух на себя надевать. А вот тебе пригодился бы, белка. Ты как зима приходит, дрожать начинаешь от холода.
1: Неправда, Мишка.
2: Правда, я ж видел собственными глазами.
3: Глаза, глаза. Да-да-да-да, много глаз.
1: Зато у меня мех рыжий, мягкий. А кисточки на ушах у меня такие красивые.
3: Да-да, кисточки. Кисточки, надо проверить.
2: Ой, дядюшка Филин, здравствуйте.
1: Мы пришли, вы нас слышите?
3: Да, уши, много ушей. Интересно, и мех есть?
1: Ну да, мы хотим найти животное, редкое, неизвестное, у которого тоже есть мех.
2: И чтобы рыжий, ну как у белки.
3: Да-да, мохнатая и похожа на моль.
1: Кто моль? Я моль?
4: Не обращая внимания на зверят, дядюшка Филин кружил над столом, на котором стояли многочисленные склянки и пробирки. Из них время от времени вылетал с громким шипением то белый, то красный, то какой-то ядовито-зеленый пар. В металлической кастрюльке, стоящей на горелке, что-то булькало. В лаборатории сильно пахло чем-то сладковато-лимонным. К этому аромату примешивался запах мяты, малины и укропа.
2: Мы хотим животное найти, лохматое и большое.
1: Мохнатое, но маленькое.
3: Да, и большое станет маленьким.
2: Кто станет? Почему? Ничего не понимаю.
1: Мишка, дядюшка Филин какой-то странный сегодня.
3: Сегодня, непременно сегодня.
1: Ничего не понимаю. Дядюшка Филин, вы нас видите?
3: Да, и смотрит на тебя всеми своими глазами.
2: Белка, может, кибермозг что-то нам объяснит?
1: Кибермозг?
2: Чем тут дядюшка Филин?

0: Эйлин занимается?
1: Что он ищет?
2: Палочник из отряда привидениевых. Личинки отряда чешуекрылых. Арбуз, бронепоезд, череп, иглистый дьявол, тропическая кобылка, клоун.
1: Какой клоун? Какая кобылка? Дядюшка Филин, что тут в конце концов происходит?
3: В этот момент что-то громко щелкнуло, хлопнуло, и на мгновение погас свет и вспыхнул снова. В центре лаборатории, прямо на том месте, где только что находился дядюшка Филин, появилось розовое, пахнущее карамелью облачко. Дядюшки Филина в лаборатории не было.
1: Мишка, он пропал!
0: Пропал? Что ж теперь делать-то? Где же его искать?
1: Мишка, давай посмотрим вокруг. Может, какие подсказки найдем?
0: Или еще что-нибудь полезное или вкусное. Но не иголка же он.
3: Белочка и Мишка стали шаг за шагом обходить лабораторию. На столе, за которым только что работал дядюшка Филин, стоял маленький деревянный ларец. Такой, в каких хранят свои драгоценности сказочные принцессы. На ларце крупными красивыми буквами было вырезано: «Открой, волшебный ты, ларец! Ни гриб внутри, ни пирожок, лежит в коробке леденец. Его отведай ты, дружок, и озером станет лужа, а камень станет горой. Леденец ты просто скушай и новый мир открой».
1: Это загадка какая-то. Мишка, что бы это значило?
0: Не знаю, но знаю, пахнет эта загадка, ну, очень вкусно.
3: И Мишка открыл коробку. Внутри лежали маленькие полупрозрачные красные леденцы. Казалось, что они светятся. Леденцы пахли карамелью, а еще малиной и медом.
1: Мишка, давай искать дальше. Вдруг что-то обнаружим.
0: Давай, поищем.
1: Не трогай, Мишка, а вдруг это яд?
0: И никакой не яд. Вкусненько.
3: И в этот момент что-то громко щелкнуло, хлопнуло, и вместо Мишки появилось розовое, пахнущее карамелью облачко. Мишка исчез. С грохотом упал на пол ларец.
1: Ой, что же теперь делать? Мишка, Мишка, ты где?
3: На полу, рядом с рассыпавшимися леденцами, Белочка увидела какого-то мохнатого жучка. Он отчаянно махал лапками, словно пытаясь привлечь к себе внимание. Белочке показалось даже, что она услышала какой-то писк.
1: Насекомое! Бррр! Не люблю! Что же делать? А это что такое? Какой-то флакончик. Что-то тут на бумажке написано. Мелко, прям не разобрать.
3: Белочка знала, где у дядюшки Филина лежало увеличительное стекло. Она взяла его, поднесла к флакону и прочитала.
1: На микстуру я очень похож. И на вкус, конечно, хорош. Выпей меня, соблюдая меру, чтобы вернуть размеры. Опять какие-то загадки. Должна же быть еще здесь какая-то подсказка. Так, что тут на столе? Склянки, кастрюлька, горелка, клавиатура, мышка, принтер.
3: В лотке принтера лежала стопка бумаг. На верхнем листе было напечатано: загадка эта проста, не сложнее улыбки кота. Ответ подскажет событие — безумное чаепитие.
1: Гриб, пирожок, выпей меня, безумное чаепитие. Это же волшебные предметы. Ну да, это из сказки «Алиса в стране чудес». То есть дядюшка Филин съел уменьшительный леденец. Ой, а жук, который лапками тряс, это же Мишка. Ой, не наступить бы. Мишка, не шевелись, я тебя сейчас найду.
3: Белочка, взяв лапками увеличительное стекло, наклонилась к полу и увидела... Да, это был Мишка! Но размером с маленького жука. Белочка набрала в пипетку жидкость из флакона и капнула на него. Хлопок! И в облаке карамельного запаха перед Белочкой появился Мишка.
0: Белка, Белк, это невероятно! Я леденец Раз и бабах, и маленький, а ты, белка, такая огромная, чуть меня не раздавила.

0: а потом бабах! А эта штука вкусная, прям малиновый морс. Белка, дай еще.
1: Хватит, Мишка. Твоя любовь к сладкому чуть до беды тебя не довела. Вот я не понимаю, а зачем эти уменьшительные леденцы дядюшке Филину понадобились? Зачем он в жука решил превратиться?
0: Все очень просто. Я догадался, чтобы изучать мир насекомых.
1: То есть эти вот бронепоезд, череп, арбуз, палочник. Это что, все насекомые?
0: А клоун?
2: Это гусеницы, личинки, бабочек.
0: Кибермозг, а покажи нам гусеницу клоуна.
3: Кибермозг загудел, зашумел, включился огромный экран. Огненно-оранжевая гусеница сидела на листе неизвестного растения и смотрела на них своими многочисленными ярко-зелеными глазами. Глаза эти были разбросаны по всему гусеничному тельцу. И на морде два большущих, и на спине. На голове и по бокам у гусеницы были то ли ножки, то ли рожки, то ли ушки с пушистыми ярко-оранжевыми помпонами.
0: Билк, ну прям как у тебя. Смотри, кисточки на ушах, когда распушаются.
1: Теперь понятно, о чем говорил дядюшка Филин, когда мы вошли. О гусенице-клоуне. Про мех, про глаза, про ушки.
2: На самом деле это отростки, на которых растет много тоненьких иголочек. Они и образуют пушистый шарик-помпон, но только с виду. Бабочка откладывает яйца, из яиц вылупляется гусеница, из гусеницы после окукливания вылупляется бабочка.
0: Окукливание?
2: Окукливание. Процесс, когда гусеница обматывает себя паутинкой, как ниткой, и становится куколкой. Не той, которой играют в дочки-матери. В этом коконе куколка превращается в бабочку.
0: А где все же дядюшка Филин?
1: А где эта гусеница-клоун обитает?
2: В нашей оранжерее. На 112-м этаже дуба.
1: И как туда попасть?
2: Используй карамельку из ларца. Затем дрон-стрекоза доставит вас на место.
0: Что-то я боюсь.
1: Мишка, не бойся. Я с собой увеличительный морс возьму.
0: Морс, это я люблю.
4: В гостях у дядюшки Филина.
1: Дядюшка Филин, ну наконец-то мы вас нашли.
5: Молодцы, отгадали загадки.
0: Да это Белка, она молодец.
1: А что вы тут делаете?
5: Я тут одну очень интересную гусеницу изучаю.
0: А мы знаем, знаем, это гусеница-клоун.
5: Да, она так и называется. Клоуном ее называют, потому что ее мордочка с огромными зелеными пятнами глазами и смешными рыжими помпонами на отростках правда похожа на клоунскую маску.
1: Точно! Добрый клоун!
5: Но не такой уж он добрый. Эти самые иголочки, которые гусеница складывает в кисточки и распушает в случае опасности, непростые. На кончике каждой иголочки яд.
1: А вдруг она на нас нападет? Чем же мы защищаться будем?
0: А у меня это, зубочистки есть. Я их вместе с флаконом увеличительного морса со стола взял.
5: Пригодится.
1: А где водятся эти гусеницы?
5: В Южном Китае, в местности, которую называют Китайская Амазонка. И здесь, в своей оранжерее, я создал тропический лес. Здесь у меня растет знаменитый китайский чай пуэр, водится красная панда и живут те самые яркие гусеницы-клоуны. Ее, нашу оранжевую мохнатую героиню с помпонами, можно легко заметить на зеленом листочке.
0: Ой, и комары тут есть. Меня что-то кто-то постоянно кусает.
1: Жуки. Смотри, какой большущий побежал по ветке.
5: И еще огромное количество других насекомых в теплых и влажных тропических лесах. Их миллионы, а может быть и миллиарды.
1: Да, я слышу.

0: Огромные деревья-травинки заслоняли небо. Листья, гигантские зеленые лопухи, шелестели в вышине.
1: Какое все огромное!
2: Да, мы такие маленькие!
3: Зато у нас есть копья зубочистки и кибермозг. Если что, он мгновенно телепортирует нас обратно в лабораторию. Идите за мной.
0: Друзья двинулись вперед к огромному дереву. Точнее, это был просто травяной куст, но для них размером с дерево. Перепрыгивая через бревна, обычные веточки, и большущие валуны, мелкие камушки. По пути им встретились несколько крошечных паучков размером с овчарку. Над головой то и дело хлопали своими широченными крыльями бабочки величиной с маленький самолет. Жужжали большие вертолеты-стрекозы.
1: Ох, как же тяжело быть маленьким.
2: Вот, Белк, теперь ты понимаешь, каково мне было в лаборатории, когда ты на меня чуть не наступила.
3: Ничего, ничего. Такое путешествие не каждому удается. Зато вы увидите то, что в обычном состоянии никогда бы не заметили. А вот и наш циркач.
1: Где?
3: Да вон же, наверху, смотрите.
0: По огромному зеленому листу ползла большущая красно-оранжевая гусеница, раскрашенная многочисленными зелеными глазками. Надо ли говорить, что для белочки, медвежонка и филина она была размером с автомобиль?
2: А почему у этой гусеницы помпонов нет, а просто кисточки на ушах?
3: Потому что она сейчас в спокойном состоянии. Свои колючки прижала и умиротворенно жует лист.
2: Колючки?
3: Да это никакой не мех, это же колючки.
2: А, да, нам кибермозг про них рассказывал.
4: Здравствуйте, уважаемая гусеница-клоун. Рада с вами познакомиться.
0: Красный автомобиль развернул свою мордочку в сторону белочки и распушил мех на помпонах.
3: Мадам, вы нас извините, мы совсем вам не враги. Просто мы хотели посмотреть на такую красавицу вблизи. Тем более вы зоветесь клоуном, и мы решили, что с удовольствием побудем вашими зрителями.
5: Ах, очень приятно. Так вы наслышаны о моем таланте? Да, я всю жизнь мечтала выступать на арене цирка. У меня ведь все для этого есть. Костюм, грим, призвание и даже название. Только зрителей нет. Эти мухи да пауки да кузнечики с богомолами. Ну что они понимают в цирковом искусстве? Разве дождешься аплодисментов от муравья? Только укусить норовит. Одно слово. Насекомые.
1: А вы не боитесь вот так спокойно на листике лежать?
4: Вас же отовсюду видно. Любой кусачий муравей вас сразу заметит.
2: Да, и птицам хорошо заметно. Я знаю, многие птички питаются гусеницами. Извините, не хотел вас напугать, но...
5: Дорогие мои, у меня такая яркая расцветка, что они все меня боятся. А кто пытается оторвать от листа, у того ничего не выходит. Ведь на моем брюшке есть присоска. Так что я крепко держусь за лист. А еще птицы думают, что я их отовсюду вижу. Ведь у меня глаза нарисованы по всему телу. К тому же, обратите внимание на мои колючие помпоны. Можете их погладить, они мягкие.
3: Стойте! Не трогать! Иголочки эти ядовитые, помните? Мы, пожалуй, издалека полюбуемся.
5: Как хотите. Ну, раз уж вы пришли, покажу вам пару своих золотых цирковых номеров. Впервые на арене тропического цирка.
0: И гусеница, медленно поворачиваясь, попыталась оторвать

0: Оторвать свою переднюю часть от листа. Она извивалась. Ее многочисленные глаза словно подмигивали зрителям. Помпоны на отростках то распушались, то сжимались. Хоть номер был и зрелищным, но совсем не смешным. Правда, Белочка, Медвежонок и Филин аплодировали изо всех сил, чтобы сделать приятное звезде тропического цирка. И даже крикнули пару раз «Браво!»
1: «Браво, браво!»
2: «А вот и я! Почему у вас такие кислые мины? Вы что, съели лимон? Ха-ха-ха! Теперь вы как чай с лимоном, только без чая!
3: Ха-ха-ха-ха!» Над шутками ей еще стоит поработать.
4: Точно! Шуточки у нее, прям скажем, кислые.
1: Хлопайте! Ей же приятно. Она всю жизнь мечтала в цирке выступать. Вы определенно рождены для сцены.
2: Спасибо, спасибо!
3: Мы с удовольствием еще раз вас навестим. А теперь, наверное, нам пора. Да, дядюшка Филин?
2: Ну, я не уверена, что успею дать еще одно представление. Буквально послезавтра мне пора в кокон, превращаться в бабочку. Но все равно я рада, что...

0: Ой, мне кажется, у нас гости.
1: После этих слов гусеница вновь расправила свои ядовитые иголки, так что кисточки на ее фальшивых ушках распушились и превратились в мохнатые помпоны. Путешественники обернулись и увидели, что к ним ползет. Нет, просто несется большущий муравей. Надо сказать, что в тропических лесах муравьи и так не особо маленькие, а этот показался друзьям совсем огромным, ростом, ну, с грузовик. Дядюшка Филин выставил перед собой копье-зубочистку. Белочка и медвежонок тоже приготовились к бою.
2: Жалко, что зубочистки у нас короткие, их не так много, как иголок у гусеницы.
1: Муравей уже почти достиг нашей воинственной троицы. Как по команде дядюшки Филина, звери вонзили ему в пасть с кусачками три деревянных копья.
3: Кали его, Мишка, кали!
4: Кибермозг, срочная телепортация!
5: Ремонт не закончен. Ремонт не закончен.
4: Белочка, где увеличительный морс?
3: Сейчас, сейчас, достану!
4: Мишка, пей!
1: Тот-то удивился муравей, когда добыча, которую он хотел поймать, исчезла прямо перед самым его носом. Только маленькая красная гусеница с ярко-зелеными глазками по-прежнему сидела на листке и мечтала о карьере цирковой актрисы. Дядюшка Филин помахал ей крылом, но она ничего ему не ответила. Или он просто не услышал голосок крошечного клоуна.
6: Уф, уф, уф. Вовремя мы выросли, а то нам бы не сдобровать.
3: Да, мир насекомых очень опасен.
2: Каждый второй норовит укусить, уколоть.
3: Даже веселый клоун. И тот туда же.
6: Это еще что? А вот в тропических лесах Южной Америки, в Бразилии, Аргентине, Уругвае, Парагвае водится родственник нашего клоуна.
2: Тоже гусеница-клоун?
6: Да, но называется она гусеница-ленивый клоун.
3: Это потому, что ей лень двигаться?
6: Да, сидит себе на листочке, грызет его и чуть что распушает свои иголки. По внешнему виду на клоуна совсем не похоже. Как маленькая еловая веточка, зеленая-зеленая. Но яд этого ленивого клоуна может даже человека убить. Так что если вы гуляете в лесу, ни на кого не наступайте.

0: ничего в руки не берите.
1: Дядюшка Филин, наверное, когда гусеница-клоун превратится в бабочку, это тоже будет какая-нибудь бабочка-циркач.
2: Яркая, наверное, и красивая.
0: А вот и нет. Из гусеницы-клоуна получается бабочка, похожая на обыкновенного мотылька. Ни тебе яркой раскраски, ни глаз по всему телу, ни помпонов.
3: Солнце клонилось к закату, лес замолкал, не жужжали шмели, не стрекотали кузнечики. Лишь одинокий комар противно жужжал над ухом, пытаясь сесть на мишку.
1: Ну хорошо, не шубка, а иголки. Но я же не предлагаю ее увеличить. А я говорю, что надо было кузнечика напоить увеличительным морсом. Представляешь, белка, как здорово скакать по лесу на гигантском кузнечике.
2: Ну зачем, Мишка? Зачем нам в лесу гигантский кузнечик? Нам и своих насекомых девать некуда.
1: Я видел там в оранжерее одного. Знаешь, как он называется?
2: И как?
1: Тропическая кобылка.
2: Во-во, такая кобылка, Мишка, нам весь лес разнесет. Нет уж, нам и без кобыл тут хорошо.
4: В гостях у дядюшки Филина.
5: Детское радио.
6: Детям грубым, непослушным, место лишь в чулане душном. По заслугам получаю те, кто ссорятся, кричат.
7: Надоело, поучают, надоело, поучают.
8: Поучают!
7: Поучайте лучше ваши, поучат!
6: Ой, глупы, как пробки дети! Их затягивают в сети! Там и жизнь они кончают, и не вырваться назад!
7: Надоело! Поучают!
8: Получаем!

0: секреты будут раскрыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летний.

0: станция на ВДНХ. Не пропустите.
1: Подробности на сайте robostancia.rf.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: Я стараюсь не пропускать ни одной передачи на детском радио. Ведь из них можно узнать столько интересного. Папа часто удивляется: «Веснушка, откуда ты это знаешь?» А мама отвечает: «Веснушка у нас теперь маленький профессор всех наук на свете». Это точно! Детское радио обо всем на свете рассказывает.
4: Детское радио. Детское радио.

0: Чтобы добраться до далекой и неведомой земли, не нужны нам самолеты и большие корабли. Ведь до самых дальних звезд путь с ним короток и прост. Назови-ка его...
1: Увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно. Все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Документы бывают съедобными. Весьма неаппетитное происшествие случилось в американском штате Джорджия. Помощница полицейского забыла закрыть за собой дверь патрульной машины. Когда выходила из нее, гулявший рядом любопытный козел, увидев открытую дверь, тут же подскочил к машине и просунул голову в салон. Осмотревшись в поисках съестного, он заметил лежащие на сиденье полицейские отчеты и начал поедать их. А когда девушка-полицейский попыталась козла прогнать, он набросился на нее, пытаясь забодать. Вывод простой. Всегда закрывайте за собой дверь. А то мало ли...
2: А знаете ли вы, что...
3: Лягушки питались динозаврами! К такому неожиданному выводу пришли ученые. Правда, речь не о современных лягушках, а о тех, что жили на нашей планете миллионы лет назад. Те лягушки были намного крупнее современных, размером с небольшую собаку. Весили 4,5 килограмма. И еще у них были рога. Только мягкие и служили не оружием, а приманкой на охоте. Питались древние гигантские лягушки мелкими животными и детенышами динозавров. Огромным тираннозаврам или диплодокам могли разве что только пятки покусать. Но новорожденных динозавриков вполне могли съесть, уверяют специалисты. Кстати, самая большая из современных лягушек живет в Африке и называется лягушка Голиаф. Она – потомок тех самых доисторических лягушек. Размером Голиаф с крупного кролика и весит около 3 килограммов.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Собаки, оказывается, умеют петь. Живут эти собачки в Новой Гвинее. Вообще, ученые считали, что поющие собаки исчезли еще полвека назад. Но недавно их обнаружили в ходе научной экспедиции. Биологи были рады, что этим животным все-таки удалось выжить. Внешне они похожи на своих дальних родственников – австралийских динго. Однако, в отличие от них, совсем не лают. Поющие собаки издают очень необычные звуки. Они напоминают и волчий вой, и пение китов. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.

0: Это на детском радио.
1: Привет, мои друзья! С вами Ириска. Жду не дождусь красивых летних закатов. Когда солнце садится, наступает самое интересное время. Можно устроить пикник на траве,

0: рассказать забавные истории у костра или просто полюбоваться звездным небом. Всем желаю научиться мечтать!
1: Каникулы!
2: Лето на детском радио.

далека, но в прошлое туманное мы сможем заглянуть. Туда часы карманные укажут верный путь.

0: историю влип.
1: Ну вот не понимаю я, зачем Кутузов Москву французам отдал. В школе историк про Бородино рассказал, а дальше велел самим читать. Начитался, аж зло берет. Вот на Бородинском поле героически сражались. Столько французов побили, можно было бы и дальше, и победили бы. Эй, ладно, вот сейчас сам посмотрю. Там у наших полководцев совет был. В этих филях. Сейчас туда махну и расскажу им, как надо родину защищать. Старинные часы, время назад. Где я? Комната какая-то. А где совет?
2: Кто здесь?
1: Это я, Марковкин Рома. Мне к Кутузову срочно.
2: Я и есть Кутузов. Ну, докладывай, Марковкин Роман. Зачем я тебе понадобился?
1: Ой, Михаил Илларионович, как здорово, что я успел до вашего совета в филях. Хочу вам сказать, что Москву оставлять не надо. Надо снова отдать французам бой, вот.
2: Ишь, командующий выискался. А с чего это ты решил, что надо бой давать Бонапарту?
1: Ну как? Потому что нельзя ему Москву отдавать. Это же наш город. А армия у нас ого-го какая сильная. Мы всех геройски победить можем.
2: Эх, Марковкин, Марковкин, геройствовать с Бонапартом бесполезно. Вот смотри, что такое стратегия. Знаешь? Вижу, что нет. Слушай, Бонапарта... Императора французского никто в бою победить не мог пока. И армия у него огромная. Хоть на Бородинском поле мы и уменьшили ее изрядно.
1: Да, я читал. Вот и дальше надо так же.
2: Постой, паренек. Французы, они на что рассчитывают? Вот сейчас Москву захватят, а мы мира попросим. Так вот, город пусть займут, а мира мы просить не станем. Потянем время, войска расположим так, чтобы Бонапарт на юг пойти не смог, где фуража, то есть еды много.
1: А зачем ему на юг, если он и так уже наш главный город займет?
2: А что ему в пустом городе делать? Посидит Бонапарт в Москве, а там и зимушка-матушка наступит, морозы, к которым француз привычки не имеет, замерзнет. Без еды оголодает, да и решит обратно к границе идти. И пойдет той же дорогой, которой сюда шел, Смоленской.
1: Смоленской, точно, я читал.
2: А там все разорено, ни людям, ни лошадям корма нет, да еще мороз по ним ударит. Ну и мы наскоками партизанскими, да мелкими нападениями его подгонять будем. И солдат сохраним, и Наполеона прогоним, и Россию от поражения спасем. Об этом мы с генералами моими и условились за несколько часов до твоего появления. Вот так-то.
1: Класс! А я и не понял сразу, зачем вы Москву отдаете.
2: Не ты один не понял. Наши генералы вон тоже меня последними словами обзывали. Хотели геройски под Москвой погибнуть, безо всякого для родины проку. На силу говорил.
1: А можно вас еще спросить, почему у вас на портретах на одном глазу повязка, а в жизни вы ее и не носите?
2: Глаз у меня косит после двух ранений. Первый раз мне турецкая пуля в голову попала и рядом с глазом правым насквозь прошла. Это в Крыму было, когда мы турецкий десант, хотевший Крым захватить, разбивали. Ну, а второй раз пуль турецкая снова в то же место попала уже при штурме Измаила, который мы вместе с Александром Васильевичем Суворовым брали. На приемах у государя-императора нашего я глаз платком прикрываю, чтобы дам не пугать. Ну, а в действующей армии повязку не ношу. Солдаты не такое видали, не забоятся.
1: А когда страшнее было? Когда Измаил брали и турок били? Или в Бородинском сражении?
2: В Бородинской битве пострашнее пришлось. Такой враг к Москве давно не подступался. Наполеон, это тебе родина.

0: Однако не шутки. Разбил бы нас в пух и прах, и все, не было бы России. Еле-еле выстояли.
1: Спасибо вам! Теперь я понимаю, зачем вы Москву отдали. Хитрый план.
2: Старинные часы. Время вперед!
1: Где учебник? Надо быстрее прочитать, так ли все вышло, как Кутузов загадывал. Какая же интересная она история, когда все понимаешь.
3: Как Марковкин в историю влип.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
6: Детское радио.

0: Лето на детском радио.
1: Летние каникулы продолжаются. С вами на детском радио Кирилл Раскаскин. Ну что, уверен, многие из вас, ребята, уже научились готовить самые простые блюда. Яичницу, салат, лимонад со свежей мятой. А кто-то даже делает бутерброд. Молодцы, так держать. Не забудьте угостить родителей.
2: Чудесно-чудесно, что зреет колосок, что слон такой огромный, ой, а зайчик невысок, что петухи клюются, и что краснеет рог, что бабочки летают, летают, летают, а я скачу вот так.

чудесно, расчудесно. По чудеса. Чудесно, расчудесно. По чудеса. Чудесно, что летают по воздуху шмели, а звезды слышат песню кузнечика земли. Плетет весенний дождик серебряную нить, чтобы небо голубое, голубое, голубое с землей соединить.

0: же внутри всех приборов и устройств. Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Реклама. Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа» 6+.
2: Слушаю.
3: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
2: Что случилось, Добрыня?

0: «Чудо-юдо» сказки портит.
1: Это «Чудо-юдо», который из былин?
0: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, «Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Лето на детском радио.
1: Кто-то любит котиков, а я люблю жуков. Жук в моей коробочке пожужжать готов. Поедем мы на дачу и где-то по пути коробочку открою и скажу: лети! Он полетит над рощей на закате дня. Как все же это здорово, что жил жук у меня. Привет, это дядя Саша, ведущий детского радио. А у вас, ребята, жил когда-нибудь такой жук?
2: Много песен на детском радио.

0: Утро-время.
1: Привет, ребята! Ой, что тут у меня было? Представляете, ноутбук сломался. Мастер сказал, нужна новая батарея. Вот сижу я теперь без ноутбука, как без рук. На сайт музея зайти не могу, в соцсетях тоже не появляюсь. Правда, это очень полезным оказалось. Времени появилось. Я даже историю новую для вас придумал. Знаете, какой металл есть и в батарее моего ноутбука, и в звездах, которые находятся в миллиардах километров от Земли? Не знаете? Я расскажу. Кто я? Музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем незаметно для всех за порядком слежу, а по ночам истории разные рассказываю. Кому? Да вот вам и рассказываю.

0: что под нами, под ногами.
1: В начале 19 века шведский ученый со сложным именем Йоганн Арфведсон открыл новый металл. С названием долго не думали. Раз металл обнаружен в камнях, значит, назвать его нужно в честь камня в буквальном смысле. Так появился литий, в честь греческого «литос» – камень. Врачи стали применять средства на основе лития для лечения болезней, связанных с поведением и настроением. Такие болезни медики называют психическими расстройствами. Например, человек может быть все время подавленным и грустным. Правда, появились лекарства из лития задолго до открытия самого металла, еще в античные времена. Лекари прошлого опирались на интуицию, но были на верном пути. Тогда металл добывали из соляных озер. Этот способ добычи практикуется и сегодня. Сейчас лекарства с литием по-прежнему нужны людям. Но не только в медицине. Пожалуй, сложно найти область, где литий не применяется. Это и металлургия, и энергетика, и электроника. У любителей техники этот металл в первую очередь ассоциируется с батареями для ноутбуков, телефонов и фотоаппаратов. Такие батареи называют литий-ионными. При этом литий – одна из главных загадок Вселенной. Дело в том, что очень много лития есть в нашем космосе. Как считают физики, литий был одним из элементов, возникших во время Большого взрыва, того самого, благодаря которому Вселенная и появилась. И вот во время этого самого взрыва большая часть лития исчезла. Но куда? По одной версии, литий уничтожила в космосе темная материя. Да вот только точных доказательств существования этой материи пока никто не нашел. Зато сейчас лития в космическом пространстве очень много, особенно на поверхности звезд. Удивительно, как один и тот же металл может жить и в батарейке смартфона, и в миллиардах километров от

нашей планеты. Но, конечно, литий есть не только в космосе, но и у нас под ногами. Иначе мне про него и рассказывать-то было бы нечего. А точнее, не только под ногами, но и в соленой воде. Литий можно получить двумя способами. Из минералов и, например, из соляных озер. Такой источник геологи называют гидроминеральным. Запомнили? Сначала из озера выкачивается соляной раствор. Потом его сушат на солнце и очищают от примесей. Лития в соляном растворе меньше, чем в минералах, но этот способ добычи проще и дешевле. Не нужно строить карьер или шахту. А вот в земной коре литий обычно соседствует с другими редкими металлами и минералами и добывают их вместе. Такие месторождения называются комплексными. Это значит, что они содержат много ценных полезных ископаемых сразу. Главный источник лития – минерал с необычным названием – сподумен. Это название переводится с древнегреческого как «обращаемый в пепел». Есть литий и в других металлах, но они очень редкие. Добычу ведут обычно открытым способом – в карьерах. Прежде чем получится чистый металл, руду ждет много испытаний. Для начала ее нужно хорошенько очистить. Раньше из руды, содержащей несколько ценных находок, могли выделить только одну какую-то. Но сейчас технологии шагнули вперед, и процесс стал намного проще и быстрее. Больше всего лития добывают в Австралии, Чили, Аргентине, Китае. У нас в России тоже есть месторождение. Одно из крупнейших – Завитинское. Это в районе города Благовещенск. Литий – это металл, который применяют во многих областях промышленности. Он есть и в батарейке нового смартфона, и на поверхности далеких звезд. На Земле есть два источника лития – соляные озера и минералы. Самый известный минерал, в котором есть литий, называется сподумен. Ого! Пока я тут с вами болтал, мне сообщение пришло. Ноутбук починили. Эх, видно, не только я по ночам работаю. Пойду-ка проверю, что у нас в музее творится, а там уж и первая экскурсия скоро. Все, ребят, пока!

0: Это на детском радио.
1: Кипитоша, у меня идея.
2: Какая?
1: А давай запустим сегодня воздушного змея.
2: Чёр мой синий, с хвостом, как у кометы.
1: Вверх к облакам, навстречу ветру.
3: Лето!
0: Лето на детском радио.
3: Лето!
0: Лето на детском радио.
4: Друзья, всем привет! Это Кирилл Раскаскин. Летом во время активностей можно очень быстро устать. Ну а чтобы как следует отдохнуть, достаточно просто взять книгу в руки, поудобнее устроиться под деревом или в кресле и отправиться в удивительный мир литературы. Приятного путешествия!

0: А правда, что ведущая перед эфиром делает специальную зарядку?
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать!
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: Когда овцы разбегаются, им нужен пастух.
5: От создателей «Зверополис» и «Ледниковый период».
6: Ты бросил мне вызов!
7: Я пастух и присмотрю за своими овцами.
5: «Храбрый Давид» уже в кино. 6+.
3: Реклама.
8: Проведи лето активно. 7 августа детский забег «Star Kids» на фестивале спорта для всей семьи, Лига триатлона и «Iron Star Москва 226». В программе разминка с любимыми героями, забеги для детей от 0 до 12 лет, памятные футболки и подарки. Самые маленькие могут бежать на руках у родителей. Праздник движения, радости и первых спортивных побед. Информация на сайте «Iron Star».

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Друг мой весел и умен, знает сказок миллион, а еще поет, играет. Мне с ним скучно не бывает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Существуют кошки, которые никогда не поцарапают хозяина. Потому что эта кошка – робот. Создали такого робота японские инженеры. Он может передвигаться по комнате, закрывать и открывать глаза, вилять хвостиком и воспроизводить разные звуки, в том числе детский лепет. Встроенная камера помогает ему распознавать лица, так что хозяина он ни с кем не перепутает. С ним можно разговаривать. Отвечая, робокот смешно моргает глазками. Внешне он похож на приплюснутый шар, на который натянули шерстяной носок. В общем и целом, робокот очень забавный и милый. Так и хочется его погладить.
3: А знаете ли вы, что...
4: Фрукты собирают роботы. В японских садах работают роботы. Они собирают яблоки и груши. Железяка смотрит на фрукт и с помощью специальной программы определяет, созрел ли плод. Затем протягивает к фрукту манипулятор с тремя пальцами, захватывает его и просто-напросто выкручивает так, что хвостик или по-научному плодоножка остается на дереве, а яблоко или груша отправляются в специальный отсек на хранение. На все про все уходит примерно 11 секунд, почти как у человека. Только робот не устает и может работать без перерыва на обед и сон.
3: Ужасно интересно.
5: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
4: Чувство одиночества знакомо не только людям. Многие домашние животные не просто скучают в отсутствии хозяев, а испытывают настоящий стресс и чувство одиночества. Инженеры придумали, как развлечь собаку или кошку, пока хозяин на работе. Они собрали особый пылесос. Да-да, все знают, что на обычные пылесосы собаки и кошки реагируют вовсе не дружелюбно. Но этот пылесос не такой. Он умеет играть с питомцами. В него встроена камера, так что человек в любое время может посмотреть, что происходит дома. Такой пылесос станет не только отличным помощником по хозяйству, но и лучшим другом для домашних животных. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: что ж, смотри, бабочка села на цветок.
1: О, это крапивница. У нее такие оранжевые крылышки с черными пятнышками.
0: Как здорово, что летом столько красоты вокруг.
2: Лето на детском радио.

0: хранителей.
1: Вы, конечно, знаете, что музейные гномы — это не какие-нибудь там глупые лесные добряки, это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны. Тайны хранителей.
2: Друзья, сейчас мы отправимся в гости к моему самому маленькому другу. Дружище так крохотен, что общаться с ним можно только через микроскоп. А впрочем, в музее микроминиатюр в Питере все экспонаты такие. Добро пожаловать в мир видимого-невидимого. Не удивляйтесь, друзья. На первый взгляд музей похож на лабораторию. Кроме микроскопов на столах ничего нет. Но в этом и секрет, и таинство. Все экспонаты этого музея оживают только в фокусе волшебного стекла. А вот и ее миниатюрство, госпожа Блоха.
3: Наше почтение за ваше почтение, господин гном. Великаны, подобные вам, редко интересуются пылинками вроде нас. Хотя... благодаря нашему создателю Владимиру Анискину, великому мастеру миниатюр, мы прославились на весь мир. Скажу по секрету, всего несколько человек на свете могут создать экспонат тоньше конского волоса и меньше рисового зернышка. Здесь нужно особое ювелирное умение, способность работать между ударами сердца и зоркий глаз.
2: Расскажите о себе, госпожа Блоха, ведь вы классика жанра.
3: Премного благодарна. Я та самая подкованная блоха, которая некогда наделала много шума в литературных кругах. Возникли споры, возможно ли подковать блоху. Мастер с легкостью дал ответ на этот вопрос и подковал все мои 4 лапки. Причем размер каждой платиновой подковки пришелся мне точно в пору. Обратите внимание, на бойке прибиты манюсенькими стальными гвоздиками. Платина и сталь редко отличаются по цвету, поэтому гвоздики почти не видны. Не то что пыль.
2: Пыль?

0: меня сделаны из мельчайших кусочков разноцветной пыли.
1: Как красиво!
2: Жаль, становится многолюдно. Разрешите откланяться, госпожа Блоха.
3: Тайны хранителей.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
3: Детское радио.

мои милые веселые друзья, всех приветствую! У микрофона Ириска. Летом мне на месте не сидится. Надеюсь, и вы тоже активно проводите каникулы. Катаетесь на велосипедах, роликах, самокатах, играете в салочки или догонялки. А вечером, немного уставшие, но счастливые, засыпаете под пение кузнечиков и сверчков. Пусть лето дарит вам приятные моменты.

0: песен на детском радио.
1: У всех людей, у всех зверей имеются носы. Носы важны, носы нужны не только для красы. И не вздохнуть, и не чихнуть без носа нам нельзя. Скажу

0: чихнуть. Без носа нам нельзя. Скажу вам я, нас и не зря придумали, друзья. И неряху мы узнаем без труда. Грязный нос неряху выдаст нам всегда. Плаксу видно даже, если нету слез. Обязательно у плаксы красный нос. У всех людей, у всех зверей имеются носы. Носы важны, носы нужны не только для красы. И не вздохнуть, и не чихнуть без носа нам.
1: Как поют ведущие детского радио?
2: Детское радио, радио, радио зря. На детском радио вместе ты и я.
1: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: Без комиссии.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: А знаете ли вы, что...
5: Лягушка может стать лучшим другом на свете.
0: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
4: «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
0: Каждый день на детском радио.

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Лето красное поет, нам тепло свое дает. Мы, конечно, подпеваем и ничуть не унываем. Друзья, салют, меня зовут дядя Саша. Подпевайте с самым веселым песням на детском радио.
1: Много песен на детском радио.

0: Гном и дом.
1: Гном и дом.
2: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома, вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
3: «Рыжик, сколько можно умываться, лапой по усам водить? Пора делом заниматься, веселее будет жить!»
4: «Не могу и не хочу. Вчера дети в гости приходили, все бока мне помяли. Ну вот скажи мне, Тихон, какой интерес кота за лапы таскать и гладить всем вместе?»
3: «Надо прятаться повыше. Эй, Рыжик, ты меня слышишь?»
4: «Тихон, не видишь, я занят. Я сейчас буду созерцать красоту, ощущать гармонию, наслаждаться благоуханием».
3: «Каким таким уханием? Маханием?»
4: «Благоуханием. Нюхать я буду цветы. Чего непонятного-то? Если тебе не трудно, друг мой, принеси мне вазу с цветами с кухни и заодно посмотри, остался ли торт».
3: «Прекрасен, как лесной рассвет, стоит на кухне наш букет. Проверю, как у них дела. Караул! Беда, беда! Вянут нежные цветы, боюсь, лишимся красоты. Рыжик, беги помогать, будем букет спасать».
4: «Что? Ну что ты так кричишь, Тихон? Кто-то съел торт?»
3: «Твое ненасытное брюхо, видать, красоте глухо. Бесчувственный ты овощ, цветам-то нужна, видать, помощь. Может, им продукты нужны, может, просто они голодны».
4: «А и правда, если ты откроешь холодильник, то можно достать для них сосисок, например».
3: «Я их быстро принесу и букет сейчас спасу».
4: «Молодец, Тихон, быстрее кидай сосиски в вазу». «Так, ничего не происходит. Хорошо, вытаскивай, дай мне. Кажется, цветы не любят сосиски».

0: что же делать, что же делать? Может, им сметану дать? Ты там поищи в холодильнике, а я пока...
1: Сметана, лучшая есть идея. Вот что я затеял. Пока ты тут сосиски уплетал, я кое-что изобретал. Найден для цветов жизнеисточник. Батарейки и цветам помогут точно.
0: Тихон, не понял, это зачем? И главное, как?
1: От батареек же энергия будет. А вдруг цветы ее полюбят? Энергия всем на свете важна. Энергия всем на свете нужна.
0: Идея хороша, но для цветов не подходит. Батарейки нужны для разных приборов. Но я знаю еще вариант.
1: Какой?
0: Нам срочно нужны сахар и свежая вода.
1: Бегу, несу, да-да-да.
0: Дело в том, что цветам очень нравится, когда они стоят не просто в чистой воде, а в воде вкусной, питательной. Сахар вполне подойдет для этого. Но сначала надо заменить в вазе воду.
1: Надо поторопиться, дать цветам напиться. Налью воды погорячей, цветочкам будет потеплей.
0: Тихон, что ты делаешь? Зачем ты горячую воду наливаешь? Горячую воду цветам категорически нельзя.
1: Рыжик, гном воду льет, букет воду пьет. Чтоб цветам долго жить, цветы нам надо кормить.
0: Сахара теперь следует положить. Эй, стой! Не надо всю сахарницу. Одну чайную ложечку на вазочку, не больше.
1: Сладкого понемножечку, одну чайную ложечку. Сахар для цветов пожалел, а сам весь торт чуть не съел.
0: Кстати, где он? Ты не видел?
1: Вот тебе мой ответ. Сначала накормим букет. Сперва цветы, а торт потом. Иначе нельзя с котом.
0: Договорились. Насыпал сахара, а теперь сиди и спокойненько наблюдай за растениями.
1: Ой, чудо! Рыжик, это же чудо! Ведь только что цветам было худо. Смотри, они оживают! Уже лепестки расправляют. Какой же ты умный! Ура! Ура! Наш мир, как всегда, спасет красота.
0: Ну вот, а я что говорил? С тебя торт. Ну где же он, где? Ну говори.
1: В холодильнике, внутри. Для чая с тортом момент настал. На, держи, я же обещал.
0: Только потом никому не рассказывай, кто его съел. И про сосиски тоже, лучше молчок. А если спросят, скажешь, цветы.
2: Гном и дом.
3: Гном и дом.

близок детям выдумать их пустяк. По свету напустили сплетен волки и бяки. Что не случится, мы в ответе, волк почему-то враг.

0: что ни случится, мы в ответе волк, почему-то враг. Разве похожи мы на вяк? Вот!
1: Детское радио!
2: Детское радио!
1: Детское радио!
3: В эфире Кирилл Рассказкин. Ребята, вы уже пробовали ягоды с куста? Никакие магазинные вкусняшки не сравнятся. Вот такие простые вещи и делают нас счастливыми. Только чур руки мыть не забываем. Договорились?
4: Лето. Лето на детском радио.

0: Детское радио.
1: Детское радио.
0: Детское радио.
2: Привет-привет, с вами Катя Знайкина. Здравствуйте, ребята, уважаемые родители. Сегодня прекрасный день, чтобы исполнить чью-то маленькую мечту. Помогите другу, скажите доброе слово, и ваше сердце наполнится радостью.

мутною стороной. Увязался черт за мной, подумала мужчина, что сочетать сына.

0: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
1: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
2: Сказку слушать. А ты?
3: И я.
2: Включай.
3: Погоди, погоди. Это ж только вечером.
2: На ночь. Ладно, ладно. Подожду.
1: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
4: 0+. Реклама.
5: Нет времени объяснять.
6: На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
9: Мама! Папа!
10: Бабушка!
9: Дедушка!
10: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
8: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: эфире Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Русское радио.
1: Это я, диджей Алло Алена. Мой любимый велик не скучает. Велопрогулки по паркам дарят бодрость и радость. Свежий воздух и движение наполняют день смыслом. Берите велосипед и вперед в дорогу.
2: Ой, каникулы!
0: Лето на детском радио.

0: Что это за язык жестов?
1: Смотри, это система знаков, поз и движений, ну то есть жестов, которые имеют определенный смысл, понятный без слов. Вот, допустим, когда ты соглашаешься, ты можешь сказать «да», а можешь что? Правильно, просто кивнуть вот так головой, как лошадка. И наоборот, если ты с чем-то не согласен, ты резко поворачиваешь голову из стороны в сторону, и всем без слов понятно, что это означает «нет». Жесты делают речь эмоциональнее и помогают нам лучше понять друг друга.
0: Значит, их много, как и слов?
1: А ты вот только понаблюдай. Мы ведь не задумываемся.

0: Задумываясь, используем разные жесты в обычных разговорах. Пожимаем плечами, когда чего-то не знаем или в чем-то не уверены. Мы грозим пальцем в знак осуждения или запрета. Или, смотри, показываем кулак с поднятым вверх большим пальцем отогнутым. Да, вот так, правильно, молодец. В знак одобрения. Или машем рукой на прощание.
1: Да, это и правда понятно, без слов. Значит, на языке жестов можно разговаривать в других странах, не зная языка?
0: Нет, нет, дружочек мой, тут не все так просто. Одни и те же жесты в разных культурах могут обозначать разные понятия. Ну, например, самые простые движения головой для нас, обозначающие «да» и «нет», в Болгарии, например, Греции и Индии значит совершенно противоположное. Да-да, запоминай. Кивок головой означает несогласие, а чтобы сказать «да», надо, наоборот, помотать головой из стороны в сторону. Нашу русскую фигу, ну ты знаешь, что такое фига, или кукиш, не поймут, например, в Америке, да. А поднятый большой палец в мусульманских странах считается неприличным жестом. Если прохожий, например, в Тибете покажет тебе язык, да-да, не смейся, язык, это он не дразнится, а говорит: «Я ничего не замышляю против тебя, будь спокоен».
1: Как все сложно! Как же не ошибиться с этими жестами?
0: Есть одно универсальное средство, чтобы в любой стране, в любой культуре показать собеседнику свое расположение. Это, конечно же, улыбка. Она везде воспринимается правильно, как проявление интереса, доверия, как способ сделать комплимент и показать свои добрые намерения. Если ты не знаешь, как начать разговор, то просто-напросто для начала улыбнись. Искренняя улыбка лучше всяких слов.

0: радио.
1: Это дядя Саша, а сейчас прошу приготовиться. Включили детское радио? Вот так, сделайте чуть погромче. Теперь лучше слышно. Танцуют все!

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.

0: Насуточно ровно.
1: 6+.
2: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей!

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Мои дорогие друзья, с вами Ириска. Как здорово, что за окном лучшее на свете время года. Бабочки летают, облака проплывают, столько цвета, столько света. Как же все мы любим лето. Ну что ж, включайте детское радио погромче и подпевайте любимое.

0: Распад Золотой Орды. После разорительного набега на Русь хана Тахтамыша многие города десятилетиями и даже веками лежали в руинах. Рязань, например, на прежнем месте так и не восстановилась. Уцелевшие жители не стали отстраивать свой город на пепелище, выбрали новое место, неподалеку. Они снова вынуждены были платить дань Орде. Снова отправлялись князья к ханам за ярлыком, разрешением на княжение. Но Орда была уже не так сильна и едина, как раньше. Ордынские ханы начали бороться за власть между собой. Русичи замечали эти перемены и использовали их.
1: Осмелели князья русские, стали хитростью подать утаивать. Приезжает баскак за данью податью, князь его встречает подарками, угождает ему как гостю великому, а не платит всю дань. Говорит ему: «Не могу заплатить, ведь людишек моих всех вы повыбили».
0: Чтобы контролировать ситуацию, татаро-монголы проводили на Руси переписи населения. Но к концу XIV века контроль за сбором дани Тахтамыш поручил русским князьям. Он был уверен в их покорности. Баскаки, сборщики дани из самой Орды, перестали появляться на Руси. У ордынцев появились другие заботы. И очень серьезные.
1: «Сколько волку не воровать, а расплаты не миновать. Отлились поганым слезы русские. Как пришел на них войной новый хан большой и пожег города и людей побил. Тахтамыш хан убежал во степь, но настигли его его вороги».
0: Войной на Тахтамыша пошел среднеазиатский завоеватель Тамерлан, знаменитый Тимур. Прежде они были союзниками, но после того самого похода на Москву в 1382 году, когда Тахтамыш добился восстановления выплаты дани, он посчитал свое положение очень прочным. Хан Золотой Орды сам начал противостояние с Тамерланом, но он не рассчитал свои силы. Основатель империи и династии Тимуридов оказался намного сильнее. В результате походов 1391-1396 годов Тамерлан разбил войско Тахтамыша. Его воины захватили и разрушили поволжские города. Золотой Орде был нанесен удар, от которого она уже не смогла оправиться. В летописях сохранился рассказ об осаде Хаджитархана, города в низовье Волги. В то время это был один из крупнейших торговых центров Золотой Орды.
1: «Говорили калики-перехожие, как погиб велик город Хаджитархан. Вот пришел к нему хан великий Тимур и говорит: «Оставайтесь сами мне». Они ему не покорились. Порешили: «Построим стену великую, не сумеют враги в город наш пройти». И построили не из дерева, не из камня стена, изо льда стоит.
0: Ледяная стена не спасла жителей города. Хаджитархан все равно был разграблен и подожжен. Многие историки считают, что именно Тимур уничтожил Золотую Орду. После его удара империя распалась на несколько частей. Одной из них, Большой Орде, Русь все еще вынуждена была платить дань. Но татаро-монголы были уже не так сильны. Этим и воспользовался русский князь Иван III.

Тимофей Великий. Он был мудр и предусмотрителен. Он собирал дань, но не всю ее отдавал, а использовал эти деньги, чтобы ссорить ордынских вельмож между собой, подкупать несговорчивых русских князей, набирать дружинников. Собирал силы, чтобы в свое время дать отпор захватчикам. А до тех пор приходилось княжьим людям ездить в Орду, ублажать подарками хана, его приближенных и многочисленную родню. И некоторые из участников таких русских посольств возвращались домой женатыми. В 70-х годах 15 века Иван III отказался платить дань Орде. Через некоторое время хан Большой Орды Ахмат собрал войско и отправился походом на Русь, наказать непокорных и снова подчинить себе. Ордынцы подошли к реке Угре. На другом ее берегу стояли русские войска. Началось великое стояние. Оно продолжалось почти месяц. Ахмат так и не решился перейти реку и напасть на русичей. Предпочел отступить. Великое стояние на реке Угре закончилось. Это событие считается окончанием татаро-монгольского ига на Руси. Оно длилось долгих 240 лет.

0: Лето на детском радио.
1: Летом даже облака отдыхают. Солнце просится на тихий час, и комары ненавязчиво поют свои любимые песни. Комаров мужественно отгоняем, а детскому радио подпеваем. Всем хорошего отдыха, ребята! Это Супер Гарик.
2: Лето на детском радио.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Привет, я Катя Знайкина. И вот что я точно знаю. Компьютер, планшет и телефон подождут, а лето нет. Скакалка, классики, бадминтон или просто бег на перегонки. Двигайтесь, ребята, смейтесь и чувствуйте силу своего тепла. Лето продолжается.

бывает кусачей. Собака хватает зубами за пятку. Собака съедает гражданку, лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку. Никто

0: некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
1: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
0: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
1: 0+. Реклама.
2: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
3: Подробности на сайте robostancia.rf.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
4: А знаете ли вы, что...
5: Бывает дождь из игуан.
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
4: «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.

0: радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
1: Собака не только друг. Она может приносить пользу здоровью. Это выяснили ученые после проведения специального исследования. Оказалось, что четвероногие друзья защищают своих владельцев от болезней сердца и ожирения. Все потому, что хозяева собак вынуждены вести более активный образ жизни. Наблюдения британских ученых за собаководами показали, в среднем они проводят на улице минимум 4 часа в неделю, выгуливая питомцев. При этом медики советуют людям с собакой или без тратить хотя бы 2 часа в неделю на прогулки. Так что собачники норму явно перевыполняют. Общение с домашними питомцами приносит много радости. Это тоже для здоровья полезно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Раздельно собирать мусор теперь будут не люди, а роботы. Американские разработчики создали технологию, благодаря которой роботы смогут сортировать отходы и помогать нам в очень важном для планеты деле. Ранее ученые пытались научить робота определять тип мусора на глаз, используя его видеонавыки. Но это было безуспешно. Теперь же робота-мусорщика снабдили специальными датчиками и сенсорами, чтобы он мог различать предметы на ощупь. То есть, когда робот-андроид берет в свою руку объект, например, консервную банку, то он может определить его вес, свойства мягкости и твердости. А за счет датчиков, расположенных в пальцах, еще и выяснить, есть ли в мусоре металл. После такого анализа робот безошибочно отправит мусор в нужный контейнер на переработку.
0: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Есть такая профессия памперсмен. В Великобритании в детском саду графства Уэст-Мидлендс в одной из групп, кроме няни и воспитателя, начал работать третий сотрудник. Его задача – следить за гигиеной детей и менять им памперсы. Все бы ничего, но речь идет о подготовительной группе. Английские педагоги уже давно обеспокоены. К первому классу многие ребята с трудом отучаются от памперсов, не умеют пользоваться столовыми приборами и самостоятельно одеваться. Такие дети потом отстают по многим предметам, и в целом учеба дается им с трудом. Английских родителей призывают не опекать ребят чрезмерно, учить их самостоятельно завязывать шнурки, пользоваться ножом и вилкой и с раннего возраста приучать к домашнему труду. Дети, которые приучены к самостоятельности, в школе испытывают меньше проблем, говорят психологи. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: такое семья, рассказала вам я.
1: Много песен на детском радио.

0: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. Выпуск 5. Игра на вылет.
1: Это инспектор безопасности дорожного движения Иван Светофоров. Да-да, тот самый, который уже не раз приходил на помощь детям, оказавшимся в опасной ситуации.
2: Да, я слежу за порядком на дорогах, а еще провожу занятия с ребятами из отряда ЮИД, юных инспекторов движения. Мы даже специальный радиочат создали, куда ребята в любую минуту могут отправить свой вопрос и любую непонятную дорожную ситуацию со мной обсудить.
1: Светофоров всегда готов дать ответ. И тем, кто в чате, и нам с вами, радиослушателям.
2: О чем только ребята в чате юных инспекторов движения не спрашивают. Иногда вовсе не о правилах дорожной безопасности, а, например, о спортивных тренировках. Но я ведь и спортом занимаюсь, так что со мной по любому вопросу советоваться можно. Чем могу, тем помогу. Вот пару минут назад пришло сообщение от Степы. «Здрасте, у меня вопрос немного не по теме. Проблема у моего одноклассника Миши. Он меня попросил его потренировать, чтобы его взяли в любительскую футбольную команду. И такое вот аудиосообщение прислал».
3: Стёп, здорово! Ты же в команде футбольной играешь? Я видел, вы во дворе собираетесь. Возьмите меня тоже. Ну, я знаю, что слабоват, но ты же можешь меня потренировать немного, а? Только не во дворе, там старшие тренируются. А вдруг смеяться будут? Они говорят, что я рассеянный. А для настоящего игрока ничего, кроме мяча и противника, в мире существовать не должно. Но я честно-честно буду очень сосредоточен. Потренируй меня. Давай на улице, на большом газоне погоняем, где памятник, а? Я уже тут. Когда сможешь подойти?
2: Что-то мне это не нравится. Степа, а что это за шум на заднем плане у твоего одноклассника слышен? Автомобили едут? Он действительно на газоне, где дорога рядом, играть собрался? Ох. Степа отвечает. Точно, точно, я внимания не обратил, теперь тоже шум слышу. Я-то про футбольные приемы спросить хотел, а ведь и правда, играть, когда неподалеку проезжая часть, нельзя ни во что. Да, Степа, играть возле проезжей части нельзя. Там и просто прогуливаться-то нужно с особой осторожностью, не то что мяч гонять. Вот и Марина пишет. Вы чего? С мячом у дороги? Это прямо игра на вылет получается? Стёп, ты скажи ему. Улетит мячик, он сам не заметит, как под колеса выбежит. Голосовой от Максима.
4: Точно, игра на вылет. Целился в ворота, а попал в больницу. Ха-ха.
2: Марина отвечает. Не смешно. Стёпа, пиши срочно ему, чтобы уходил оттуда и в другом месте тебя ждал. Ага, Степа пишет, что уже позвонил приятелю. Ну хорошо. Так, Аня что-то наговорила.
5: Ну вот старшие мальчишки правильно сказали, что для футбола...

0: места, кроме мяча и противника, ничего не существует. И не только для футболиста, кстати. Когда игра увлекает, и правда, кроме мячика не замечаешь ничего.
1: Вот, ребята добавляют. И кроме воланчика, и кроме воздушного змея. А Вася пишет: мы с братом однажды купили такую штуку, вроде пистолета, который шариками для пинг-понга стреляет. Знаете, ну, такая воронка. Нажимаешь на курок, шарик вылетает вверх, и ты должен этой воронкой его обратно поймать. А, конечно, знаем такую игрушку. Да, ребята. Так, дальше. И нам так не терпелось попробовать, что мы вышли из магазина и прямо тут же стали стрелять. И у меня шарик сразу на дорогу улетел. Обидно было. Ох, Вася, конечно, обидно. Но главное, опасно. Хорошо, что ты в погоне за шариком на проезжую часть не выбежал. Но больше так не делай. Послушаем, что нам Аня записала.
0: Вообще, не обязательно даже, чтобы у тебя в руках что-то было, что может на проезжую часть убежать. Мячик там или змей. Если рядом с проезжей частью классики нарисуешь и скакать начнешь, можешь оступиться и под колеса свалиться. Или через скакалку станешь прыгать. Начнешь прыжки считать и ускачешь туда, где опасно. Я недавно так одной девочке в школе объяснила. Ей скучно было ждать, пока папа за ней приедет. И она так и развлекаться решила. Хорошо, что я ее отговорила.
1: Вот молодец, Аня. И вы все, ребята, молодцы. Действительно, когда человек увлечен игрой, причем неважно, ребенок или взрослый, все его внимание на игре сосредоточено. В этот момент главное противника победить или какой-нибудь маленький собственный рекорд установить, как в случае со скакалкой. Но ведь когда мы на улице находимся, мы становимся участниками дорожного движения. И все наше внимание должно быть направлено на то, чтобы оценивать дорожную ситуацию. Так, Максим прислал что-то.
2: Ну да, вот именно. Даже на тротуаре, когда находишься, ты пешеход. И за свою безопасность отвечаешь. Там тоже играть нельзя. Нужно по сторонам смотреть. А уж возле проезжей части тем более. Иначе точно, игра на вылет получится. Тут не в команду попадешь, а в больницу. Или еще хуже.
1: Ну, Степа, надеюсь, ты все понял. И однокласснику своему объяснишь. Отправляйтесь на специальную огороженную спортивную площадку. В футбольную или в хоккейную коробку тренироваться. Это самые подходящие и безопасные места для спортивных игр. Если таких у вас поблизости нет, на огороженной детской площадке можно мячик погонять.
2: Степ, я знаю, где есть футбольная площадка. Недалеко от площади, во дворе большой многоэтажки. Давайте туда шагайте. Я подбегу к вам сейчас. Все-таки я нападающий у нас в команде. Тоже помогу этому начинающему футболисту. Заодно правила безопасности напомню.
1: Отлично. Спасибо, Максим. Надеюсь, теперь все, кто нас слушает, запомнили, что вблизи проезжей части играть и тренировки устраивать нельзя. Только на специальных огороженных спортивных площадках, в хоккейных или футбольных коробках и на стадионе можно позволить себе полностью сосредоточиться на игре без риска для жизни и здоровья. Ну что ж, удачи вам, ребята! Непременно придем поболеть за вашу команду. Только сообщите, когда будет матч, договорились? И о правилах дорожной безопасности не забывайте. До связи!
3: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения.
4: Программа создана по заказу госавтоинспекции МВД России 6+.
5: Детская радио.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
1: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы, что...
4: Есть такая работа – обнимать медведей.
2: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
4: Я то, что неизвестно.
2: Каждый день на детском радио.

0: сказочник Андрей Щеглов. Буквария. Жили-были буквы в стране Буквария. У всех были свои домики, а у многих даже неплохие сады и огороды. И каждая буква занималась своим любимым делом. Кто-то выращивал овощи и фрукты, кто-то рисовал картины, кто-то путешествовал, а кто-то даже занимался изобретениями. Буквы дружили между собой и часто веселились на праздниках, которые устраивал правитель Букварии «Твердый знак». Со всеми буквами мы обязательно познакомимся. Но чуть позже. А сейчас давайте послушаем историю, которая называется
1: «Почему нельзя шутить с электричеством?» Жили-были буквы в стране Букварии. И каждая буква занималась своим любимым делом. Так, например, не было ни одной лампочки во всей Букварии, которую бы не вкрутил электрик, буква «Э». По вечерам он проходил по улицам и следил за тем, чтобы все фонари ярко светили. Всем буквам «Э» строго-настрого запретил трогать розетки и провода, потому что с электричеством шутки плохи. Это очень опасно. Поэтому все в Букварии знали, что если есть какая-то неисправность со светом и электричеством, надо сразу же звать на помощь букву «Э». Так произошло и с буквой «Ша», которая шила новое платье на швейной машинке и так устала к вечеру, что ей лень было тянуться к выключателю, и она просто потянула за провод, чтобы выдернуть его из розетки. А вместо этого вырвала вместе и провод, и розетку прямо из стены. Тут же из оборванных внутри проводов посыпались искры, и свет в домике Ша погас. Швея Ша не на шутку перепугалась и поскорее выбежала из домика, потому что вырванная розетка продолжала искрить. Ша бегом припустилась к домику Э и прямо с порога закричала: «Дорогой, Э, скорее! У меня из стены искры сыплются, и свет погас!» Электрик Э тут же схватил свою сумку с инструментами, и они вдвоем побежали к домику Ша. Все время, пока Э чинил розетку, буква Ша стояла рядом, помогая Э. Она светила фонарем на испорченную розетку и виновато приговаривала: «Ну вот надо было мне за провод дергать, а? Хоть и устала, наклониться!»

0: отключиться и выключить все же могла бы, чтобы не беспокоить тебя, уважаемый Э. Еще про себя пошутила. Вот, мол, сейчас и я отдохну, и электричество тоже отдохнет.
1: Буква Э, продолжая чинить розетку, серьезно сказал: «Да, уважаемая Ша, теперь ты знаешь, что с электричеством шутки плохи. Видишь, у тебя и стенка в этом месте почернела от искр. Хорошо, что ничего не загорелось и пожар не случился. Но теперь всю стену заново красить придется, когда я тут все починю. Так-то».
0: «Ох, ухонюшки», вздохнула Ша. «Вот ведь сколько работы предстоит».
1: Так она стояла и охала, и не услышала, как в доме кто-то зашел.
2: «А что это вы тут в темноте сидите?» — услышали Э и Ша удивленный возглас.
0: Буква Ша тут же направила свет фонарика на говорящего и увидела, что в дверях стоит мягкий знак. Он прикрывал глаза рукой от яркого света фонаря.
3: «Ох, мягкий знак!» — выдохнула буква Ша. «Не пугай так больше, пожалуйста! Я чуть не подпрыгнула от страха!»
2: «Мы тут розетку чиним!» — раздался приглушенный голос электрика Э. «И меня может ударить током, потому что я ничего не вижу без света!»
3: «Ох, прости, Э!»
0: — буква Ша снова охнула и быстро повернула фонарик к Э.
2: А мягкий знак негромко сказал: «Привет, Э! Здравствуй, Ша! Прости, не хотел тебя испугать. Если нужна помощь, уважаемый Э, то я готов».
1: «Нет, спасибо, дорогой», — не отвлекаясь от работы, ответил электрик Э. «Я уже скоро заканчиваю».
0: В это время к домику Ша подошла буква Ща. В руках она держала корзинку со свежим печеньем. Она сама испекла его, чтобы выпить вкусного чая со своей подружкой Ша. И тут Ща увидела, что в домике Ша нет света, а только подозрительно мелькает луч фонарика. Буква Ща не на шутку встревожилась. Тихонько подошла и заглянула в окно. Ничего разглядеть в темноте домика Ща, конечно же, не сумела, но услышала какие-то тихие голоса. И тут же с ужасом подумала: «Ах, неужели к подружке Ша забрались грабители? А ведь мне говорили, что в далекой стране Хулигандии есть такие, но я не верила». Буква Ща со всех ног побежала прочь от домика Ша. Она бежала к центральной площади, чтобы позвать на помощь. Выбежав на ярко освещенную площадь, Ща увидела полицейского, П, который стоял рядом с правителем букварии, твердым знаком. Они что-то оживленно обсуждали.
3: «Скорее! На помощь!» — во весь голос закричала Ща. «В домик буквы Ша забрались грабители!»
1: «Что ты видела?» — в один голос спросили твердый знак и полицейский П.
3: «Вот ведь ужас какой!» — стала торопливо рассказывать буква Ща. «Подхожу я к домику Ша, а там света нет, только луч фонаря мелькает. Вот я и думаю, неужто грабители из Хулигандии забрались к Ша? Вот и побежала за помощью на центральную площадь. Вот и хорошо, что вас тут повстречала».
1: Полицейский П вместе с твердым знаком тут же побежали к домику Ша. Следом за ними бежала буква Ща, на бегу продолжая объяснять.
3: «И ведь как страшно-то мне было! Но я тихонько заглянула внутрь. Да разглядеть-то в темноте ничего нельзя же, только голоса тихие слышны».
1: Наконец, запыхавшись, буквы взбежали на крыльцо домика Ша, и полицейский П, распахнув дверь, громко крикнул: «Не с места, это полиция!» Прибежавшие буквы не знали, что буквально за полминуты до их прибытия электрик Э закончил ремонт и, взяв фонарик у Ша, подошел к выключателю и со словами «Принимай работу, хозяйка!» нажал на клавишу выключателя. Включился свет. Именно в этот момент распахнулась дверь домика Ша, и на пороге появились твердый знак и полицейский П, а следом за ними буква Ща. И все замерли в удивлении. П полицейский П с твердым знаком и буквой «Ща» у порога, а напротив, немного напуганные криком «П», стояли и смотрели на гостей электрик «Э», мягкий знак и буква «Ша». Несмотря на яркий свет, она даже не попыталась закрыть лицо ладошками. Наконец, твердый знак нарушил молчание и с улыбкой сказал: «Ты молодец, Ща, что не испугалась и позвала на помощь. Но посмотри, какие же это грабители! Это наши друзья, и они испугались не меньше, чем ты».
2: «Да уж, напугали вы нас, это точно!» — весело добавил мягкий знак.
1: «Эх, я даже фонарик свой из рук чуть не выронил», — сказал электрик «Э», и буквы дружно рассмеялись.
0: Но тут, перекрывая общий смех, вперед вышла буква «Ща» и, поставив корзинку с печеньем на стол, сказала:
2: «Ша, подружка, так что же у вас тут случилось?» «Эх, Ща, дорогуша», — обняла подружку буква «Ша», «причиной этой всей суматохи стала я».
0: Буква «Ша» вместе с электриком «Э» рассказали о том, как «Ша» выдернула розетку, когда за шнур потянула, и как оттуда сразу посыпались искры и погас свет, и как перепуганная «Ша» прибежала за помощью к электрику «Э», и о том, как долго он чинил сгоревшую розетку.
1: Полицейский П вместе с твердым знаком, в свою очередь, уже со смехом рассказали о том, как сначала не на шутку перепугались от слов «Ща» и решили, что в домик к ее подружке Ша забрались грабители. А теперь все стало понятно, и очень хорошо, что ничего плохого не случилось. Но тут твердый знак повернулся к Ша и серьезным голосом спросил: «Зачем же ты, голубушка Ша, за провод дергала?»
0: Буква «Ша» виновато опустила глаза и замолчала, а твердый знак серьезно продолжал:
1: «Тебе же электрик «Э», наверное, не раз говорил, что с электричеством шутки плохи».
2: «Конечно, говорил. И не только Ша говорил, а всем нам», — хохотнула буква «Ща», обнимая подружку за плечи. «Так ничего же не произошло, и все уже и починили. Ну, подумаешь, чуть-чуть розетка искрами посыпала, и все».
0: Мягкий знак удивленно поднял брови и воскликнул: «Посмотрите-ка на нее! Розетку у нее чуточку искрами сыпало. Да ты понимаешь, что от этого пожар мог случиться?»
1: Но тут на помощь подружкам пришел «Э» и миролюбиво сказал: «Не ругайте их, мягкий знак, твердый знак. Они больше так делать не будут». И, повернувшись к «Ша» и «Ща», электрик «Э» добавил: «Когда провода, находящиеся под током, касаются друг друга, происходит короткое замыкание, и розетки начинают сыпать горячими искрами. А искры — это частички огня. Именно от этого и происходят пожары, потому что искры поджигают занавески, коврики или диваны, что стоят рядом. Пожалуйста, помните еще и о том, что ни в коем случае нельзя брать оголенные провода руками. От этого может так сильно ударить током, даже сердце может остановиться. Поэтому никогда не шутите с электричеством. Это очень опасно. Уяснили?»
0: Тут Ища перестала улыбаться и так же, как и Ша, стала виновато смотреть себе под ноги. «Я поняла», — виновато пробубнила Ща. «Простите меня за глупую шутку». А буква «Ша» с извинением добавила: «И меня простите, пожалуйста. Я больше никогда не буду выдергивать провода из розеток».
2: «Вот и молодцы!» — радостно обнял подружек мягкий знак и, весело прищурившись, спросил: «Отчего это такой чудесный запах у тебя из корзинки, дорогая Ща?» «Ой, так я же к чаю печенье напекла с изюмом!» — воскликнула Ща и открыла корзинку, полную печенья.
0: Все буквы радостно засмеялись и уселись пить чай с хрустящим печеньем. И весь вечер вспоминали забавную историю про грабителей, которую потом рассказывала со смехом вся буква.

0: «Буквария». Но с тех пор и буква «Ша», и ее подружка «Ща» всегда очень аккуратно обращались с электричеством. И всем рассказывали, как у «Ша» чуть не случился пожар от короткого замыкания, потому что с электричеством шутки плохи.
1: Другие выпуски этой программы слушай на сайте детифм.ру, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах. Вот так.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио.

0: внутри? Кто же внутри всех приборов и устройств? Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: Царя поглотила жажда власти.
3: От создателей «Зверополис» и «Ледниковый период».
2: Истинная битва разыграется не на поле боя, а в наших сердцах.
4: Ты просто следуй на свет.
3: «Храбрый Давид». Уже в кино. 6+.
5: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
6: Но, папа, это же детское радио.
0: Детское радио. Вместе веселей.

0: Не котенок, поиграет. Все на свете сказки знает. Не корабль, а на волне. Лучший друг тебе и мне. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское

0: А знаете ли вы, что...
1: Ученые придумали уникальную бутылку для питья воды. Казалось бы, зачем изобретать то, чем весь мир пользуется уже давным-давно? Но у этой бутылки очень важная миссия – отучить детей пить вредную газировку. Внешне умная бутылка выглядит как обычная пластиковая, но... Если ее наполнить простой водой без сахара, на стенках бутылки начинают возникать веселые картинки. Если же в емкость налить сладкую газировку, рисунки не проявляются. Создатели бутылки надеются, что с ее помощью дети еще больше полюбят обычную воду и постепенно откажутся от сладких напитков с газом. Ведь они, как известно, способны привести к ожирению.
0: А знаете ли вы, что...
1: На самой высокой горе нашей планеты есть жизнь. Как известно, высота Эвереста составляет 8848 метров. Но уже на высоте от 7000 метров начинается так называемая зона смерти. Ранее считалось, что там не могут существовать никакие формы жизни. Оказывается, могут. Именно здесь исследователи обнаружили редкий вид гималайских пауков. Они научились выживать в зоне, где температура воздуха ночью составляет минус 50 градусов. Питаются пауки случайными насекомыми, которых задувает на склоны сильный ветер. Зовут покорителя вершин гималайский паук-скакун.
0: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Длина пальцев влияет на будущее человека. А теперь внимательно взгляните на свои руки. Да-да, посмотрите. Ученых интересует длина пальцев. Они утверждают, что длина безымянного пальца – это тот, что идет после мизинца. Может многое сказать о личных качествах человека. Надо сравнить безымянный палец с указательным. Если безымянный палец девочки длиннее указательного, она более склонна к спорту и активным занятиям. Особенных успехов девочки с длинным безымянным пальцем добиваются в легкой атлетике, беге и теннисе. У мальчиков более длинный безымянный палец указывает на математические способности. И в будущем такие мальчишки будут успешны в бизнесе. Это подтвердили исследования. Среди сотен предпринимателей люди с более длинным безымянным пальцем получали в 11 раз больше прибыли. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: как сочинялись наши любимые песни.
1: Ох, Веснушечка, ты что это такая довольная?
2: Эх, Кипятоша, мы вчера с родителями в парке аттракционов были. И я там на таких огромных качелях каталась. Вверх-вниз, вверх-вниз. Ох, прям дух захватывало, как в песне. Ну, подыграй.

0: мурашки побежали, как представил этот полет. Хорошая песня, удивительная.
1: А ведь если бы не настойчивость одного талантливого человека, ее могло и не быть.
0: Ее могло бы не быть, если бы второй талантливый человек все же не согласился ее написать. А ведь поначалу-то отказывался.
1: Да-да, я знаю эту историю. Кипятош, а давай расскажем ее ребятам.
0: А давай.
2: Запивайка.
0: Песня «Крылатые качели» впервые прозвучала в трехсерийном фильме «Приключения электроника». Снял его режиссер Константин Бромберг в далеком 1979 году. Фильм, как и песня, сразу стали необыкновенно популярными.
1: Если кто не знает, это история о приключениях мальчика и робота. Сережа Сыроежкина и электроника. Причем они не знают о существовании друг друга. И похожи друг на друга, как две капли воды.
0: Но вернемся к песне. Музыку написал композитор Евгений Крылатов. Правда, режиссеру Константину Бромбергу пришлось долго его уговаривать. Давай, Веснушечка, я буду за композитора.
1: А я за режиссера.
2: Запивайка.
1: Евгений, я очень вас прошу, соглашайтесь, уговаривал композитора режиссер.
3: Извините, Константин, но я вынужден отказаться. Но не мое это, не мое. Я, Константин, такого не пишу. С раздражением продолжал отказываться Крылатов.
1: Какого такого? Режиссер не оставлял надежды уговорить композитора.
3: Такого? Ваш фильм про что, про будущее? Роботы, электроника разная. Пиу-пиу. Звуки эти не настоящие, не живые. Я электронной музыкой не занимаюсь, горделиво сказал Крылатов. Я люблю мелодии сочинять, чтобы...
1: Чтобы они западали в сердца слушателей, так?
3: Так, успокоившись, ответил Крылатов.
1: Так и я об этом же! Расхохотался Бромберг. Не нужно мне никакой электронной музыки этой пиу-пиу. Пишите, как вы любите, чтобы мелодия взлетала и летела, как только вы и умеете.
3: Взлетала и летела.
0: Да ладно, согласен, сказал вдруг Евгений Крылатов и тут же помчался к своему другу, поэту Юрию Энтину.
1: Они работали вместе уже много лет. Это все их песни. «Лесной олень» из фильма «Ох уж это Настя», «Песенка о шпаге» из фильма «Достояние республики», «Кабы не было зимы» из мультика «Простоквашино» и многие другие.
0: Так, Веснушечка, давай, теперь ты будешь за Энтина, а я по-прежнему за Крылатова.
1: Согласна.
2: Вот как это могло бы быть.
3: Юра! Дружище, я пишу музыку для фильма про робота и мальчика. Мне нужны стихи. Наверняка у тебя есть что-то новенькое, свеженькое, что, может, подойдет к этой моей песне.
1: Женя, ты как всегда сваливаешь

0: на голову и требую что-нибудь свеженького и новенького!» — возмутился Юрий Энтин. «Ну откуда? Стихи так не сочиняют!» «Надо сесть, подумать, настроиться как следует!»
1: «Как следует будешь в следующий раз сочинять! Сейчас некогда, Юра, сидеть и думать!» «Это вот что у тебя тут на столе? А ну-ка!» И Крылатов схватил лежащие на столе листки бумаги.
0: «Женя, Женя, не трогай! Это я стихи пишу для одного мультфильма! Но как-то они пока не очень получаются!» Попытался отнять листки у Крылатова Энтин.
1: «Не очень? Да что ты в этом понимаешь?» Засмеялся Крылатов, не отдавая листы. Тут даже все очень-очень. И он стал читать. «Взмывая выше ели, не ведая преград, крылатые качели летят, летят, летят, Юра, Юрочка! И это гениально! Это... Я это забираю. Это именно то, что надо».
0: «Что надо? К кому надо?» Не понимая, что происходит, спросил Энтин.
1: «Песни надо! Мне надо!» Мелодия взлетела и летит, понимаешь? «Крылатые качели» — это же образ детства. Веселого, легкого, летящего, беззаботного. А потом, я кто?
0: Кто?
1: Крылатов кто? А качели какие?
0: Крылатые.
1: Вот! Все сходится, Юра! Это же знак свыше!
0: Послушай, Жень, ну не могу! Я уже обещал! И к тому же мелодию к этим стихам уже сочинил другой композитор.
1: Другой? Ты меня, своего лучшего друга, хочешь променять на какого-то другой? Возмутился Крылатов.
0: Нет, но я просто...
1: Ах, вот ты, значит, как. Значит, тебе наша дружба это просто.
0: Женя, Женя, только не начинай.
1: Я ему посвятил лучшие годы своей жизни. Лучшие мелодии подарил его стихам. Воспел его, можно сказать, своим талантом. А ему, в смысле, тебе, значит, другой. Вот. «Значит, как?» Изображая гнев, стал кричать Крылатов.
0: «Все-все-все, Жень, прекрати, перестань, ну, пожалуйста, забирай эти стихи и иди воспевай!» Сдался, наконец, Юрий Энтин. Что было дальше?
1: А дальше вышел фильм, и в нем была эта песня.
0: Прошло уже более 40 лет, а «Крылатые качели» по-прежнему остаются одной из самых любимых песен, которую поют не только дети, но и взрослые.
2: Запевай-ка!
0: А теперь делаем звук погромче
1: и подпеваем всей семьей.
0: Музыка Евгения Крылатова.
1: Слова Юрия Энтина.
0: Песня «Крылатые качели»
1: исполняет Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения.

0: Мне в жизни никогда не везет.
1: Хозяин, не беспокойся. Думай о добре и не думай о худе. Я тебя выведу в люди. Я сошью ботфорты, шляпу куплю.

0: aqui. Ó, ó, ó.
1: Не грусти, хозяин, не пропадем.

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
5: Внимание, внимание! Только на канале Лун-ТВ раскрыта тайна зловещего острова дураков. Наш специальный корреспондент передает с места событий.

0: устроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам включается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП/ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Реклама. Проведи лето активно. 7 августа детский забег Star Kids на фестивале спорта для всей семьи, Лига триатлона и Iron Star Москва 226. В программе разминка с любимыми героями, забеги для детей от 0 до 12 лет, памятные футболки и подарки. Самые маленькие могут бежать на руках у родителей. Праздник движения, радости и первых спортивных побед. Информация на сайте iron-star.com. 0+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
7: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
8: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
7: А еще в Челябинске, Воронеже

0: Мария Петровна, здравствуйте, можно?
1: Привет, Макс, заходи. Я через пару минут освобожусь, проверю последнюю контрольную. Как твое сочинение? Пишется?
0: А как вы догадались? Дедуктивный метод?
1: Все гораздо проще. Учительница литературы рассказала.
0: Ну да, надо соединить несколько русских народных сказок в одну, чтобы получилось новое.
1: Какие сказки ты выбрал?
0: Теремок, Репку и Гуси-лебеди. Хочу веселую сказку сочинить.
1: Так, я закончила, можем собираться. Добрыня уже ждет нас.
0: А в какой сказке сегодня нужна наша помощь?
1: В русских народных сказках.
0: Я готов.
1: Здравствуй, Добрыня.
0: Привет начальнику сказочной полиции.
2: О, сыщики, хорошо, что быстро прибыли. Второй час уже баба плачет, ничего.

0: С ней поделать не могу.
1: Невежливо так старушку называть.
0: Ну, я просто не знаю ее имени и отчества. Она из сказки «Курочка Ряба» пришла.
2: Жили-были дед да баба.
1: Да, ни имени, ни отчества.
2: А где сейчас бабушка?
0: Да, тут недалеко. В сказке «Курочка Ряба» я провожу.
1: Марья Петровна, можно я попробую поговорить с ней?
2: Конечно, но помни, настоящий детектив должен расположить к себе собеседника.
1: И как это сделать?
2: Сначала нужно поговорить о том, что человеку может быть интересно, а уже потом задавать вопросы. Здравствуйте, бабушка.
3: Здравствуй, Марьюшка Петровна. Что это за мальчик-то с тобой, рыженький?
2: Это мой помощник Максим, юный детектив.
3: Ой, Марьюшка Петровна, беда у нас приключилась. Курочка Ряба наша пропала. Помогите найти, пожалуйста, вас прошу. Очень, очень я за нее беспокоюсь. Она ведь такая домашняя.
1: Бабушка, простите, это у вас банки с вареньем?
3: С вареньем.
1: А рецепт можно узнать? Я хотел маме на день рождения сюрприз сделать. Варенье собственного приготовления.
3: Хозяйственный. Я тебя, голубчик, в два счета научу. Ты какое варенье-то хочешь варить?
1: Клубничное, бабушка.
3: О, это очень просто. Берешь клубнику, моешь, сахарком посыпаешь, да на ночь вставляешь. Ой-ой-ой-ой, курочка наша очень любила смотреть, как я варенье варю. Смотрит, бывало, и кудахчет. Ко-ко-ко, ко-ко-ко.
1: Найдем мы ее, бабушка, обязательно. Расскажите, как выглядит курочка, когда пропала?
3: До третьего дня пропала. Она у нас такая, такая хорошенькая. Маленькая, аккуратненькая, пушистенькая. Перышки беленькие и рыженькие.
1: А вы не заметили ничего необычного, странного после пропажи курочки?
3: Нет, ничего. Вот только...
1: Что?
3: Утром у нас в сарае коса появилась, чужая.
1: А можно в сарай ваш заглянуть?
3: Можно, конечно. Ну, смотрите, я в дом пойду. Картошка поди сварилась.
0: Так, сарай как сарай. Грабли, ведра. А вот и коса.
1: Сфотографирую.
2: А что это лежит рядом с косой? Синяя.
0: Ну-ка, перо.
2: Длинное, немного изогнуто.
0: Интересно, а откуда оно тут взялось? Для куриного, пожалуй, слишком красивое. Кто же мог его оставить?
1: Может, жар птица?
0: У жар птицы перья серебряные или золотые и сверкают.
2: Обычно в сказках перо жар птицы приносит неприятности. Помните в сказке «Конек-горбунок» Петра Ершова? Огонек горит светлее, горбунок бежит скорее. Вот уж он перед огнем...
0: Светит поле словно днем, чудный свет кругом струится, но не греет, не дымится.
1: Эка чудо-огонек! Говорит ему конек. Вот уж есть чем удивиться. Тут лежит перо жар птицы. Но для счастья своего не бери себе его. Много-много непокою принесет оно с собою.
0: Наше перышко не светится, значит бояться нечего.
1: Кто же его оставил? Кто косу в сарай принес? Кто увел курочку Рябу?
2: По сюжету сказки курочка Ряба снесла золотое яичко. Об этом знают все сказочные персонажи.
0: Думаете, кто-то похитил курочку из жадности?
2: Для начала составим список возможных подозреваемых.
1: Лиса из сказки «Колобок».
2: Согласна. Лису не мешает проверить.
0: А еще этот жадный, он мог.
2: Кто Добрыня?
0: Кощей.
1: Я думаю, мышка могла курочку утащить.
0: Список можно и продолжить. Ну, скажем еще...
2: Пока достаточно, Добрыня. Нужно проверить наши версии.
1: Попробуем понять мотивы подозреваемых. Возможно, кого-то мы из списка исключим.
0: Начнем с лисы. Она ведь колобка съела, могла и курочку слопать.
2: Если бы лиса проникла в сарай, где находилась курочка Ряба, мы бы нашли перья курочки. Вряд ли курочка-ряба по доброй воле пошла с лисой.
0: Но ведь лиса могла посадить сонную курочку-рябу.

0: мешок и утащить.
1: Не очень ясна связь с уликами, но поговорить с лисой нужно.
2: Кто дальше по списку?
0: Дед и Кощей.
2: Добрынь, ты думаешь, дед мог сам у себя украсть курочку Рябу?
0: Мог. Яички курочка несет золотые, а деду с бабой нужны настоящие. Просто для того, чтобы есть, понимаешь?
1: Мотив серьезный.
2: Возможно, преступление – дело мышкиных лап.
1: А для чего, по-твоему, мышки похищать курочку?
2: Ну, живут они все вместе. Дед, баба, курочка Ряба и мышка. Мышка видела, как расстроились дед и баба, когда не сумели разбить яичко. Мышка решила курочку Рябу выпустить или отдать кому-нибудь, чтобы они больше не расстраивались.
1: Проверим и эту версию. Вопрос, как быть с уликами?
0: Кто мог косу оставить?
1: Коса – инструмент. Ей косят траву, но она может служить и оружием.
2: Вы хотите сказать, что за курочкой Рябой охотились?
0: Да ясно, как белый день. Кощей это?
1: Возможно.
2: А какой мотив, Добрыня?
0: Смерть Кощея хранится на конце иглы. Игла в яйце. Яйцо в утке, ну и так далее. Кощей решил, что золотое яйцо прочнее, да и побогаче. Хочет, наверное, чтобы ему все завидовали. Нечисть.
1: Итак, у нас трое подозреваемых. Дед, лиса и Кощей.
2: А мышка?
1: С ней тоже побеседуем, но не думаю, что она имеет отношение к делу. Пока мы в сказке «Курочка Ряба», надо поговорить с дедом.
0: Я с дедом поговорю. Разговор запишу и вам, Марья Петровна, перешлю.
1: Отлично. Макс, ты поговори с мышкой.
2: А вы, Марья Петровна?
1: А я перемещаюсь в сказку «Колобок» к лисе.
3: Интересная у нас у сыщиков работа. Люблю с подозреваемыми поговорить. Так тонко выведаешь все, и дело в шляпе. В смысле, раскрыто.
4: Ой, кто там это? Ой, Добрынь Никитич, какими судьбами?
3: Разговор есть, дедушка. Дело срочное.
4: Поговорить-то? Это мы с нашим удовольствием. В избу только не приглашаю. Садись-ка вот туточки, на завальники. И я рядом сяду. Садись, говорю. Чего пришел? Рассказывай.
3: Курочка Ряба-то пропала. Чего скажете?
4: Да ничего. А может, оно и к лучшему-то? Толк-то от ей никакого. Яички-то несет не простые, а золотые. Ни омлета, ни глазуньи из них не сделаешь.
3: Дедушка, а вы сами не могли ее случайно отдать кому-нибудь?
4: Ну что ты, что ты? Мне баба тогда, ты что? Она в ней, в курочке-то, души не чай. Я ей третьего дня даже сказал в сердцах. Ты, говорю, о курице больше, чем об человеке печется. Это обо мне, то есть.
3: Ясно, ясно.
4: Однако старуху-то тоже понять можно. Она хорошенькая, курочка Ряба, пушистенькая, да веселая. Бегает по двору-то, глаз радуется.
3: Значит, вы курочку Рябу не отдавали и не продавали?
4: Да что ты, добрый, нет, нет, говорю уже.
3: Спасибо, дедушка, пойду я.
4: Погоди, погоди. Помоги мне сначала сказочный кроссворд отгадать, а? Вот, в газете напечатали.
3: Дедушка, только 5 минут, мне бежать надо.
4: Успеешь, успеешь, милок. Вот, слушай, предмет волшебный. На ногу надевают, да пони летают. Вот что это, 5 букв.
3: Ну, это я знаю, сапог.
4: Сапог. Гляди-ка, правильно. Ой, молодец, ты где учился-то?
3: В сказочной академии, дедушка.
4: Ой, хорошо нынче учат, прям. Так, сидит дед, 100 шуб одет. Кто его раздевает, тот слезы проливает.
3: Это лук, дедушка.
4: Правильно.
3: Ну, я пойду.
4: Ну, ладно, ладно, иди уж. Но как освободишься, приходи еще. Может, в шахматы сыграем, а?
3: Зайду, дедушка, спасибо.
5: Добрыня, как дела?
3: Марья Петровна, с дедом поговорил, разговор записал, вам переслал.
5: Спасибо, послушаю. Как ты думаешь, дедушка говорит правду?
3: Темнеет, похоже. В избу не позвал, на завалинке сидели. С кроссвордом голову морочил, словно отвлечь меня хотел от расследования. Ладно, пойду найду Макса.
5: Хорошо. А у меня тут, кстати, лиса появилась.
3: Ну, Макс, что сказала мышка?

0: Говорит, что ни за что не стала бы огорчать деда с бабой, потому что они оба очень любят курочку, и что она маленькая, и курочку бы унести, у нее бы сил не хватило.
1: И ты ей веришь?
0: Верю, потому что проверил.
1: Это как?
0: Я как бы случайно уронил со стола пустой горшок, а тот закатился под лавку. Ну и попросил мышку помочь мне его поднять. Не смогла. Только и может что хвостиком махать.
1: А про деда мышка что-нибудь говорила?
0: Говорила, что дед сердился на бабу за то, что она на него мало внимания обращает. Все с курочкой носится.
1: А ты знаешь, дед что-то похожее мне говорил. Да, он мог курочку рябу куда-то отнести.
0: Да, вот еще что. У нас новая улика.
1: Какая?
0: Мышка говорит, что на рассвете, перед тем, как пропала курочка ряба, она сквозь сон услышала, будто кукушка куковала. Ку-ку. Марья Петровна уже сообщил.
1: Тоже мне улика. Ну, куковала и что?
0: Ничего, просто у кукушки нет длинных синих перьев.
1: О, кажется, Марья Петровна вернулась. Она-то уж точно во всем разберется.
2: Что скажете, коллеги? Дед мог унести курочку рябу из дома?
1: Мог.
0: Да и мышка говорила, что он на бабушку сердился. И говорил, что она ему мало внимания уделяет.
1: А что, лиса, Марья Петровна, виновата?
2: В сказке «Колобок» я опросила всех. И медведя, и волка, и зайца, и дедушку с бабушкой. Никаких следов. Более того, лиса после того, как колобка съела, пыталась догнать зайца. И это видели волк с медведем. А лиса сказала, что никакой курочки рябы знать не знает. Но была бы ее воля, непременно познакомилась бы. Она, даже если бы и была виновата, не призналась бы. Однако, что съела колобка, отрицать не стала. Даже облизнулась и прибавила. Вкусный был этот ваш колобок. Жаль, что один и что маленький.
1: Да, дела. Остается только Кощей. Вот чую я, его рук это дело. Уж больно до золота жаден.
2: Все может быть. Что ж, коллеги, поразмышляйте над уликами. Я перемещаюсь в сказку «Царевна лягушка». Поговорю с Кощеем.
0: Но Мария Петровна...
1: Одна? Кощею? Это опасно.
2: Ничего не поделаешь. Кощею нужен особый подход.
0: Я вот о чем подумал. Может, синее перо диковинной птицы – это перо павлина?
1: Может. Павлин кричит противно, и крик его напоминает ку-ку.
0: Выходит, павлин пришел в сарай к деду и бабе и зачем-то оставил косу.
1: Павлин – персонаж индийских сказок. Знаешь что?
0: Что?
1: Немедленно перемещаемся к Марье Петровне. Беспокоюсь я за нее. Кощей, он...
0: Помчали.
1: Бррр.
0: Жутковато тут.
1: Вот и пещера Кощеева.
0: А я думал, у него дворец.
1: Да, в разных сказках по-разному. Только тихо, Макс, а то Кощей заметит нас и...
0: Добрыня, вон он на троне сидит. Вроде спит. Ух ты, смотри, рядом сундук открытый.
1: Ага, а в нем золотые яйца.
0: Значит, он украл курочку рябу. А где же Мария Петровна?
1: Ой, лягушка какая-то.
0: А откуда тут лягушка?
1: Не знаю, сейчас нам Кощей важнее.
3: О, да это же Добрыня Никитич. Давненько не виделись, еще бы столько. Помощника взял? Хм, боишься меня?
0: Здравствуйте, я Макс, детектив.
3: А я Кощей, бессмертный.
0: Мы с вами встречались, помните?
3: Не помню.
1: Ты куда Марья Петровна подевал? Говори.
3: Занята она сейчас, к свадьбе готовится.
1: Что?
0: Не понимаю.
3: Ой, плохо в школе учишься? Сказок не читаешь?
0: Читаю.
3: Незаметно.
1: А ну сейчас же отдавай Марью Петровну. Или... Выходи на бой!
3: А не пойду. Я, может, в добром расположении духа сегодня. Настроение у меня хорошее было, пока вы не пришли.
0: Отпустите, пожалуйста, нашу Марью Петровну.
3: Можно. Вот узнайте ее из 15 Марьюшек моих. Так сразу и освобожу.
0: Узнаем. А вы ответите на наши вопросы.
3: А вы сначала узнайте. Марьюшки...
1: Ух ты, Марья Петровна!
4: Одна, вторая, третья, четвертая, пятая.
0: Их 15, и все одинаковые.
3: Не узнать ваш-то.
4: Ой, Макс, гляди-ка, лягушка наша на шкатулочке сидит, да на нас смотрит.
0: Что это она? Плачет как будто. Добрыня, я буду с Кощеем разговаривать, а ты следи за его взглядом.
4: Хорошо, Максимка.
0: Скажите, пожалуйста, Кощей, вы ведь самый умный в сказочном мире.
3: Да говорят.
0: И самый красивый.
3: Ой, ну и это есть.
0: А на которой Марье Петровне вы собираетесь жениться?
3: А вот это не вашего ума дело.
4: Макс, он на лягушку смотрит.
0: Ага.
1: Вот она, наша Марья Петровна.
0: Все 15 Марьюшек исчезли, как не бывало.
3: На этот раз не вышло.
2: И в другой тоже не выйдет. Что за сказочная невоспитанность, Кощей? Так вы себе не скоро невесту найдете.
3: А я не спешу. У меня впереди целая вечность.
1: Я вам нечисть устрою вечность. А теперь, Кощей, отвечай, что ты знаешь о пропаже курочки Рябы.
3: А я не знаю ничего.
0: Прошлым утром где вы были? Что делали?
3: Во дворце почивал.
1: А ну признавайся, хотел переместить иглу, на конце которой хранится твоя Кощеева смерть, из обыкновенного сказочного яйца в золотое?
3: Не в моих правилах сказочные сюжеты нарушать.
0: Кто может это подтвердить?
3: Никто.
2: Кощей, скажите, откуда в вашем сундуке взялись золотые яйца?
3: Ой, у белки одолжил. На время.
2: У какой белки? Будьте любезны рассказать.
3: Вот ведь упрямая. Знаете, вот что не безделка, ель в лесу, под елью белка. Белка песенки поет, и орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистые изумруд. Вот что чудом-то зовут.
1: Это же белка из сказки о царе Салтане, Александра Сергеевича Пушкина.
3: Про Александра Сергеевича не знал, думал, народная сказка. Спасибо, что просветил. Все у вас.
2: А взглянуть на эти орешки можно?
3: Нельзя.
0: Кощей, вы могли похитить курочку Рябу. Тогда бы золотых яиц в вашем сундуке прибавилось.
3: А у меня богатств куры не клюют. К тому же у курочки Рябы в последнее время яички мелкие.
1: А откуда тебе это известно?
3: Волшебник я. Слыхали о такой профессии?
2: Посмотрите, пожалуйста, Кощей. Вам знаком этот предмет?
3: Фотографии глянцевые. Коса какая-то.
0: Это фото из сарая деда и бабы. Это у них курочка пропала. На месте пропажи появилась эта коса.
3: Ну-ка. Так, коса не моя. Русским духом не пахнет.
2: Благодарю вас, нам пора.
1: Ой, пойдем, Максимка.
0: Иду.
3: Ну, счастливого пути, сыщики. Ой, утомили вы меня.
1: Утомили, не утомили, а попрошу вас из пещеры до конца следствия не выходить. До встречи. Что скажете о показаниях Кощея, сыщики?
0: Яйца в сундуке могут быть курочкиными.
2: А я вот о чем думаю, друзья мои. Кощей знает, что яйца у курочки Рябы стали мелкими. Значит, наблюдал за ней. А вот о похищении ему неизвестно. Странно.
0: А сам говорит, что все ему известно. Как волшебнику.
1: Темнит, как всегда.
2: Коллеги, давайте еще раз перечислим улики.
1: Первая улика – чужая коса.
2: Кощей сказал, что она не пахнет русским духом.
0: А я не понял. Он это через фотографию почувствовал?
1: Ну да, он же волшебник. Думаю, что косу в сарае оставил не человек.
2: Правильно, Добрыня. Коса принадлежит животному.
1: Тогда получается преступница – мышка.
2: Для чего мышке коса, Добрыня?
1: Чтобы курочку Рябу пугать.
0: Да, это страшно. Темной-темной ночью крадется мышка с косой.
2: Ты хочешь сказать, что курочка Ряба испугалась и убежала из дома?
0: Могла.
1: А может, дед в сговоре с мышкой, и они вместе это придумали?
0: А если Кощей нас обманул? Если коса его? Яйца золотые, ну, то есть орешки. А может, и не орешки? Он нам рассмотреть не разрешил.
2: Но уж больно точно он написал орешки. Может, и правду сказал.
1: Не, Марья Петровна, он всегда врет.
5: Кажется, я догадываюсь, кто похитил курочку Рябу.
2: И кто же, Добрыня?
1: Вот смотрите, косу могло оставить животное. Возможно, это не мышка.
0: Давайте объединим все улики и посмотрим, кому они больше всего подходят.
2: С косой, кажется, все ясно. Улика номер два – синее птичье перо.
1: Значит, это животное его оставило. Улика номер три – ку-ку на рассвете.
0: Странное животное с косой зашло в сарай рано утром, сказала ку-ку, оставила синее перо и похитила курочку Рябу.
2: Примерно так все и было.
4: Вы же все знаете, Марья Петровна.
2: После анализа показаний Кощея, похоже, что да.
4: Это как?
2: А ты помнишь, какого роста Кощей?
0: Очень высокий.
2: А коса что в сарае была?
0: Маленькая.
2: То-то и оно. Она не может принадлежать Кощею.
4: Значит, у него алиби. Эх.
0: Так кто же виновен в похищении курочки Рябы?
2: Коллеги, перемещаемся в сказку «Заюшкина избушка».
1: Ты что-нибудь понимаешь, Макс?
0: Пока нет. Я не очень помню эту сказку.
1: Да, там все просто. Была...
2: Тихо. Преступник может появиться в любой момент. Идите за мной. Добрыня, рассказывай дальше. Только не так громко.
4: Была у зайца изба лубиная, а у лисы ледяная. Пришла весна, у лисы избушка растаяла, а у зайца стоит по-старому. Попросилась лиса к зайцу переночевать и выгнала его. Но зайцу помог петух. А у петуха была коса. Ну точно!
0: А синее перо? А ку-ку?
2: У петуха в хвосте могло оказаться синее перо. В мире более 500 пород кур есть и с синим оперением. Например, русская порода Аврора. У куры петухов этой породы хвост и гребешок синего цвета.
4: А как же ку-ку? Петухи-то кукарекают, а не кукуют.
2: Добрыня, при каких обстоятельствах мышка услышала ку-ку?
4: На рассвете, сквозь сон.
0: Мышке с просонья могло послышаться ку-ку вместо кукареку.
2: Найдем петуха и выясним.
1: А вот избушка лубиная.
0: А вот и петух идет, без косы.
1: Петух, вы обвиняетесь в похищении курочки Рябы. Мы нашли вашу косу и перо.
6: Да вы с ума сошли, кукареку.
2: Здравствуйте, курочка Ряба.
7: Здравствуйте, Мария Петровна. Прекрасная погода, не правда ли? Ко-ко-ко.
0: Курочка Ряба, вас дед и баба 2 дня уже ищут.
7: Бедняжки, ко-ко-ко.
1: Курочка Ряба, скажите правду. Петух вас похитил или нет?
7: Ну, разумеется, нет.
6: Я предложил курочке Рябе, пока сказки на полке стоят, прогуляться. Ну, по лесу. Пришел на рассвете. Ку-ку, говорю, я здесь, под окном. А она не выходит.
7: Я немного задержалась.
6: Ну, я решился пройтись. Заглянул в сарай, поставил свою косу в уголок.
7: Напрасно дедушка и бабушка волновались, ко-ко-ко. Мы собирались вернуться в 5 часов по сказочному времени.
1: Сказочная беспечность. А если бы в это время кто-то сказку взял почитать? Ну да ладно. Главное, курочка Ряба нашлась.
7: Ко-ко-ко, ко-ко-ко, не ходите далеко.
2: Нам пора домой. До свидания, Добрыня.
1: Спасибо вам, детективы. До свидания.
0: До новых расследований.
8: Хрум или сказочный детектив. Слушайте это и другие расследования Хрум на сайте детифм.ру, на канале Детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

0: Добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, в ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ОРВВ, ОГРН, 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Реклама.
4: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы что?
6: Торт можно не только есть, но и носить на себе.
0: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
7: Все то, что неизвестно.
0: Каждый день на детском радио.

0: ieșire. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».

0: А знаете ли вы, что...
1: У маленьких бегемотиков бывают няни. Берлинский зоопарк ищет необычного сотрудника. Он должен быть опытным воспитателем и любить животных. Ведь ему предстоит помогать...

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Плавают. Они передвигаются, отталкиваясь от дна. Малышку-бегемотиху поселили в маленький бассейн. И хотя воды в нем по колено, крошке приходится сильно вытягивать голову, чтобы держать нос над водой. Так что надо за ней следить, как за ребенком, чтобы она научилась держаться на поверхности. Помимо няни для бегемотика, зоопарк ищет плотника, который будет строить кроватки для детенышей панд. Какая необычная работа!
2: А знаете ли вы, что...
3: Завести кошку можно только после прохождения специальных курсов. Такое правило действует в Сингапуре. Сингапур – это знаменитый город-государство в Юго-Восточной Азии. Долгие годы жителям сингапурских многоэтажек запрещали держать кошек. Считалось, что котейки часто сбегают из квартир, линяют, порой плохо пахнут и слишком громко мяукают. Это доставляет неудобства соседям. Но недавно запрет отменили. Правда, с условием. Желающим завести кошку надо пройти бесплатный онлайн-курс по уходу за домашними животными. А также установить сетки или решетки на окна, чтобы усатые и полосатые не смогли выпасть или сбежать. Серьезная забота о животных.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Морские львы умеют составлять карты. Ученые решили создать карту морского дна у южного берега Австралии. Некоторые места были недоступны людям для изучения из-за глубины. Так что океанографы взяли в помощники морских львов. Эти животные много времени проводят на дне, добывая пищу. На спины 8 взрослых тюленей прикрепили камеры и датчики движения. Животные, плавая в море, снимали все подряд 4 дня. На записях оказались самые разные места морского дна. От голого песка до лугов с водорослями. Благодаря этим записям ученые составили точную и подробную карту, которая поможет им охранять редких животных, прокладывать путь кораблям и даже предсказывать погоду. И за все это спасибо морским львам! На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
5: Много песен на детском радио.

0: Радио.
1: Всем привет! С вами Кирилл Раскаскин. Ребята, скорее всего, кто-то из вас уже посетил зоопарк, ферму, ну или у вас самих есть домашние животные. Общение с братьями нашими меньшими делает нас добрее. Не забывайте об этом. Самое время сейчас кого-нибудь почесать за ушком.
2: Лето!
0: Лето на детском радио.

0: если ты крылат.
1: В одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа.
2: История о том, как Жиль рукава от жилета потерял.
3: Жил-добыл в одном

0: французском городке паренек по прозвищу Жиль. Он зарабатывал на жизнь уличными выступлениями, веселил прохожих песнями и танцами.
1: Люди, вы остановитесь, не спешите, обернитесь. Вот он Жиль, вот он я. Вот вам песенка моя.
0: Так по утрам начинал выступление юный артист. Но прохожие мало ценили его старания. Редко кто давал Жилю хотя бы монетку. Заработанных денег хватало только на еду, а новой одежде юноша и мечтать не мог.
1: Моя рубашка истрепалась, мои штанишки порвались. От кофты мало что осталось, зато люблю я свою жизнь.
0: Весело напевал Жиль, стоя посреди многолюдной площади.
2: Поешь-то хорошо, только вот похож на оборванца,
0: сказал прохожий, остановившись послушать песенку уличного артиста.
2: Пиджак весь в дырах, штаны того гляди порвутся. А это поддевка поверх рубашки. Что это? Второй пиджак?
1: Это для тепла, ведь я работаю на улице,
0: ответил Жиль.
1: Каждый день я надеваю под пиджак поддевку. У нее рукава и длинные полы.
2: Знаешь, Жиль,
0: перебил юношу прохожий,
2: приходи-ка ко мне работать.
1: Работать? Куда?
2: В цирк. Я директор и набираю артистов. Завтра пробное выступление. Если хорошо себя проявишь, возьму тебя в труппу.
0: На следующий день рано утром Жиль отправился в цирк. Он придумал очень необычный номер для своего выступления.
2: «Привет, Жиль! Скоро начинаем!»
0: — сказал директор цирка, увидев юношу. Жиль кивнул и стал с волнением ожидать своего выхода. Через час представление началось.
2: «Внимание, внимание! Уважаемая публика! Первым номером нашей программы оригинальный танец молодого артиста Жиля!»
0: Объявил конферансье, и Жиль вышел на арену. Из зрительного зала раздались насмешливые возгласы и свист. Стараясь не обращать на них внимания, юный артист начал петь и танцевать.
1: «Я собою так горжусь, рассмешить вас не боюсь. Петь, плясать могу я так, что порвется мой пиджак!»
0: От энергичных танцевальных движений старенький пиджак, что был на Жиле, стал трещать по швам и рассыпаться прямо на глазах у зрителей. Когда пиджак окончательно порвался, Жиль остался в рубашке и длинной поддевке с рукавами.
2: «А он забавный!»
0: Смеясь, говорили в зрительном зале.
2: «Смотрите, у его поддевки того и гляди оторвутся рукава!»
1: «Я танцую очень ловко, быстро прыгаю, скачу. Своим умением и сноровке я кого хочешь научу!»
0: Жиль пригласил на арену двух мальчишек, и они стали танцевать вместе.
1: «Ну-ка, за руки возьмемся и попляшем раз и два. Только будьте осторожны, не тяните рукава!»
0: Но разыгравшиеся мальчишки не слушали Жиля и так сильно тянули его за руки, что рукава у старенькой поддевки оторвались.
2: «Поддевка превратилась в камзол!»
0: — сказал один мужчина.
2: «В такую же безрукавку, как и у меня!»
0: — произнес второй.
2: «Нет, камзол длинный, ниже колена. А у этого полы того гляди оторвутся!»
0: Добавил третий. Тем временем Жиль танцевал все быстрее и быстрее.
1: «Люди, как же вам не стыдно? Вы смеетесь, мне обидно. Рукава мои упали, и подол мне оторвали!»
0: Закончил свое выступление Жиль в коротенькой безрукавке. Зрители шумно аплодировали.
2: «Это у него уже не камзол вовсе! Это какой-то новый вид одежды!»
0: Переговаривались зрители.
2: «Его, кажется, зовут Жиль. Так пусть его одежда зовется Жилет!»
1: «Жилем я зовусь давно. Я пою, а вам смешно. Я танцую много лет и придумал я Жильет!»
0: С тех самых пор Жиль стал артистом цирка. Где бы Жиль ни выступал, он всегда выходил на арену в жилете, изобретением которого очень гордился.
1: «Прошло уже немало лет, а я ношу

0: лет. Вовек не выйдет он из моды, уж очень нравится народу.
1: Сказки из платяного шкафа.

Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10,

0: 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
1: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое? Или цветные мармеладки? Или с барсиком играть? Или на улице гулять? Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
2: мультики!
1: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.

0: всему на Суточно.ру. 6+.
1: Реклама.
2: Слушаю.
3: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
2: Что случилось, Добрыня?
3: Чудо-юдо сказки портит.
2: Это чудо-юдо, который из былин?
3: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
4: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН
5: 1177-46-79-24-55-46-6+. Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая. Гости в доме или хозяева заскучали, Кипитоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник, и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.

всем сухим и мокрым слушателям детского радио. У кого-то за окном идет дождь, у кого-то град, у кого-то светит солнце, но всех нас объединяет одно. Мы все на волнах детского радио. Меня зовут Катя Знайкина, и всем желаю хорошего настроения.

0: ваш книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Здравствуйте, мальчики, здравствуйте, девочки, а также их родители, бабушки и дедушки. С вами снова я, книжный червячок. Вот уже и последний летний месяц вступил в свои права. Надеюсь, каникулы проходят на отлично. Вы многому научились, многое узнали, а читать случайно не разучились? Уверен, что нет. Ведь вокруг так много интересных книг. Да и на моей книжной полке их тоже немало. Самых разных. Про путешествия и приключения, про тайны и расследования, про природу и про космос. И, конечно, про сказки.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Признаться, люблю я эти волшебные истории. К тому же, они всегда с хорошим концом. Какие бы ужасные препятствия не приходилось преодолевать героям, какие бы опасности их не подстерегали, но в конце всегда все разрешается благополучно. Вот и девочке Соне Андреевой из книжки Светланы Кузнецовой «Лавка снов» пришлось пережить немало удивительных и даже опасных приключений, прежде чем она, наконец, осуществила свою самую заветную мечту. А было это очень и очень непросто. Дело в том, что Соня очень любила музыку с самого раннего детства. Сначала просто пела все подряд, а потом постепенно начала сочинять песни и стихи. И у нее здорово получалось. Ее очень поддерживали все ее друзья и одноклассники. Но потом так случилось, что их семья переехала в другой район города. Соня пошла в другую школу, и вот тут-то начались проблемы. Ну, никак не удавалось ей подружиться с ребятами. А еще вредная отличница Лера все время задирала ее и без конца напоминала о неудачном Сонином выступлении, которое случилось 1 сентября. Но что самое плохое, родители тоже не очень-то верили в Сонин талант. Мама даже говорила, что вполне можно прожить и без пения. Есть же, наконец, много других прекрасных занятий. Танцы, рисование, спорт. Но Соня хотела только одного – петь. И вот однажды она совершенно неожиданно для себя попала в удивительное место – волшебную лавку снов.
2: Она оказалась перед прилавком магазина. За массивным кассовым аппаратом стояла девушка в строгих очках. Полки позади прилавка были заставлены разноцветными коробочками, вокруг которых летали светлячки. Возле прилавка ходили мальчики и девочки, одетые в пижамы и тапочки. Соня оглядела себя. Она сама оказалась в пижаме, в которой уснула. «Вот чудеса!» «Странно. Где это я?» Соня осмотрелась по сторонам. С потолка свисали ночники и светильники всех видов. Плетеные из ивовых прутьев в форме полукруга, стеклянные в форме шаров и звезд, металлические и глиняные с резными узорами в форме квадратов и овалов, обыкновенные лампочки на длинных шнурах, светильники с разноцветными стеклышками и множество других. И все они мирно соседствовали, создавая теплый и обволакивающий свет. А с центра потолка свисал гигантский ловец снов из макраме и со светящимся шаром внутри. Шар переливался голубовато-малиновым светом. Вдоль стен лежали подушки, и среди них плюшевый мишка размером с Сонин шкаф. «Как тут красиво!» — подумала Соня.
3: «Проходи, не занимай очередь, если тебе не нужен сон!» — сказал мальчик с маленьким плюшевым мишкой в руках.
2: «Сон?» Соня открыла рот от удивления. «Девочка, что тебе?» Кассир смотрела на нее поверх очков.
3: «Тебе уже выделили сон на сегодня?»
2: «Мне, Соня задумчиво посмотрела вверх.
3: «Так, очередь не задерживай. Мне следующий сон подавать». Кассирша нахмурилась.

0: заходи в свою комнату снов».
1: «Если будет такой же сон, как вчера, я отказываюсь засыпать», — выпалила Соня.
0: «У тебя есть сновики?»
1: «Нет».
0: «Тогда следующий».
1: «Я никуда не уйду и буду стоять здесь хоть всю ночь!»
2: Неожиданно для самой себя Соня заупрямилась.
3: «Как это не уйдешь?»
2: Очки кассирши прыгнули выше бровей.
1: «Так!»
2: — Соня топнула ногой.
1: «Тс-тс! Иди сюда!»
2: Услышала она громкий шепот. Девочка посмотрела по сторонам и никого не увидела. Тут ее кто-то тронул за ногу, и Соня аж подпрыгнула на месте. Из-под прилавка показалась голова мальчика с карамельными кудрями.
1: «Полезай сюда!»
4: Вот так Соня познакомилась со своим новым другом. Его звали Лука. Он хорошо ориентировался в лавке снов и многое рассказал Соне и о снах, и о том, что, оказывается, в лавке снов за монетки сновики можно купить любой сон. Сон приключения, сон воспоминания, сон мечту. А Соня призналась, ее мечта — петь на сцене. Но ей часто снится один и тот же страшный сон. Стоит ей выйти на сцену, как ее начинает преследовать огромный чудовищный паук. Она цепенеет от страха, голос пропадает, и песня обрывается. Лука решил помочь девочке. А для этого нужно набраться храбрости, вернуться в тот страшный сон и победить паука. К тому же, удивительным образом, события в стране сновидений переплетались с теми, что происходили наяву. И оттого, удастся ли Соне победить страшного паука из ее сна, напрямую зависела ее победа в городском вокальном конкурсе. Не буду раскрывать всех подробностей, скажу лишь, что Соня оказалась храброй, доброй и умной девочкой. И эти качества ей очень помогли. А что случилось с ней и ее друзьями наяву и во сне? Об этом очень подробно и увлекательно рассказано в книге Светланы Кузнецовой «Лавка снов». Ее выпустило издательство АСТ для младшего школьного возраста.
5: Книжный червячок.
4: А вы замечали, что летом очень хорошо спится? И сны красивые снятся. И даже солнце, которое встает очень рано, этому не мешает. Или это только у меня? А у вас бывают особые летние сны? А может быть, ваши сны волшебные и что-то вам подсказывают? Поговорим об этом в следующий раз. А пока побегу к ребятам. У нас велопробег начинается. До встречи, ваш неутомимый книжный червячок.
6: В книжном мире маячок.
7: Ваш книжный? Книжный
6: червячок.
5: Книжный червячок на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Летом ночи такие теплые. А ты любишь, Кипятош, смотреть на звезды?
2: Да, Веснушечка, это так красиво. Можно даже поиграть, найти созвездие, придумать им свои новые названия.
1: А еще можно загадать желание, увидев падающую звезду. Лето – время для мечтаний.
0: Лето на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Ребятки, привет! С вами на детском радио Ириска. Лето – это бесконечные игры. Футбол, прятки, догонялки. Лето – это целая жизнь, полная игр. Можно играть столько, сколько захочешь. Веселье не должно заканчиваться.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио, ОГРН 115-77-46-79-24-55, город Москва.
3: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
5: Ноль плюс. Реклама.
6: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
4: Подробности на сайте robostancia.rf.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
7: А это слон. Самое большое животное на Земле.
8: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
5: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
7: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: ефірі Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Юлиана Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы

0: ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Среди собак есть мама-героиня. Главными звездами соцсетей Санкт-Петербурга стали малыши французского бульдога Герды. Она родила 12 щенят и стала абсолютной рекордсменкой России. Обычно за раз у собак этой породы появляется от 3 до 7 малышей. Но Герда перевыполнила план и впечатлила всех. На фото, опубликованных в интернете, довольная рекордсменка лежит в окружении своего потомства. Папа щенков – симпатичный бульдог пепельного окраса. Трое малышей пошли в него, остальные – в черную, как смоль.

0: Все думают, что уличные кошки нашли беглеца и передали, что хозяйка его ищет. Возможно, об этой забавной истории когда-нибудь снимут мультфильм или кино.
1: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Собаки запоминают новые слова, подслушивая разговоры хозяев. Ученые провели эксперимент. Люди при своих четвероногих друзьях обсуждали новые игрушки и держали их в руках. А потом относили все предметы в соседнюю комнату и просили собак их принести. Многие хвостатые успешно справлялись с заданием. Собаки так внимательно слушали разговоры людей, что запоминали названия вещей. Это доказывает, что наши питомцы гораздо умнее, чем мы думаем. На этом все. С вами была Юлиана Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Комары летом выбирают самых лучших, то есть всех нас. Наверное, поэтому мы так активно машем руками, даже без музыки. Чтобы было веселее и эффективнее обороняться от комаров, скорее делайте детское радио погромче. Сделали? Отлично, ребята! Руки вверх, в стороны, поворот! Это Супер Гарик на детском радио.
0: Лето. Лето на детском радио.

0: TV. Вы, конечно, знаете, что музейные гномы – это не какие-нибудь там глупые лесные добряки, это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны. Тайны хранителей.
1: Друзья! У моего старинного приятеля сегодня день рождения. Я приготовил ему подарок. Премилую вещицу, знаете ли, прошлого столетия. Серебряную ложечку. Почему ложечку, спросите вы? Да потому что мой друг является хранителем единственного и неповторимого музея ложки. Находится он на Урале, в городе Нытва. Туда мы сейчас и отправимся. Мы в музее. Здесь хранится около 2000 экспонатов. Но что-то я не вижу моего приятеля.
2: Ой, голубчик разбирает корреспонденцию. Поздравления шлет нашему касатику. Ой, со всего свету.
1: О, мое почтение, госпожа. Деревянная ложка.
2: Ой, спасибо, милок. Отродясь не была госпожой. Зови меня просто. Бабушка деревянная ложка. Мне уже исполнилось как-то 2000 лет. С тех пор я рождение не праздную. Да и теперь нас, деревянных ложек, не больно почитают. А в былые времена я главной помощницей была всех хозяек. Делали меня с любовью из самых мягких пород деревьев, липы, осины. Ох, и душистая со мной похлебка. Ой, бывало, умельцы меня распишут, раскрасят, а я и радехонько яркому сарафану. Теперь в почете ложки из металла. Только далеко им до нас, деревянных. Знаешь, гостюшка дорогой, в чем секрет нашего хлебосольства? Ни одной ложки его не повторить.
1: В чем, бабушка?
2: Когда мы человека угощаем, даже горячей похлебкой, никогда губы не обожжем.
1: Спасибо тебе, бабуль. Ну, прощай. Надо бы мне разыскать своего друга.
2: Поди, голубчик, а заодно и наши богатства гляди. Есть у нас в избе ложки разных материалов. Серебра, золото. Есть и совсем бесценные экземпляры. Ложка старца-отшельника с Соловецкой обители. Или чугунная ложка для отливки пушечных ядер 19 века. Тут в избытке всяких родственников. Даже обувные ложки имеются.
1: Но все-таки пойду разыщу именинника. До новых приключений, друзья!
0: Да!

0: Это на детском радио.
1: Ой, Веснушка, все, сдаюсь. Это пекло сильнее меня. Я хоть и чайник, но даже я остыть мечтаю.
2: Айда в тень под березку. А может, мороженого? Или включим песню про Северный полюс?
1: Ой, Веснушка, лучше и то, и другое, и третье.

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

Очень многие думают, что секретов у лошади нет. Ни для большой, ни для маленькой, ни для какой компании. А лошадь летает и думает, что самый большой секрет – это летание лошади, нелетных животных летания.

0: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
1: Сказку слушать. А ты?
2: И я.
1: Включай.
0: Погоди, погоди.

0: Подожди, это ж только вечером, на ночь.
1: Ладно, ладно, подожду.
0: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
2: Ноль плюс. Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа». 6+.
4: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-Юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
1: ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46, 79, 24, 55. Город Москва.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Шасы.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
4: Летом каждая песня становится хитом. Надеюсь, вы уже разогрели свои голосовые связки. Они вам сегодня точно пригодятся. Ведь классных песен на нашей летней волне хоть отбавляй. Это «Супер Гарик». Поем вместе на детском радио.

0: Русь и Великое княжество Литовское.
1: Как пришел хан Баты в русскую землю с войском великим. От края и до края земель все заполонили его конники. Словно туча саранчи перелетной, налетели, набежали рати воинов татарских. А навстречу им вместо войска великого Русь лишь малые отряды высылала.
0: В первой половине 13 века потерявшая единство Киевская Русь оказалась бессильна перед натиском огромного татаро-монгольского войска. Русские князья не доверяли друг другу и не смогли объединиться перед лицом страшной угрозы. Поражение было неминуемым. Казалось, никакая сила не сможет остановить это нашествие грозного врага. Но стали доходить до русичей слухи о литовском князе Миндовге. Будто бы не только с военным орденом Тевтонским на западных своих рубежах бьется, но и против новых врагов татар выступил. Говорили, что тем, кому туго, обещает свою защиту этот князь.
1: Многие годы жили русы по соседству с Литвой. Во времена, когда сильной и могучей была Русь Киевская, платили русичам литовцы дань. Да давно это прошло. Плач и стон стояли в земле русской, дым пожаров застилал небо. Не было надежды снова возродиться былой славе Киевской Руси. И пошли князья русские на поклон в Литву. Говорили князья таковы слова: «На своей земле нам уж нет житья, одолели нас злые татарови. Нет согласия промеж нас самих. Ты возьми нас к себе».

0: под свое крыло. И великий князь Миндовг сдержал слово, дал защиту. Сначала вольно жилось русичам под управлением Литвы. Говорили они на своем языке, на русском. В землях, где они жили, даже суд был свой, старый и привычный. Ведь коренные жители-литовцы не знали тогда еще умения читать и писать. Вот и стали в литовском княжестве писать указы и грамоты по-русски.
1: Литовцы продолжали присоединять, то есть забирать себе русские земли. Князьям русским обещали равные с собой права и защиту от монголов. Прошло некоторое время, и большая часть населения Великого княжества Литовского уже была русской. Впрочем, литовцев и раньше не считали на Руси чужестранцами. Русские спокойно уезжали в Литву. Литовцы в русские княжества как будто к соседям в гости на житье отправлялись. Ну и, конечно, все понимали, что русские – это серьезная военная сила. В битвах, которые вела Литва против Тевтонского ордена и татар, русские полки всегда были впереди.
0: А все московские земли лежат в огне. По земле безбоязненно волки рыщут. Все, кто мог в руке меч держать, сложили свои головы в боях. Жены детей малых в плен угоняли в дальние степи. На западе же, в Литве, укрылись от врага города русские. Как за крепкими границами да затворами вырастала-подрастала сила русская. Сила русская для далеких дней.
1: Хотело Великое Литовское княжество собрать вокруг своей столицы, города Вильна, все русские земли. Тверь, Смоленск давно уже были городами литовскими, а потом и Киев присоединился.
0: Да вот загордились князья литовские, стали смотреть в сторону Польши. Нравы да обычаи у нее перенимать захотели, а потом и веру приняли, христианскую. И христианство это было католическим. В далеком Риме правил глава всех католиков Папа Римский. С его посланцами, Тевтонским орденом военным, давно были знакомы русские воины, да не понаслышке. Ведь еще недавно плечом к плечу с литовцами сражались с немцами-рыцарями. Православным сразу тесно и неудобно стало в литовском княжестве. Католические монахи и священники стали обижать русичей, церкви стали закрывать, и тогда стали покидать литовское княжество русские племена, да собираться уже вокруг новой столицы, вокруг Москвы.

0: А в полях ромашек сейчас полным-полно. Красивые, белые, с желтой махровой серединочкой.
1: Ой, Кипятош, давай соберем букет и сплетем венок.
0: Лето дарит нам столько красоты.
1: Ой, каникулы!
2: Лето на детском радио.

0: самая востребованная летом профессия – дегустатор мороженого. Знаю, что некоторые подходят к этому делу особо серьезно и проверяют качество по несколько раз в день. Вы, кстати, определились со своим любимым вкусом? У Супер Гарика сегодня настроение крем-брюле. Лето, мороженое, детское радио. Что еще нужно для счастья?
1: Мне в жизни никогда не везет.
2: Хозяин, не беспокойся. Думай о добре и не думай о худе. Я тебя выведу в люди. Я сошью ботфорты, шляпу куплю,

Не грусти, хозяин, не пропадем.

0: Реклама.
1: Когда овцы разбегаются, им нужен пастух.
2: От создателей «Зверополис» и «Ледниковый период».
3: Ты бросил мне вызов!
4: Я пастух и присмотрю за своими овцами.
2: «Храбрый Давид». Уже в кино. 6+.
0: Реклама.
5: Проведи лето активно. 7 августа детский забег «Star Kids» на фестивале спорта для всей семьи, Лига триатлона и «Iron Star Москва 2-2-6». В программе разминка с любимыми героями, забеги для детей от 0 до 12 лет, памятные футболки и подарки. Самые маленькие могут бежать на руках у родителей. Праздник движения, радости и первых спортивных побед. Информация на сайте irondefistar.com. 0+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
7: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей!

0: Детское радио.
1: Скажут там, а слышно здесь. Вот какое чудо есть. А еще порой бывает, там поют, здесь подпевают. Назови-ка его.
0: Увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Раньше грибы были настолько большими, что одним можно было питаться целый год. Ученые выяснили, что давным-давно, когда на Земле еще не было людей, рекорды ставили грибы. Они достигали невероятных размеров и вырастали с трехэтажный дом выше всех растений. Грибы были главными и самыми крупными жителями суши, похожими на деревья. От стволов в разные стороны отходили ветвящиеся корни. И как сейчас деревья, тогда грибы были пищей и домом для животных. Однако через миллионы лет растения все же вытеснили грибы, которые постепенно стали уменьшаться в размерах. И теперь легко помещаются в корзину грибника.
2: А знаете ли вы, что...
3: Если часто пить сладкие газированные напитки, можно поглупеть. Такое открытие сделали бразильские ученые. Они провели эксперимент. Взяли крыс разного возраста и разделили на две группы. Одну поили водой, другую – шипучкой. Спустя два месяца запустили

грызунов в лабиринт. Из него без проблем вышли животные, которые пили воду. А вот зверьки, которым давали газировку, с огромным трудом нашли выход. У них резко ухудшилась память, снизилось внимание. Особенно это было заметно у молодых крыс. Отсюда

0: школу на перекус яблоки. И правильно делают. Специалисты уверяют, яблоки – одни из самых полезных фруктов. И съедать их нужно целиком, с кожицей и косточками. В яблочных семечках есть йод, который улучшает настроение и память. А еще есть витамин В17. Он дает силы во время активных занятий спортом и большой учебной нагрузки. В мякоти также много полезных веществ, поэтому школьникам без яблочек не обойтись. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: радио. Детское радио.
1: Привет, мои летние, отдыхающие и загорающие слушатели детского радио. Меня зовут Катя Знайкина, и я надеюсь, что вы проводите каникулы интересно, насыщенно и очень вкусно. А если нет, то самое время этим заняться. Не теряйте ни минуты, ведь лето 2026 никогда не повторится.
0: Лето на детском радио.

0: а давай ты меня будешь называть тетя Веснушка.
1: Это зачем еще?
0: Ну я же умная, правда? И суп варить умею, и книжки читаю, и вообще...
1: В том, что ты умница, Веснушка, я, положим, не сомневаюсь. Но это не делает меня твоим племянником, понимаешь?
0: Да это ты не понимаешь, Кипятоша! Ну, я просто телевизор включила, а там мультик «Простоквашино». Я все серии пересмотрела, а потом книжку перечитала. Сижу и думаю, чем-то я хуже дяди Федора.
1: Но ты же не Федор, ты Веснушка, и такая ты одна. А Федоров много, поэтому герою Успенского надо было как-то выделяться. Вот его и назвали дядей.
0: Интересно, а что вообще значит это имя Федор?
1: О, это имя происходит от греческого «Теодор», и значит оно «Божий дар».
0: Теодор, какое-то королевское имя, да?
1: А как же, были и короли с таким именем. Ну и, конечно, немало и других интересных людей.
0: Я как-то известных Теодоров не помню, если честно. Зато Федоров, да. Федор Тютчев, например. Я недавно учила его стихи для школы. «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарный вечера».
1: Да-да. А еще был знаменитый писатель Федор Михайлович Достоевский. Певец Федор Шаляпин. У него был такой низкий голос. Бас называется.
0: О-о-о, а я хочу вспомнить Федора Ушакова, великого флотоводца, адмирала, одного из создателей Черноморского флота.
1: Можно еще назвать нашего современника Федора Конюхова, знаменитого путешественника, который в одиночку совершил 5 кругосветных плаваний, облетел вокруг света на воздушном шаре и дошел до северного и южного полюсов на лыжах.

0: Ну надо же!
1: И в царском роду тоже были Федоры. Первого русского царя из рода Романовых звали Михаилом Федоровичем. Поэтому святой Федор считался покровителем Романовых, и у многих русских цариц было отчество Федоровна.
0: Еще бы! Такое красивое и благородное имя! Эх, жаль, нет женского варианта.
1: Это ты ошибаешься, Веснушка.
0: Что? Есть имя Федора? Или как там правильно?
1: А ты что, не помнишь сказку из детства? «Федорино горе»?
0: Помню, помню. Это Чуковский написал. «Скачет сито по полям, а корыто по лугам. За лопатою метла вдоль по улице пошла». Ну, при чем здесь это? Или... Ой... Так ведь Федора, и это получается женская форма имени Федор?
1: Угадала. Только вот в отличие от мужской формы, женская как-то не популярна у нас. Зато в других странах есть имя Теодора, сокращенно Дори.
0: О, как рыбка из мультика. Да, это имечко не такое и простое. Вон сколько секретов оказалось у дяди Федора.
2: Что значит «наши имена»?
3: Детское радио.
4: Детское радио.
2: Детское радио.
5: Не прячьте ваши денежки
6: по банкам и углам.
5: Несите ваши денежки,
6: иначе быть беде.
5: И в полночь ваши денежки
6: заройте в землю там.
5: И в полночь ваши денежки
6: заройте в землю где?
7: Заройте в землю где?
8: Ни горы, ни враги, ни...

0: Помойте хорошенечко.
1: Советую мылам.
0: И вырастут ветвистые
1: деревья в темноте.
0: Но вместо листьев денежки
1: засеребрятся там.
0: Но вместо листьев денежки
1: зазолотятся где?

0: поле чудес. А поле чудес.
1: Поле чудес.

Здравствуйте, меня зовут Катя Знайкина. Привет нашим юным и взрослым радиослушателям. Будьте, ребята, как летнее солнце. Вставайте рано, светите ярко и согревайте теплом всех, кто рядом. Вашей внутренней энергии хватит, чтобы осветить целый день.

0: некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
1: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
0: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
1: 0+. Реклама.
2: Без комиссий.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссий.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая? Гости в доме или хозяева заскучали? Кипятоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил

0: Лето на детском радио.
1: Привет, мальчишки! Привет, девчонки! Меня зовут дядя Саша. Летом выходишь в майке и шлепанцах на босу ногу на улицу и идешь куда душе угодно. А вокруг зелено-золотой мир, теплый, приветливый.
0: А ты просто...

0: Клуб по интересам.
1: Привет, сосед. Выручи. Собрался ужинать, а соли нет.
2: Так, конечно, проходи на кухню.
1: Ух ты, сколько у тебя магнитов. И в скольких же городах ты, получается, побывал?
2: О, не думай, что это я сам объехал полмира. Вот, видишь магнитик из Нью-Йорка? Друг подарил. С него все и началось. В компанию одинокому американцу я привез магнитик из Ярославля. А потом появилась керамическая мельница из Голландии. Вот так мемо-магнетика меня и увлекла.
1: Мемо что?
2: Мемо-магнетика. Этот термин, кстати, придумал российский коллекционер. И совсем недавно, в 2008 году. Но термин этот уже прижился не только в нашей стране.
1: То есть это увлечение из разряда новых?
2: Только термин новый. А коллекции магнитов появились еще в середине прошлого века. 40 лет назад начала собирать магниты американка Луиза Гринфарб. Знаменитая магнитная леди. У нее сейчас их больше, чем 30 тысяч. Это мировой рекорд.
1: Это же никакого холодильника не хватит.
2: Точно. Магниты хранятся у Луизы на специальных железных подставках. А 7 тысяч самых уникальных экспонатов ее коллекции даже выставлены в музее Гиннесса в Лас-Вегасе.
1: А сколько их у тебя?
2: Около 200. А это совсем немного для коллекционера. Зато смотри, какие интересные. Вот этот с настоящей ракушкой Средиземного моря. А рядом изображение Кремля из кожи. А вот магнит с осколком Берлинской стены. Ну, во всяком случае, так меня уверяли продавцы.
1: Постой, а вот здесь фотография твоего внука, Юрки.
2: Верно. Маленькая рамка, а внутри фотография, а сзади магнит. И, кстати, очень мощный. Не только радует меня Юркиным снимком, но и дело делает. Держит, смотри, всякие листики с напоминаниями. Отлично, когда они приклеены на самом видном месте.
1: Да у тебя здесь целый список. Купить сахар, соль. Ой, я ведь за солью.
2: О, извини, заболтал.
1: Да что ты, так увлекательно. Из следующей поездки обязательно привезу тебе магнит. И себе тоже.
0: Клуб по интересам.
3: Детское радио.

0: Бегемот, нюк, лужи, бегемот, вот он будет, вот дает.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
1: Детское радио.
3: Мы на летней на волне, с вами счастливы вполне. Колонки радио поет и скучать нам не дает. Папа и мама, и бабушки, и дедушки, и, конечно же, дорогие ребята, у нас для вас в нашем меню аромат цветов, желтый песок, голубая река, крики чаек, плеск волны. Что выбираете?
2: Лето на детском радио.

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Всем привет, я диджей Алё Алёна. Я надеюсь, что вы все лето танцуете под любимые песни вместе с детским радио. Я так и делаю, а еще и подпеваю.

0: так устроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: Я стараюсь не пропускать ни одной передачи на детском радио, ведь из них можно узнать столько интересного. Папа часто удивляется: «Веснушка, откуда ты это знаешь?» А мама отвечает: «Веснушка у нас теперь маленький профессор всех наук на свете». Это точно! Детское радио обо всем на свете рассказывает.
5: Детское радио.
6: Детское радио.
5: Слушаю каждый день.
7: Где водятся волшебники? Где водятся волшебники? Где водятся волшебники?
8: В фантазиях твоих.
7: С кем водятся волшебники? С кем водятся волшебники? С кем водятся волшебники?
8: А с тем, кто верит.

0: вокруг скучала. А едва запела, все повеселело. Назови-ка его.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Существует робот, работающий продавцом. На одном из островов Таиланда открылся первый магазин, где вообще нет сотрудников людей. Да-да, ни кассиров, ни продавцов, даже охранников. Всю работу делает робот Лиза с искусственным интеллектом. Он, вернее она, рассказывает покупателям о продуктах и помогает справиться с сенсорными экранами при оплате товара. Именно через планшеты люди могут выбрать покупки, потом оплатить их карточкой и самостоятельно забрать с витрины. Ну а если кто-то решит взять покупку просто так, то он попадет в объектив камер видеонаблюдения Лизы. А дальше уже полиция будет разбираться. Поэтому закон в этом магазине никто не нарушает.
2: А знаете ли вы, что...
3: Компьютер для работы полезен, а для безделья не очень. Например, зависание в соцсетях плохо влияет на самооценку. Об этом предупредили врачи-психологи. Психологи – это ученые, которые изучают наше с вами поведение. Так вот, соцсети плохо влияют в обе стороны. Если человек смотрит на красивую жизнь других, то самооценка может упасть. А если пользователь получает много лайков и комплиментов, самооценка, наоборот, становится завышенной. И то, и другое опасно. Особенно подвержены этому дети и подростки. Часто сидящий в соцсетях человек становится нервным и раздражительным. Специалисты говорят, красивая картинка в интернете редко соответствует реальности. Если чья-то жизнь кажется пределом мечтаний, возможно, на деле и завидовать там нечему. Важно об этом помнить, а родителей и друзей чаще призывать к живому общению.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Котики помогают сдавать экзамены.

0: больше всех. Он нашел ростовую куклу в виде рыжего кота, в которую он сам и залез. Преподавательница осталась в восторге. Она стала обнимать и гладить огромного котика и пообещала ему пожизненную сдачу всех зачетов. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.

0: как поют ведущие детского радио.
1: Детское радио, радио, радио семья. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, в ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+.
2: В эфире рубрика
3: «Добой
2: песню, отгадай
3: загадку».

0: секреты будут раскрыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Реклама.
4: Слушаю.
5: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
4: Что случилось, Добрыня?
5: Чудо-юдо сказки портит.
4: Это чудо-юдо, который из былин?
5: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
6: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
7: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
8: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
9: Мама!
10: Папа!
9: Бабушка!
10: Дедушка!
9: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
8: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: всегда.
1: Мы снарядим экспедиции, узнаем про все традиции.
2: О разных территориях расскажем мы вам истории.
1: Ведь ты и твои одноклассники
2: ужасно,
1: ужасно, ужасно любите

0: София праздников.
1: Здравствуйте, ребята! Уже все в сборе? Замечательно!
2: Здравствуйте, календарь!
3: Здравствуйте!
1: А почему без энтузиазма, микрофоша? Ты помнишь, куда мы сегодня направляемся?
3: Да, помню. Мы летим в Аотеароа на Каи-фестиваль.
2: И где же находится это Аотеароа?
3: Не мог посмотреть. Всю ночь писал сочинение по-английскому.
2: Эх ты, а как же мы снарядим экспедиции, узнаем про все традиции, о разных территориях расскажем и вам истории.
1: Да, с таким настроением не стоит лететь. Может, поедешь домой?
3: Нет, как же вы без меня?
2: Не переживай, справимся.
3: Ну, извините, я устал, не успел посмотреть. Календарий, вы же всегда все расскажете.
1: Конечно, я могу.
2: Можно я? Я подготовилась.
1: Конечно, Василиса.
2: Так вот, для тех, кто не нашел времени поинтересоваться, сообщаю, что Аотеароа – это другое название страны Новая Зеландия, что в переводе с языка маори означает «страна длинного белого облака», а Каи-фестиваль – это просто праздник еды.
1: Молодец, Василиса.
4: Фестиваль Каи – это праздник еды, которую предки местных жителей готовили много веков назад.
3: Ничто так не повышает настроение, как хороший обед. Чем будут нас тут угощать в Новой Зеландии?
4: Например, устрицы или рыба в кокосовом соусе или личинки самого большого жука Новой Зеландии, по вкусу напоминающего жареную курицу.
2: Ой, личинки жука.
4: Местные жители питались тем, что давала им природа. Поэтому блюда не совсем обычные. Посмотрим, попробуем.
3: Про фестиваль понятно. А кто же такие маори? И почему страна длинного облака?
4: Все по порядку. Сначала про маори. Так называются племена, которые первыми заселили Новую Зеландию. Раньше они жили на других островах. Однажды во время рыбалки поднялся сильный ураган. Лодку долго носило по морю, но маори – очень опытные рыбаки. Их лодка выстояла, не перевернулась, а когда ураган закончился и небо очистилось, они увидели на горизонте длинное белое облако. Подплыв ближе, они поняли, что это облако вовсе не облако, а земля. Острова им очень понравились. Вскоре они вернулись домой с рассказами о замечательной стране, которую неожиданно открыли. Позже, всем племенем, ориентируясь по звездам, они вернулись на острова длинного белого облака, чтобы остаться здесь.

0: островов и где они находятся?
1: Два острова. Северный и южный находятся в Тихом океане.
0: То есть мы летим на острова в океане, где живут дикие племена маори?
1: Но я бы не стал называть их дикими. Сами увидите. Находятся эти два острова в южном полушарии. То есть, когда у нас лето, в Новой Зеландии зима. И когда у нас зима, у них лето.
0: Ничего не понимаю.
2: Календарь, разъясните, пожалуйста.
1: Все очень просто. У нас зимние месяцы какие?
3: Декабрь, январь, февраль.
1: Правильно. И это наши самые холодные месяцы. А в Новой Зеландии это самые теплые месяцы. Такие теплые, как у нас летом.
2: И Новый год у них летом.
1: Все правильно, Василиса.
0: Фантастика. Мир наоборот.
1: Ну что, летим?
3: Летим.
4: Уважаемые пассажиры, мы рады приветствовать вас на борту нашего лайнера.
2: Микрофош, что ты такой задумчивый?
0: Думаю про новозеландский Новый год летом и без елки. Как-то грустно.
1: Ну, какой же Новый год без елки? Есть елка и у маори. Точнее, не елка, а новогоднее дерево. И зовут его маори Похутукава.
0: Покухатава? Ни разу не слышал.
1: Микрофоша, внимательней. Дерево называется Похутукава. Оно растет только в Новой Зеландии и может вырасти с 12-этажный дом высотой. У него много стволов, которые переплетаются между собой. Это дерево называют рождественским, потому что оно цветет как раз накануне Нового года ярко-красно-бордовыми бархатистыми цветками.
0: А джунгли там есть?
1: Нет, джунглей нет. Зато есть влажные леса, где растет большое количество растений, которых нигде больше на планете не найдешь. А также гигантский папоротник. Такой большой, что его листом можно укрыться от дождя, как зонтиком.
2: У нас тоже растут папоротники?
1: Растут. Но новозеландского папоротника лист особенный, серебристого цвета, длиной до 4 метров, то есть в 2 раза больше человеческого роста. Ствол у него ядовитый. Раньше маори натирали наконечники стрел этим ядом.
0: А дикие звери там есть?
1: Больших хищников в Новой Зеландии нет. Как и очень ядовитых пауков или змей. Там очень много птиц, которые нигде больше не встречаются. Например, замечательная нелетающая птица киви с длинными серыми перьями, немного похожая на нашу курицу. Только голова у нее маленькая.
2: Я знаю такой фрукт. Киви.
1: Кстати, этот фрукт как раз и был назван в честь птички киви, потому что этот плод покрыт волосиками и напоминал новозеландцам их любимую птицу.
3: О-о-о!
1: Ну что, идем на посадку? Нас ждет город Окленд, что на севере Северного острова.
0: Север Северного острова? А есть еще, наверное, юг Южного.
1: Ну что поделать, если 2 самых крупных острова Новой Зеландии именно так и называются – Южный и Северный. Ну, великие путешественники, вы готовы ступить на землю великих маори?
3: Готовы!
5: География праздников.
0: Это же обычный город. Дома, машины, ни одной хижины.
2: Микрофош, может, просто надо выехать за город?
1: Конечно. Но сперва нас с вами ждет интересная встреча.
0: Секунду, включаю. Василиса, начинай.
2: Здравствуйте, ребята. С вами Василиса Веселова. Я веду свой репортаж с конца света. Так иногда говорят про Новую Зеландию. Сейчас мы подходим к огромному озеру, на берегу которого стоит узкая, очень длинная лодка. Вся в резных узорах, а на носу даже резная статуя установлена.
1: Эта лодка называется «Вака», что на языке маори означает «союз племен». Длиной она около 15 метров, и в ней может поместиться почти 30 человек. У маори принято лодки, дома, предметы быта украшать резьбой. Они в этом большие мастера. Часто на лодках и домах устанавливают фигурки местного божества, которого зовут Тики. Маори считают, что эти изображения – их связь с миром предков.
2: К календарию подошел крепкий загорелый человек. На нем из одежды сандалии и большая тростниковая юбка. Все его тело покрыто разноцветными татуировками. Это, видимо, капитан лодки.
6: Хайеримай.
1: Хайеримай.
6: Нарери матоу ките канга.
1: Он сказал, что мы сейчас отплываем в деревню.
6: Тена танга ратоу. Нахуанга и рота и те вака.
1: Ребята, осторожно залезаем в лодку, садимся ближе друг к другу. Сейчас нам придется грести в общей большой команде гребцов.
2: Мы заняли свои места в огромной лодке.
7: Она сильно качалась, когда мы в нее влезали. Было немного страшно.
0: Я чуть в воду не свалился, пока залезал. Вот был бы номер, если бы оборудование нырнуло в озеро.
7: Да уж. Микрофош, помоги мне прикрепить микрофон к футболке.
0: Сейчас. Все.
6: Карере ахау.
1: Микрофош, Василиса, следите внимательно. Сейчас он покажет нам, как надо грести.
6: Катахи, аке.
1: Раз, поднимаем весло.
6: Кираро.
1: Два, опускаем.
6: Хоэ.
1: И делаем грибок.
0: Здорово. Такая большая лодка, столько людей. Все вместе поднимают весла и получается лес из весел. Опускают и делают грибок. Потом отдых. Теперь я понимаю, почему эта лодка называется «Союз племен». Все гребцы работают вместе, как одна команда.
6: Рите.
1: Приготовьтесь.
6: Котахо. Руа. Этору.
7: Поплыли. Работа не из легких.
1: Ну что, приспособились?
0: Легко. Чувствую себя настоящим маори.
1: Микрофош, будь внимательней. Маори показывает, сейчас будем разворачиваться. Наша с Василисой сторона отдыхает, весла кверху. А вы гребете, сейчас будет не так легко.
0: Лодка поворачивается. Вот это да!
7: Справа от нас большой водопад, лодку шатает. Календарь, мы удержимся?
1: Не волнуйся, Василиса. Это самые устойчивые лодки в мире. Кстати, их выдалбливают из цельного куска дерева.
7: А нам долго плыть?
1: Нет, смотрите, вон уже земля.
7: Продолжаю репортаж. Скоро мы причалим. На берегу стоят несколько человек. Все в туземных нарядах. Я вижу женщину, у нее наряд украшенный цветами. Мальчик, чем-то похож на микрофошу. И рядом, похоже, отец мальчика.
1: Аккуратно, выходим из лодки.
7: Лица у маори суровые. Мужчина и мальчик начинают исполнять какой-то дикий танец.

0: Этот танец называется хака.
1: Но он какой-то устрашающий.
0: Конечно, они же не знают, кто мы, зачем мы сюда приехали. Мужчина – это вождь племени. А мальчик учится быть настоящим охотником и вождем.
2: Я видел такой танец, когда папа водил меня на регби.
0: Совершенно верно, микрофоши. Этот танец перед началом матча исполняют All Blacks. Команда новозеландских регбистов. На мой взгляд, лучшая в мире.
1: Лица суровые, полные решимости вступить в схватку. Стоят с высунутыми языками. А как же сказать им, что мы не враги?
0: Ну, это просто. Хаэри Маэ Татоу и Рота и Теранги Марии. Мы пришли с миром.
1: Микрофош, смотри. Женщина встала между календарием и вождем племени и бросила цветок с головы на землю. Лица вождя и мальчика посветлели, языки убрали. Календарий подошел к ним, и они трутся носами.
2: Как это понимать? Нос чешется?
0: Нет, микрофоша, это обычное приветствие маори. Они не целуются и не пожимают друг другу руки, а трутся носами.
2: Как будто обнюхивают, как настоящие охотники. Календари, я хочу познакомиться с сыном вождя, но я не знаю языка маори. Вы сможете перевести?
1: Подожди, микрофоша, это же интервью получается. Я обычно беру интервью.
2: Василиса, ну я просто хотела поговорить.
1: Но нашим радиослушателям же тоже интересно.
2: Ну хорошо, я буду задавать ему вопросы, а календарь будет переводить. Получится и интервью, и разговор.
1: Согласна. Итак, ребята, сейчас вы услышите интервью с будущим вождем племени. Микрофош, можешь начинать.
2: Привет, меня зовут Микрофоша. Это мои друзья, Календарь и Василиса. Как тебя зовут?
0: Хай, ау микрофоша хау, коку хоумете. Календарь и Василиса эней, хиаха теме коутоу ингуа.
3: Хай, ау муана хау, хайра май коэте вахи.
0: Его зовут Муана, и он спрашивает, откуда мы. Кстати, добавлю, что Муана в переводе с языка маори означает «море».
1: У будущего вождя в руках небольшое орудие, похожее на топорик.
2: Календарь, спросите. Что такое он держит в руке?
0: Эхторере?
3: Тенэйтоки. Вайкитэханга итэтоки иакитэйваха тэрангатирахау.
0: Он говорит, чтобы стать вождем, необходимо самому сделать орудие защиты. Он сделал его сам из кости кита.
1: Он поймал кита?
0: Нет, маори никогда не убивают кита, чтобы сделать из его кости что-нибудь. Он нашел эту кость на берегу океана.
1: Муана очень ловкий, сильный и добродушный. Он повел микрофошу показывать свой дом. Побегу за ними.
3: Welcome.
1: Жилище маори – это небольшой домик из бревен с соломенной крышей. Рядом с домом установлена резная деревянная статуя на шесте. Глаза сделаны из ракушек. Она довольно милая. Только не поймешь, улыбается она или сердится. Вообще-то очень красиво. Подождите, календарь. Мальчик говорит на английском?
0: Конечно. Он так же, как и вы, учится в школе.
2: Тогда я смогу сказать несколько слов. Thank you, Moana.
3: Come with me. I show you something.
2: Календарь, Василиса, Муана предлагает нам пройтись с ним.
1: Микрофош, твои уроки английского не проходят даром.
2: Еще бы выспаться.
0: Ребята, Муана ведет нас по деревне. Здесь уже начинается фестиваль Каи. Пока идем, немного о кухне маори. Традиционную еду маори можно разделить на три вида. Это каи-кумара, овощи, растения, корешки разные. Каи-муана.
1: Муана?
0: Ну да, каи-муана – морская еда. Любые морепродукты от рыб до ракушек. Ну и третий вид маорийской кухни – это каи-тити. Различные виды птицы и дичь.
1: Календарь, ну что же может быть необычного в приготовлении пищи?
0: А вот смотрите.
1: Похоже на строительную площадку.
2: Разрыли землю. Зачем?
1: Микрофоша, включай. Корреспондент детского радио Василиса Веселова находится в деревне Маори, где начинается фестиваль Каи. На большой поляне вырыли огромную яму, в которую укладывают какие-то камни. Что это и для чего это? Календарий.
0: Это не яма, Василиса. Это ханги. Огромная земляная печь. Традиционно маори считали, что земля – кормилица и дарительница жизни всему живому. Мать-земля даровала людям пищу, поэтому готовить эту пищу следовало под землей. Такие печи маори делают специально для праздника. И уложены в печи не просто камни. Если мы подойдем поближе, то почувствуем настоящий жар от них. Это нагретые вулканом камни, которые специально привезли сюда для печи.
2: Подождите, календарь. Я не совсем понял. Их доставали из вулкана?
0: Ну, не совсем так. На территории Новой Зеландии имеются действующие вулканы. Не те, которые выбрасывают огонь и пепел, а те, в которых лава, как в кастрюле вода, горячая, но не выплескивается наружу. Температура внутри вулкана огромная. Поэтому даже на больших расстояниях подземные корни вулкана, ну, коридоры, где течет огненная лава, нагревают камни на поверхности. Вот эти горячие камни и привезли сюда.
1: Эти камни уложили по дну и бокам ямы. И туда же складывают большие железные корзины.
0: Корзины с мясом дикого кабана. Через некоторое время всех будут угощать.
2: Пахнет вкусно.
1: Теперь сверху эти сетки закрыли огромными пальмовыми листьями, засыпают землей и разводят костер.
0: Совершенно верно. Теперь надо ждать несколько часов. Это целое искусство – приготовить еду в такой печи. Надо точно знать температуру камня, количество еды. Кстати, пока еда готовится, можно попробовать фирменные маорийские закуски.
2: Давно пора перекусить.
1: Продолжаем репортаж. Пока основное блюдо готовится, всех угощают легкими закусками. На столах разложены всевозможные явства в небольших плетеных из листьев корзиночках.
0: Обратите внимание, просто пальчики оближешь.
2: Грязевые улитки?
0: Да, но обитают они в чистой воде. Просто зарываются в песок или прибрежный ил. А волны вымывают их оттуда. В этот момент маори их и собирают.
1: Подумаешь, улитки. Французы тоже едят улиток.
0: Те улитки крупнее и называются садовыми. А готовят их также в чесночном соусе.
2: Вкуснятина.
1: А это какие-то червячки. Я, пожалуй, не буду.
2: Василиса, а не хочешь попробовать жареных скорпионов, личинок жуков? Как курочка.
1: Не знаю, что-то есть расхотелось.
2: А я буду. И добавки возьму.
0: Микрофоша, ты попробуй корневище папоротника рараупе. Это очень вкусно. А я буду пирожки кукупатиес с новозеландскими зеленогубыми мидиями и медом манука. Это новозеландское чайное дерево. Еще буду бурые водоросли и хоропито. Это такой новозеландский острый перец. А Василис, тебе, ну, может, суп торои или кукурузное пюре?
1: О, это я люблю. Ой, пюре это как-то странно пахнет.
0: Это не просто кукурузное пюре, оно называется канга пирау. И оно сквашивается, как кефир или творог, и содержит большое количество полезных веществ.
1: Календарь, а это что такое? Похоже на мидии.
0: Точно, Василиса, похоже на мидии. Это морские моллюски, сваренные с асотом.
2: Что такое асот?
0: Ну, у нас так называется трава с острыми длинными листьями. А в Новой Зеландии она больше похожа на гигантский одуванчик. А вот здесь я вижу хлеб из батата. Василиса, попробуй хлеб из сладкого картофеля.
2: О чем вы говорите? Какой батат? Что это?
0: Батат. По-другому его называют сладкий картофель. Растение, которое встречается практически везде, даже на наших огородах. Хотя родиной батата является Южная Америка. Оттуда он и разошелся по всему миру.
2: Это батат? Одни листья.
0: А клубни, или по-другому плоды, внизу, как у картошки. А сладким его называют, потому как его плоды сладкие на вкус.
1: Ваш корреспондент Василиса Веселова продолжает репортаж с фестиваля еды в Новой Зеландии. Микрофоша решил попробовать новозеландскую игру в шары. Сейчас объясню. Девочки в национальных костюмах держат в руках на длинных нитках шары. Потом быстро-быстро начинают их вращать перекрестными движениями. Но веревки у них при этом не переплетаются. Ни у кого из учеников, которые стоят напротив, в том числе и у микрофоши, ничего не получается. Они начинают снова и снова, но веревки с шарами постоянно перепутываются.
2: Фух, ничего не получается.
0: Пару лет тренировок и обязательно получится, микрофоши.
2: Календарий, а что, фирменное угощение маори не готово еще?
0: Нет, микрофоши. В земляной печи ему еще долго готовится. А пока ждем, хочу вас познакомить с одним очень древним обитателем новозеландского леса. Он жил на земле еще вместе с динозаврами.
1: Лес похож на сказочный. Под ногами серые камни, покрытые мхом. Ветки деревьев густо переплетены. Сумрачно и тихо.
2: А этот ваш древний обитатель, он бегает быстро? А это хищник? А он больше тиранозавра?
0: Микрофоша, он не бегает, он не хищник, и он точно больше любого животного на нашей планете. Знакомьтесь, ребята, это каури.
2: О, дерево?
0: Да, и этому дереву уже очень много лет. Чтобы обнять Каури, понадобится около 16 человек. Вокруг него уложили дорогу из досок, чтобы любопытные туристы

0: могли его обойти, но не приближались к нему слишком близко. Маори относятся к деревьям как к божествам и потому охраняют их.
1: Глендари, Василиса! А это кто там? Посмотрите! Маленького роста, большие уши, мохнатые ноги. Это невероятно! Это же хоббиты!
2: Не может быть, хоббитов не существует.
1: Ну как не существует? Вон, смотрите, их сад огородом, вот овощи. Я потрогал, самые настоящие.
3: Микрофоша, включай быстрее! Вы не поверите, ребята, нас со всех сторон окружили хоббиты. Смотри, это же эльфы, вон Леголас.
1: Это же Хоббитон, древние засунки. Я узнаю дом Бильбо и Фродо. Ну точно, вот сюда к Бильбо приходили гномы в гости. Была у них песня, смешная очень. Вспомнил. Бейте тарелки, бейте розетки. Вилки тупите, гните нажим. Об пол бутылки, в печку салфетки. Будет порядок, только скажи. Рвите на части скатерти кости. Лейте на стулья жир от котлет. Корки и кости под ноги бросьте. Мажьте горчицей ценный паркет. Чашки и рюмки в чан с кипятком. Ломом железным поворошите. Выньте, откиньте и обсушите. И на помойку все целиком. Кто там без дела, стыд и позор. Эй, осторожно, хрупкий фарфор.

0: Микрофоша, узнаешь повозку Гэндальфа?
1: Да, салют. Но точно, как Гэндальф устраивал. Круто.
0: Календарий. А вот и пап, резвый пони. Зайдем?
2: Ну, конечно.
3: Сюрприз!
2: Это маленькие жители деревни переоделись, чтобы разыграть нас. Увы, хоббиты существуют только в книгах Джона Рональда Руэлла Толкиена. А еще в кино. Ведь именно в Новой Зеландии снимался фильм «Властелин колец».
1: Эх, жаль. Я бы с удовольствием подержал в руках мою прелесть.
0: Микрофош, смотри, специально для тебя. Здесь можно переодеться в костюм хоббита. Сделаем фотографии и покажем ребятам в школе. Ты прям вылитый, Фродо.
1: Василиса, давай вот здесь, у камина. Эх, сейчас бы медь шершень, кольчугу из мифрила, лимбас, эльфийскую лепешку попробовать.
2: Эльфийских лепешек микрофош не будет. А вот традиционную маорийскую лепешку такакау попробуем. Да и мясо дикого кабана уже готово. Яхиапай, это по-маорийски. Приятного аппетита.
1: Вакаветай, а это спасибо.
2: Ну вот и все на сегодня. Угощаемся. Заканчиваем репортаж с конца света и домой.
0: Поро-поро-аки. До свидания, ребята.

еще. Вчера я был угрюмый малый, сегодня я большой весельчак. Теперь меня и мама б не узнала, а папа б сразу вызвал врача.

0: этот, а разве что приснится.
1: Как жаль, что мне так хочется спать.
2: Да-да,
3: это мечта.
1: Как жаль, что мне так хочется спать.
2: Веселиться.
1: Как жаль, что мне так хочется спать.
2: Веселиться.
1: Как жаль, что мне так хочется.
4: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
5: Реклама.
6: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
7: Подробности на сайте robostancia.rf.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей!

0: год, и в снег, и в зной, лучший друг всегда со мной. И в любое время дня веселить готов меня. Назови-ка его!
1: В эфире Детское радио! Детское радио!
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно!

0: ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
1: Ученые нашли планету, пригодную для жизни людей. Это экзопланета. Приставка «экзо» означает «вне» или «снаружи». То есть экзопланеты – это все планеты за пределами Солнечной системы. Ту, что нашли ученые, находится в созвездии Рыб на расстоянии 40 световых лет от нас, то есть очень далеко. Ее назвали Глайс-12b. По размерам она меньше Земли и обращается вокруг своей звезды раз в 13 дней. Ученые считают, что температура на Глайсе 42 градуса. Жарковато, конечно, но это намного меньше, чем у большинства экзопланет. Так что люди вполне смогут там жить. Ведь в Африке бывает и жарче, но люди и природа приспособились. Осталось выяснить, есть ли воздух на этой планете. Возможно, это узнаем уже мы с вами, когда вырастем и сможем совершать дальние путешествия в космосе.
0: А знаете ли вы, что...
1: Покорять можно не только горные вершины, но и деревья. Альпинисты впервые совершили восхождение на самое большое дерево в мире. Это старинная секвойя в горах Калифорнии. Ей больше 2000 лет. За долгие годы жизни дерево выросло в 17-этажный дом. Недавно из-за ветра отвалилась одна из ветвей. Она была с 5-этажный дом, а в диаметре как школьная парта. Ученые переживают, что древний гигант может пострадать из-за короедов. Это такие опасные насекомые, которые едят деревья. Поэтому специалисты забрались на самую макушку, внимательно изучили состояние коры и пришли к выводу, что секвойе ничего не угрожает. И она простоит еще 1000 лет, принося пользу нашей планете.
0: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Карта метро может уместиться на кончике пальца. Речь идет о схеме московского метрополитена. Метро Москвы – одно из самых больших в мире. В нем есть и подземные, и наземные станции, которые находятся в городах Московской области. К 2024 году на схеме метро значится уже 430 станций, и все

0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Дело номер 31. Синий шар.
1: Здравствуйте, Стрелка Семеновна.
2: Ужас, шеф, просто ужас. Мне машинист экспресса только что сообщил, что на платформе видел мальчишку с воздушными шариками. Стоял на краю платформы. Вот вам и здрасте, Шерлок Семафорч.
1: Подробнее, коллега. Зачем стоял? Почему шарики?
2: Непонятно. Поезд быстрый, платформа пустая, вокруг ни души. А потом, через некоторое время, вдруг музыка.
1: Музыка?
2: Да, такая.

0: Разберемся и с музыкой, но позже. Сейчас, Стрелка Семеновна, поезжайте туда. Вдруг найдете что-нибудь. По горячим следам, так сказать.
1: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Семафорыча.
2: Да, Стрелка Семеновна, слушаю.
3: Нашла! Я нашла на перроне шарик синий.
2: И он не улетел?
3: Да так он лопнутый, рисунок не разобрать. Я узнавала, таких шариков в каждом киоске. Ну и мальчиков маленьких, полгорода. И никаких улик больше, все.
2: Привезите шарик. Вернее, то, что от него осталось, в офис. Посмотрим.
1: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Семафорыча.
3: Шерлок Семафорыч, вот, смотрите. Я еще и целый купила, для сравнения.
0: Так, ага.
3: Что, Шерлок Семафорыч, не найти? Дело труба?
0: Сейчас пара смс-ок и... Что, Стрелка Семеновна, дело труба, говорите?
3: Неужели разгадали? Дело на одну ириску? Пока еле поняли, кто и что там делал с шариками?
0: Нет, обошлось без ириски. Проще. Я отгадал эту мелодию с одной ноты.
3: Какую мелодию?
0: Ту, которую вы слышали.
3: Ничего не понимаю.
0: Отправляйтесь в школу и найдите 3-й Б-класс Артем Лежнев.
3: И это, но...
0: Да, это он, юный музыкант, играет на трубе.
3: Но как, Шерлок Семафорыч? У нас же с вами, кроме ошметков от шарика, ничего не было. Как?
0: Элементарно, коллега. Но, надо сказать, вы мне очень помогли. Очень. Вы нашли шарик. Ну, тот, который лопнул. Вот, смотрите. Обычный шарик, маленький. Попробуйте надуть.
3: Все, больше не надувается.
0: То-то и оно. Тот, что лопнул, был надут явно сильнее, чем следовало бы. И это была главная улика. А еще мне очень помогла музыка, что вы услышали. Ведь это была труба?
3: Да, и вы это связали в одно дело? Трубу с шариком? Вы гений, шеф. А дальше?
0: Дальше уже совсем просто. Трубач, даже маленький мальчик, имеет весьма развитые легкие и вполне способен надуть шарик до больших размеров. Но в нашей музыкальной школе класса духовых инструментов нет. Но я знаю одного старого преподавателя, который дает уроки игры на трубе. Я ему написал, и он мне рассказал про Артема.
3: А зачем ему вообще шарики понадобились? Он просто любитель шариков?
0: Не совсем, коллега. Шарики ему посоветовал надувать учитель, чтобы развивать легкие. Артем так и делал. Но потом ему, видимо, стало скучно, и он решил эти шарики еще и запускать.
3: Ну уж, я найду Артема и объясню, как это опасно. Поезд летит с бешеной скоростью, а он мало того, что стоит на краю платформы, что запрещено, так еще и шарики отпускает. Но вы... Класс, Шерлок Семафорыч. Как вы это все раскрутили, сидя в кабинете?
0: Во всем главное что? Правильно, верно настроиться. Так и вышло. Дело на одну ноту фа. И никаких ирисок.
1: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Семафорыча.
4: Продолжение следует...

0: будет хорошо.
1: Много песен на детском радио. Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая. Гости в доме или хозяева заскучали, Кипятоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома. Детское радио.

0: сказочник Андрей Щеглов. Буквария. Жили-были буквы в стране Буквария. У всех были свои домики, а у многих даже неплохие сады и огороды. И каждая буква занималась своим любимым делом. Кто-то выращивал овощи и фрукты, кто-то рисовал картины, кто-то путешествовал, а кто-то даже занимался изобретениями. Буквы дружили между собой и часто веселились на праздниках, которые устраивал правитель Букварии «Твердый знак». Со всеми буквами мы обязательно познакомимся. Но чуть позже. А сейчас давайте послушаем историю, которая называется
1: «Суп из шишек». Жили-были буквы в стране Букварии. Буквы очень дружили и помогали друг другу, чем могли. Буква «Ж», например, ковал железо и делал много полезных в хозяйстве вещей – вилок, ложек, ножей и даже ручек для шкафов и дверей. Буквы «Б» и «Д» строили беседки и домики. В них жили буквы Букварии. А буква «Н» был очень важным и полезным наладчиком. Казалось бы, так сразу не поймешь, что такое наладчик. Но когда дело касалось сломанного телевизора, стиральной машинки или электрической плиты, тут все сразу вставало на свои места, потому что буква «Н» как раз и был тем самым мастером по ремонту, настройке и наладке

0: техники, но очень любил, когда его называли просто наладчиком. Из его сумки всегда торчали паяльники, напильники, провода с изолентой и много всякой всячины, необходимой для ремонта. Однажды, было это теплым осенним утром, наладчик Н прогуливался по лесу, недалеко от своего домика, и собирал грибы. Н хотел попросить соседку, букву О, сварить из них суп. Он аккуратно срезал ножки грибов у самой земли, чтобы не повредить их корешки, и чтобы в следующий раз они росли в этом месте так же хорошо, и складывал срезанные грибы в корзинку. Н не заметил, что вскоре за ним стали следить две белочки. Они прыгали рядом с ним с ветки на ветку. Когда Н ставил корзинку на землю, одна из белочек быстро спрыгивала на землю рядом, хватала грибок из корзинки и тут же забиралась на дерево и передавала грибок другой белочке. А потом они вдвоем быстро-быстро съедали его. Буква «Н» уже очень долго ходил по лесу и удивлялся, отчего это его корзинка никак не наполнится. Срезая очередной гриб, он случайно обернулся и увидел, как рыжая белочка вытащила небольшой грибок из его корзины и взбежала вверх по стволу дерева. «Ах, вы хитрые пушистые хвосты!» — погрозил им Н. Белочки сердито застрекотали наверху среди веток, и вдруг в букву «Н» полетели шишки. Н никак не ожидал такого поворота. Он подхватил корзинку и бегом пустился из лесу, прикрываясь от летящих шишек. «Вот ведь какие хитрюги!» — думал на бегу Н. «Грибы у меня из корзинки таскали, да еще и шишками закидали, когда их прогнал. Настоящие лесные хулиганы!» Когда Н пришел к своему домику, он увидел у себя в корзинке несколько шишек, что лежали поверх грибов, и засмеялся. «Надо же!» — сказал он весело. «Ходил за грибами, а принес еще и шишек». Н направился к соседнему домику буквы О, чтобы передать ей грибы для супа и рассказать забавную историю о белках. Но, подойдя к двери, он увидел, что в домике О сидит врач, буква В, в медицинской маске и стряхивает термометр.
1: «Привет, В, привет, О!» – поздоровался Н, входя в дом. И увидел, что буква О лежит на кровати и тяжело вздыхает. «А что случилось?» – удивленно спросил Н.
2: «Так, голубчик», – строго глянув поверх очков, сказала В. «Тебе сюда нельзя. У буквы О поднялась температура. Она чихает и кашляет. К ней могу приходить только я и только в медицинской маске, чтобы самой не заразиться».
1: «А я хотел попросить О сварить мне грибного супчика», – печально протянул Н.
2: «А сам-то что, не умеешь, что ли?» Снова строго посмотрела на него буква «В» и уже спокойнее добавила. «Чего проще? Почистил картошку, бросил вместе с грибами в кастрюлю, залил водой и жди, когда все закипит и сварится. Да посолить не забудь. Ну а теперь, дорогой мой, уходи, чтобы не заразиться».
0: Н очень огорчился. Он пожелал букве «О» скорейшего выздоровления и побрел к своему домику. Поставив корзину на пороге, Н посмотрел на грибы и шишки и тяжело вздохнул. «Эх», — сказал он грустно, — «как же этот супчик-то варить? Я же не умею». Он еще раз посмотрел на корзину и пошел чистить картошку. Вскоре на включенной плите стояла большая кастрюля с водой. Н аккуратно высыпал в нее сначала очищенную картошку, а потом и грибы, прямо из корзины. Но так как делал он это в первый раз, то пол корзинки с грибами у него плюхнулись в кастрюлю вместе с шишками. «Ну и ладно», — сказал Н, — «пусть так варится. Белки вон и грибы, и шишки едят. Может, и у меня получится вкусный грибной супчик, да еще с шишками». Он накрыл кастрюлю крышкой и пошел в комнату ремонтировать радиоприемник мягкого знака. Н так увлекся работой, что совсем забыл.

0: забыл о своем грибном супчике. В это время мимо его домика проходила буква «И». Она почувствовала странный запах, постучала в окошко «Н» и крикнула: «Эй, мастер-наладчик, что это ты, елку, что ли, варишь?» Буква «Н» тут же бросил свой ремонт и побежал на кухню. Кухня была наполнена паром, словно баня. Так сильно кипела вода в кастрюле. Н замахал руками, разгоняя пар, и открыл дверь. В дверь тут же вошла «И».
1: «Ну и что ты тут наварил?» — весело спросила она и, взглянув на кипящую кастрюлю, подошла и сняла с нее крышку. «Ух ты!» – удивленно воскликнула «И», увидев в кастрюле бурлящую серую воду с травинками, елочными иголками, лесным мусором и шишками. «Ты себе суп из шишек варишь, что ли?»
2: «Грибной супчик я себе хотел сварить», – печально вздохнул Эн.
1: «Эх ты, повар неумеха! Ха-ха-ха!» – засмеялась «И». «Давай-ка я помогу тебе сварить обычный грибной суп, без шишек и мусора. Этот суп никуда не годится».
0: Буква «И» взялась за дело, стала готовить и объяснять, посмеиваясь.
1: «Вот, смотри, как надо. Сначала чистишь картошку и нарезаешь ее кусочками, а не бросаешь целую, как ты сделал. Да и кастрюльку надо поменьше. Ты что, на всю букварию решил супа наварить? В большой кастрюле супа на месяц хватит, но он долго не стоит, прокиснет. Понял, повар-наладчик? Теперь почисти морковку и натри ее на терке. Нарезай репчатый лук, только учти, от лука плачут. В нем есть вещества, которые слезы вызывают. Но тебе поплакать не мешало бы. Такой суп из шишек с мусором да грибами пропал. Ха-ха-ха».
0: Буква «Н» не обижался. Он смеялся вместе с «И» и помогал ей готовить суп.
1: «Теперь самое важное», — продолжила «И». «Грибы обязательно надо промыть и очистить от лесного мусора. Смотри, тут же на них и кусочки земли прилипли, и хвойные иголки с травинками и веточками. Все это надо убрать, и крупные грибы нарезать, и только потом бросать в кастрюлю. А не как ты, плюхнул все с мусором, шишками и грязью. Мог бы и корзинку туда же в кастрюлю бросить, что уж мелочиться-то».
2: «Да у меня почти так и получилось», — смеялся в ответ буква «Н».
0: Через некоторое время грибы с картошкой были нарезаны и заброшены в кастрюлю. Спустя полчаса вкусный, ароматный запах грибного супчика защекотал ноздри буквы «Н» и буквы «И». Им, конечно, захотелось поскорее его попробовать. Буква «И» аккуратно взяла ложкой немного кипящего супа, подула, остужая, и попробовала.
1: «Вкуснота!» – радостно воскликнула она. «Надо только чуточку посолить, и все будет готово».
0: Вскоре Эн разлил ароматный супчик по тарелкам, и они вдвоем с «И» славно пообедали. Напоследок «И» сказала:
1: «Запомни, пожалуйста, дорогой наш мастер-наладчик, всему надо учиться. Не нужно стесняться просить совета и помощи, если чего-то не умеешь. Обязательно угости этим супчиком нашу букву «О», когда она выздоровеет».
2: «Непременно угощу», — радостно воскликнул Н и добавил: «А тебе большое спасибо за поварскую науку и веселые шутки. А забавную историю о белках и супе из шишек мы вместе не раз расскажем жителям нашей букварии».
3: Много песен на детском радио.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Царя поглотила жажда власти.
2: От создателей «Зверополис» и «Ледниковый период».
1: Истинная битва разыграется не на поле боя, а в наших сердцах.
3: Ты просто следуй на свет.
2: «Храбрый Давид». Уже в кино. 6+.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
6: Детское радио.
7: Детское радио.
0: Детское радио.
8: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
9: Сказку слушать. А ты?
8: И я.
9: Включай.
8: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
9: Ладно, ладно, подожду.
8: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
0: 0+. Реклама.
2: Проведи лето активно. 7 августа детский забег «Star Kids» на фестивале спорта для всей семьи, Лига триатлона и «Iron Star Москва 226». В программе разминка с любимыми героями, забеги для детей от 0 до 12 лет, памятные футболки и подарки. Самые маленькие могут бежать на руках у родителей. Праздник движения, радости и первых спортивных побед. Информация на сайте irondefistar.com. 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: ефірі Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Что дети ищут в интернете? Специалисты тут понаблюдали, чем мы с вами в интернете занимаемся. Самые младшие пользователи, дошкольники, в основном смотрят видео. Например, мультики или подборки с забавными животными. Ребята из младших классов уже смотрят учебные и развивающие материалы и начинают пользоваться социальными сетями. Соцсети, кстати, лидируют и у тех, кто постарше. И, конечно, очень много времени отнимают игры. Интернет нам и помощник, и развлечение. Но важно не окунаться в виртуальную жизнь с головой, напоминают специалисты. А то можно пропустить все самое интересное.
2: А знаете ли вы, что...
3: Коты теперь будут служить в армии. В американском Лос-Анджелесе решили создать целую армию кошек. Предполагается, что мурлыкающие солдаты помогут городу победить крыс. Уж больно много грызунов-переносчиков болезни развелось на улицах. У идеи уже появились противники. Они считают, что кошки сами могут заразиться от крыс и еще больше разнесут инфекцию. К тому же не совсем понятно, как дрессировать такую армию. Кошки не самые послушные животные, которые, как мы знаем, гуляют сами по себе.
2: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Скоро мусорные ведра исчезнут из наших квартир. Школьница из Новосибирска придумала робота-мусорщика. Он может собирать мусор на улицах и разделять его на разные виды, то есть сортировать. За свое изобретение ученица уже получила награду на инженерном конкурсе. Робот внешне похож на трактор с большими щипцами. На нем установлены несколько баков для разных видов отходов. А внутри видеокамера и умная программа, которая распознает мусор на расстоянии. Школьница уверена, что нескольких десятков таких роботов хватит, чтобы поддерживать чистоту на улицах небольшого города. Пока же юная изобретательница планирует дорабатывать свою умную машину до идеала. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: как сочинялись наши любимые песни.
1: Ох, Веснушечка, ты что это такая довольная?
2: Эх, Кипятоша, мы вчера с родителями в парке аттракционов были. И я там на таких огромных качелях каталась. Вверх-вниз, вверх-вниз. Ох, прям дух захватывало, как в песне. Ну,

0: мурашки побежали, как представил этот полет. Хорошая песня, удивительная.
1: А ведь если бы не настойчивость одного талантливого человека, ее могло и не быть.
0: Ее могло бы не быть, если бы второй талантливый человек все же не согласился ее написать. А ведь поначалу-то отказывался.
1: Да-да, я знаю эту историю. Кипятош, а давай расскажем ее ребятам?
0: А давай.
2: Запивайка.
0: Песня «Крылатые качели» впервые прозвучала в трехсерийном фильме «Приключения электроника». Снял его режиссер Константин Бромберг в далеком 1979 году. Фильм, как и песня, сразу стали необыкновенно популярными.
1: Если кто не знает, это история о приключениях мальчика и робота. Сережа Сыроежкина и электроника. Причем они не знают о существовании друг друга. И похожи друг на друга, как две капли воды.
0: Но вернемся к песне. Музыку написал композитор Евгений Крылатов. Правда, режиссеру Константину Бромбергу пришлось долго его уговаривать. Давай, Веснушечка, я буду за композитора.
1: А я за режиссера.
2: Запивайка.
1: Евгений, я очень вас прошу, соглашайтесь, уговаривал композитора режиссер.
0: Извините, Константин, но я вынужден отказаться. Но не мое это, не мое. Я, Константин, такого не пишу. С раздражением продолжал отказываться Крылатов.
1: Какого такого? Режиссер не оставлял надежды уговорить композитора.
0: Такого? Ваш фильм про что? Про будущее? Роботы, электроника разная. Пиу-пиу. Звуки эти не настоящие, не живые. Я электронной музыкой не занимаюсь, горделиво сказал.

0: Я люблю мелодии сочинять, чтобы...
1: Чтобы они западали в сердца слушателей, так?
0: Так, успокоившись, ответил Крылатов.
1: Так и я об этом же! Расхохотался Бромберг. Не нужно мне никакой электронной музыки этой пиу-пиу. Пишите, как вы любите, чтобы мелодия взлетала и летела, как только вы и умеете.
0: Взлетала и летела. Да ладно, согласен, сказал вдруг Евгений Крылатов и тут же помчался к своему другу, поэту Юрию Энтину.
1: Они работали вместе уже много лет. Это все их песни. «Лесной олень» из фильма «Ох уж это Настя», «Песенка о шпаге» из фильма «Достояние республики», «Кабы не было зимы» из мультика «Простоквашино» и многие другие.
0: Так, Веснушечка, давай, теперь ты будешь за Энтина, а я по-прежнему за Крылатова.
1: Согласна.
2: Вот как это могло бы быть.
0: Юра, дружище, я пишу музыку для фильма про робота и мальчика. Мне нужны стихи. Наверняка у тебя есть что-то новенькое, свеженькое, что, может, подойдет к этой моей песне.
1: Женя, ты как всегда сваливаешься, как снег на голову, и требуешь что-нибудь свеженького и новенького, возмутился Юрий Энтин. Ну откуда? Стихи так не сочиняют. Надо сесть, подумать, настроиться как следует.
0: Как следует будешь в следующий раз сочинять. Сейчас некогда, Юра, сидеть и думать. Это вот что у тебя тут на столе? А ну-ка. И Крылатов схватил лежащие на столе листки бумаги.
1: Женя, Женя, не трогай. Это я стихи пишу для одного мультфильма. Но как-то они пока не очень получаются. Попытался отнять листки у Крылатова Энтин.
0: Не очень? Да, что ты в этом понимаешь? Засмеялся Крылатов, не отдавая листы. Тут даже все очень-очень. И он стал читать. Взмывая выше ели, не ведая преград, крылатые качели летят, летят, летят. Юра, Юрочка, и это гениально. Это я это забираю. Это именно то, что надо.
1: Что надо? К кому надо? Не понимая, что происходит, спросил Энтин.
0: Песне надо. Мне надо. Мелодия взлетела и летит. Понимаешь? Крылатые качели. Это же образ детства. Веселого, легкого, летящего, беззаботного. А потом, я кто?
1: Кто?
0: Крылатов кто? А качели какие?
1: Крылатые.
0: Вот! Все сходится, Юра! Это же знак свыше!
1: Послушай, Жень, ну не могу! Я уже обещал! И к тому же мелодию к этим стихам уже сочинил другой композитор.
0: Другой? Ты меня, своего лучшего друга, хочешь променять на какого-то другой? Возмутился Крылатов.
1: Нет, но я просто...
0: Ах, вот ты, значит, как. Значит, тебе наша дружба — это просто.
1: Женя, Женя, только не начинай.
0: Я ему посвятил лучшие годы своей жизни. Лучшие мелодии подарил его стихам. Воспел его, можно сказать, своим талантом. А ему, в смысле, тебе, значит, другое. Вот, значит, как? Изображая гнев, стал кричать Крылатов.
1: Все-все-все, Жень, прекрати, перестань, ну, пожалуйста, забирайте стихи и иди воспевай. Сдался, наконец, Юрий Энтин. Что было дальше?
0: А дальше вышел фильм, и в нем была эта песня.
1: Прошло уже более 40 лет, а «Крылатые качели» по-прежнему остаются одной из самых любимых песен, которую поют не только дети, но и взрослые.
3: Запевай-ка!
1: А теперь делаем звук погромче
0: и подпеваем всей семьей.
1: Музыка Евгения Крылатова.
0: Слова Юрия Энтина.
1: Песня «Крылатые качели»
0: исполняет Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения.

0: Авторадио.
1: Как много мы слышим советов: делай то и не делай это. Это можно, а это не стоит. 50 их, а может и 100 их. 100 советов.

0: танцы.
1: Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Реклама.
3: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа» 6+.
4: Слушаю.
5: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
4: Что случилось, Добрыня?
5: Чудо-юдо сказки портит.
4: Это чудо-юдо, который из былин?
5: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
6: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН
0: 112-77-46-79-24-55. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.

0: Хвостик, я живу на книжной полке в библиотеке у дяди Кузи. Дядя Кузя очень умный. Он прочитал много-много разных книг. О чем бы я ни спросил, дядя Кузя все знает и мне рассказывает. А еще мы с ним любим путешествовать. В путешествиях нам помогает времяскок. Это такой прибор. Набираешь на нем место и время, куда хочешь попасть. Раз, два, и уже там. Сегодня мы наверняка тоже куда-нибудь отправимся. Но это когда придет дядя Кузя. А пока я почитаю книжку. Их у нас много. Можно выбрать любую. Возьму-ка я вот эту, крайнюю. Ой, упала. А за ней и вторая спрыгнула с полки, и третья, и... Ой, эй, эй, книжки, вы куда поскакали?
1: Чевостик! Чевост, что там у тебя происходит? Все в порядке?
0: Не очень. На этой полке не книжки, а какие-то хулиганки. Они все свалились на пол. Я тут ни при чем. Я только одну хотел взять. А они как повалятся. Дядя Кузя, а почему это книжки и другие вещи так и норовят упасть вниз?
1: Чевостик, во-первых, давай поздороваемся.
0: Ой, извини, дядя Кузя, здравствуй.
1: Здравствуй, Чевостик. Во-вторых, надо вернуть книги на полку. Я буду их подавать, а ты расставляй по местам.
0: Это я мигом. Так, так и вот так. Готово! Дядя Кузя, а как же все-таки мой вопрос?
1: На него тебе ответит физика.
0: Физика? А кто это? Или что это? Первый раз слышу такое слово.
1: Оно пришло к нам из греческого языка и означает природа. Физика – название науки, которая изучает и объясняет самые разные явления природы.
0: Но ведь вокруг нас столько всего происходит. Как одна наука может объяснить все на свете?
1: Ты прав. Природа действительно слишком разнообразна для одной, даже очень большой науки. Поэтому физика разделилась на много частей. Каждая из них изучает свои физические явления. Механика изучает движение. Оптика изучает свет. Звуком занимается акустика. А электричеством и всем, что с ним связано, электродинамика. Есть и другие разделы физики.
0: И ты все про эти разные физики знаешь и расскажешь мне?
1: Что ты, Чевостик? На это не хватит и 100 путешествий. Сегодня ты сделаешь первый шаг в изучении этой нужной и важной науки. Мы с тобой отправляемся на прогулку изучать физику.
0: Я думал, мы сразу пойдем в какие-нибудь удивительные места.
1: Обещаю, что в одном таком месте мы обязательно побываем. Но начнется наше путешествие во дворе. Уверяю тебя, даже там можно узнать много нового и интересного.

0: интересного. Надо только быть внимательным и чаще задавать вопрос «почему?».
1: Да это же мой любимый вопрос! У меня этих «почему» уже столько накопилось! Почему лодка в воде не тонет? Почему листья на дереве зеленые, а не синие? Почему гремит гром? И еще! Ящик я тащил тяжелый, удержать его не смог. Почему мы с ним упали на пол, не на потолок? Льдом с утра покрыты лужи. Я по ним качусь, скользя. Отчего же? Почему же по земле скользить нельзя? Много есть вопросов сложных. Кто на них ответить сможет? Конечно же, дядя Кузя.
0: Я постараюсь. А теперь одеваемся. На улице чудесная зимняя погода, мороз, солнышко, голубое небо. А еще там заливают каток.
1: Вот так новость! А как его заливают? Пойдем скорее туда, пока все самое интересное не пропустили.

0: как заливают каток из длинного шланга. Его протянули от дома до площадки во дворе, и теперь ее просто поливают водой. А когда каток будет готов?
1: Когда вода на морозе замерзнет.
0: Значит, сразу кататься нельзя и придется ждать?
1: Да, зато мы можем наблюдать за очень интересным физическим явлением.
0: Прямо тут? А где оно, это физическое явление?
1: У тебя под ногами. Прикоснись к воде, которой залили площадку.
0: Да тут уже не вода, а настоящий лед. Только он тоненький, ледяная корочка. А под ней все еще вода.
1: Мы наблюдаем физическое явление. Вещество, которое называется вода, изменяется. Или, как говорят физики, вода переходит из жидкого состояния в твердое. Но при этом она остается все той же водой, только замерзшей.
0: Дядя Кузя, а это только вода умеет так меняться?
1: Вовсе нет. Любое другое вещество тоже может становиться то жидкостью, то газом, то твердым телом. Эти три разных состояния физики называют тремя агрегатными состояниями вещества.
0: Интересно, а почему вещества из одного состояния переходят в другое? Чтобы не скучать?
1: Это с тобой, Чевостик, соскучиться невозможно. А эти переходы случаются, когда меняется температура или давление. С давлением мы сегодня разбираться не будем. А вот как на агрегатное состояние влияет температура, мы только что увидели.
0: Точно! Вода попала на мороз и замерзла. А когда придет весна, и на улице снова станет тепло, наш каток растает.
1: А теперь ответь на вопрос. Что будет, если нагреть кусок какого-нибудь металла? Например, золото.
0: Оно станет горячим.
1: Не только. Если температура будет достаточно высокой, металл расплавится, то есть станет жидким.
0: Ну и ну!
1: Это еще не все. Если усилить нагрев, то наше золото перейдет в третье агрегатное состояние и станет газом.
0: Неужели газом? Я про газы знаю. Ты мне про них рассказывал, когда у нас было путешествие «Увлекательная химия». Газы – это кислород, водород, углекислый газ. Воздух, который вокруг нас – это смесь всяких газов. Но чтобы золото или железо тоже стали газами, не представляю.
1: Поверь, это так. Только наблюдать газообразные металлы мы не станем. Думаю, температуры, при которых они получаются, для нас жирковаты. А вот перевести в газообразное состояние воду можно прямо на нашей кухне. Заодно погреем.

0: надеемся, а то мороз не шуточный.
1: Хорошо с времяскоком. Только мороз начал нас щипать за нос и щеки, а мы раз и дома.
0: Замерз? Ничего, сейчас попьем чаю, и ты согреешься. Кстати, чайник уже на плите, и я советую понаблюдать за тем, что в нем происходит во время нагрева.
1: Дай-ка я посмотрю, чайник-то у нас прозрачный. На его стенках изнутри появились крохотные пузырьки. Ого! Они растут, всплывают, а потом лопаются. От этого вода в чайнике так бурлит!
0: Она закипает, при этом образуется пар. Вот он уже показался.
1: Пар поднимается из носика заметной струйкой. Выше она исчезает. Пара уже не видно. Он смешался с воздухом. Дядя Кузя, я догадался. Водяной газ – это пар.
0: Совершенно верно.
1: А еще я понял, как можно менять эти самые агрегатные состояния воды. Мы стакан наполним из-под крана, сунем в морозилку. Будет лед. Мы его достанем из стакана и отправим запросто в полет. Как мы это сделаем? А вот как. Разогреем на плите, и разом станет твердый лед прозрачным газом.
0: Ну и выдумщик ты, Чевостик. Только хочу предупредить. Замораживать воду лучше в пластмассовой посуде, потому что стеклянная может лопнуть. А вот и наш чайник подает сигнал, что вода вскипела. Доставай чашки, наливай в них заварку.
1: Ой, я случайно опрокинул чашку, и заварка растеклась по столу.
0: Не беда. Зато мы познакомились с одним свойством всех жидкостей. Любая жидкость не сохраняет форму.
1: Свойство так себе. Из-за него теперь придется лужу вытирать. Наверное, тут целых полчашки наберется. Или даже больше.
0: Ты соберешь ровно столько воды, сколько пролил. Это еще одно свойство жидкостей. Куда бы их ни переливали, они сохраняют свой объем. Объем – это место, которое вещество или предмет занимает в пространстве. Поясню на примере. Если мы возьмем полное ведро воды и разольем его по чашкам, а потом снова сольем всю эту воду в ведро, воды в нем окажется ровно столько, сколько было. Ни капли больше, ни капли меньше.
1: А у твердых вещей есть объем?
0: Есть. Все твердые вещества тоже сохраняют свой объем. Но они, в отличие от жидкостей, не меняют свою форму. Вспомни, когда жарко, в напитки добавляют кубики льда.
1: Летом я люблю пить сок с такими кубиками. Вытряхиваешь их в стакан, и они плавают в соке, прозрачные, ровненькие. А ведь правильно. Лед, твердая вода, сохраняет свою форму, а жидкая – нет. Дядя Кузя, а у пара и других газов есть форма и объем? Хотя что я спрашиваю? Никакой формы у них точно нет.
0: И своего объема газы тоже не имеют. Они занимают все пространство, какое есть. Одно и то же количество углекислого газа может равномерно распределиться и по маленькой комнате, и по огромному залу. Этот газ, как и многие другие вещества, состоит из крошечных частиц – молекул. В огромном зале молекулы углекислого газа будут далеко друг от друга и нам не помешают. Но если это же количество молекул углекислого газа окажется в тесной комнатушке, они будут попадаться гораздо чаще, и нам станет душно.
1: Все ясно. А теперь повторяем. У газов нет ни объема, ни формы. у жидкостей

0: нет формы, но есть объем. А у твердых вещей есть и объем, и форма.
1: Молодец, Чевостик! Как говорится, все разложил по полочкам.
0: А про чай-то мы позабыли. Я даже сахар в него не положил. Сейчас насыплю, размешаю. Ой, я в стакан засунул ложку, сахар помешать немножко. Позвенел я ложкой малость. Вдруг смотрю, она сломалась. Вынимаю ложку. Глядь, целая она опять. Что за чудеса? Или это тоже какое-нибудь физическое явление?
1: Именно так. А объясняет это явление оптика.
0: Оптика – это раздел физики. Я запомнил.
1: Умница, Чевостик.
0: Только ты сказал, что оптика изучает свет. Причем тут ложка? Она же не светится.
1: На самом деле, многие предметы не светятся. Но мы их видим, потому что они отражают чужой свет. Например, Луну мы видим только потому, что она отражает свет Солнца. Зеркало тоже само не светится. Но если поймать им луч, то можно пускать солнечных зайчиков.
0: Это мне нравится! Они так весело скачут по стенам комнаты, по полу и потолку. Забираются даже в самые темные уголки. Дядя Кузя, а почему одни вещи светлее, а другие темнее?
1: Более светлыми мы видим те, что отражают больше света. Те, которые отражают меньше света, кажутся нам темными. Но есть вещества и предметы, которые мало отражают свет, но хорошо его пропускают. Мы их называем прозрачными.
0: По-моему, я их знаю. Это стекло, вода и воздух.
1: Правильно, но все они разные. И свет тоже пропускают по-разному. Когда луч света попадает из воздуха в воду, его направление меняется. Со стороны кажется, что луч надломился. В физике такое явление называется преломлением.
0: Это из-за него ложка кажется сломанной?
1: Угадал. Лучи света, отразившиеся от ложки, при переходе из воды в воздух тоже преломляются. В этом месте мы и видим перелом ложки. Так что не всегда нужно полагаться на зрение. Оно может и обмануть.
0: И ложка на самом деле цела и невредима. Я размешал ей сахар, и пока ты рассказывал, выпил целую чашку чая. Дядя Кузя, а как ты думаешь, наш каток уже замерз?
1: Надо проверить. Одеваемся по-зимнему. Выходим.
0: Ура! Лед замерз! Сейчас разбегусь и прокачусь!
1: Надо же, как далеко уехал!
0: Лед просто отличный! По нему так легко скользить! Но до конца площадки я все равно не доехал. Остановился.
1: Это из-за трения. Оно мешает движению. Проще говоря, тормозит.
0: А по асфальтовой дорожке нельзя скользить тоже из-за трения?
1: Именно из-за него. Трение на дорожке слишком велико.
0: Откуда же оно берется?
1: Трение возникает между соприкасающимися поверхностями. Между неровными поверхностями оно большое.
0: Но ведь асфальтовая дорожка на вид ровная.
1: Это только кажется. На самом деле на ней много мелких выступов и впадин. Они-то и не позволяют подошвам твоих ботинок скользить по асфальту. А лед гладкий, ровный. Ботинкам не за что зацепиться. А значит, трение между льдом и ботинками маленькое.
0: Тогда чем меньше трение, тем лучше.
1: Не всегда. И я тебе это сейчас продемонстрирую.
0: Дядя Кузя, зачем ты идешь по льду? Осторожней!
1: Ты прав. Идти почти невозможно. Я и шагу не могу ступить. Ноги так и разъезжаются.
0: Я тебе помогу. Держись за меня. Сейчас отсюда выберемся. Не торопись. Потихоньку. Вот и все. Мы на снегу.

0: тут можно спокойно ходить.
1: Вот спасибо, Чевостик. Спас меня от падения.
0: Да ладно, чего уж там. Просто тебе надо было не идти, а скользить, как я. Сам же мне про трение рассказывал. Ой, я догадался, почему по льду ходить неудобно. Из-за маленького трения. Погоди. Ну и хитрец же ты, дядя Кузя. Ведь ты специально вышел на лед.
1: Признаться? Да. Но зато ты сам сделал вывод. Трение помогает нам ходить. Вообще, у движения много секретов и законов.
0: Я так люблю двигаться! Мне надо поскорее узнать про эти законы и секреты. Что для этого надо сделать? Может быть, пробежаться или попрыгать?
1: Чевостик, думаю, правильнее будет познакомиться с механикой.
0: Механика – это раздел физики, который изучает движение.
1: Молодец, внимательно слушал. Нам пора продолжать путешествие. Нас ждет лето. Сейчас время скок заберет наши зимние куртки, шапки и варежки, а взамен доставит кепки и солнечные очки.
0: А можно мне еще мячик?
1: Хорошая идея. Нам он очень пригодится. Нажимаю на кнопку доставки. Теперь все готово. Внимание, перенос.
0: Вот здорово! Из зимы мы попали прямо в лето и оказались в автобусе. Да еще на заднем сидении. Оно выше остальных. Отсюда все так хорошо видно. Наш автобус тронулся. У меня такое хорошее настроение. Хочется говорить стихами. Из зимы автобус в лето. Заднее сиденье. Видно мне все части света. Просто загляденье. Едем, едем, едем мы прямо в лето из зимы. Как же быстро катится наш автобус. Он обогнал машину.
1: Физик бы сказал об этом так. Скорость автобуса больше скорости машины.
0: Это и я могу сказать.
1: Хорошо. А знаешь ли ты, что такое скорость?
0: Скорость – это быстрота. Она бывает разная. Вот я однажды убегал от дождя. У меня такая скорость получилась. Я за минуту с другого конца двора до двери добежал. А когда погода хорошая и домой уходить не хочется, я это же расстояние могу целых 5 минут идти.
1: Что ж, ты очень близок к правильному ответу. Чтобы узнать скорость, надо измерить длину пути и разделить ее на время, за которое этот путь пройден. Чем меньше время, тем скорость больше. Запомни, тебе это наверняка пригодится. А наш автобус тормозит.
0: Это потому, что впереди загорелся красный свет. Сейчас мы совсем остановимся.
1: Чевостик, а где твой мяч?
0: Я его на пол положил. Ой, мой мячик покатился вперед по проходу. Надо его вернуть.
1: Стой, стой, Чевостик. Не беги за ним. Сейчас мячик сам к тебе вернется.
0: Сам? Ты шутишь? Так не бывает.
1: Бывает. Сейчас убедишься. На светофоре загорелся зеленый. Автобус тронулся. Набирает скорость. И мяч...
0: Вот это да! Он катится назад, прямо к нам. Что такое? Почему? Мяч ко мне, не я к нему. Вот задача из задач. Как же смог вернуться мяч?
1: Это инерция.
0: А что это такое?

0: Продолжение приключений Чевостика слушайте ровно через час на Детском радио.
1: На Детском радио.
0: Песня о главном.

0: радио.
1: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
2: по щучьему велению, по моему хотению.
1: Только волшебные слова другие.
2: Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!»
1: И все.
0: Ноль плюс.

0: ефірі Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: Ученые определили, кого на Земле больше – мальчишек или девчонок. Ребята часто спорят об этом друг с другом. У нас в классе, например, больше девчонок, у Веснушки – мальчишек. Спорить не стоит. Однозначный ответ на этот вопрос дали ученые. По их данным, в мире не хватает больше 23 миллионов женщин. Соотношение женщин и мужчин в европейских государствах примерно одинаково. А в Азии баланс нарушен в 12 странах. Меньше всего женщин проживает в Индии и Китае.
1: А знаете ли вы, что...
2: Телевизор скоро можно будет смотреть, даже если он стоит за шкафом. Правда, шкаф должен быть без вещей. Шведские ученые изобрели прозрачную древесину. Этот материал может заменить пластик или стекло. Его можно использовать при строительстве зданий. Прозрачная древесина не только плотный и прочный материал. Она способна сохранять и даже выделять тепло. Так что для обогрева здания не нужно будет тратить много энергии. Чтобы сделать древесину прозрачной, специалисты удалили из нее так называемый древесный клей. Именно он, по мнению экспертов, придает дереву прочность и цвет. Затем, под действием химических веществ и высокой температуры, древесные волокна несколько раз плавили и остужали, пока древесина не стала прозрачной. Чем прозрачная древесина лучше прозрачного стекла? Понять непросто. Но, как в умной книжке говорится, если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: У динозавров, оказывается, был отменный слух. Ученые сделали такие выводы после проверки ушей крокодилов. Именно эти рептилии считаются прямыми потомками динозавров. Хищников погрузили в сон и надели наушники. В них звучала музыка и разные сигналы, а ученые следили, как реагирует на это мозг крокодила. Выяснилось, что слух у них почти такой же, как у сов и цыплят. А эти птицы мгновенно понимают, где находится добыча, еще когда шорох только долетел до одного уха. И теперь стало известно, что также слышат крокодилы. Ученые говорят, что именно благодаря острому слуху в давние времена всякие тираннозавры были самыми опасными хищниками на планете. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Много песен на детском радио.

0: и дом.
1: Гном и дом.
2: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома, вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком

0: хлопочет по хозяйству.
1: Откуда в квартире с утра на обоих такая дыра? Ну-ка, подойди поближе. Это твоих лап дело, Рыжик?
2: Моих. Когти у нас, котов и кошек, растут постоянно. Но мы не можем сами постричь их. Вот и приходится когти стачивать. Поэтому нам так нравится царапать твердые предметы. Мебель, стены.
1: Теперь мне ясна картина. Понятно стала причина. Теперь все понятно. Драть обои ему приятно.
2: Подумаешь, обои. Бумага на стене. Ничего такого особенного не произошло.
1: А у папы, может, другое мнение про эти твои умения?
2: Вообще, обои не вечные. Их все равно рано или поздно нужно переклеивать. Это не только обновляет квартиру, но и избавляет дом от накопившейся пыли.
1: Да ты, Рыжик, молодец. По обоям настоящий спец. Так, посмотрим стенку. Обои тут отпали маленько. В углу крупные царапины. Ой, представляю реакцию папину. Сейчас за краешек потяну. Вижу стену голую. Почему?
2: Просто этот угол возле балкона. Зимой тут появляется сырость. А где сырость, там обои сами отваливаются. Даже без моей помощи.
1: Надо вопрос срочно решать. Сначала надо тут все оторвать.
2: Так я этим и занимаюсь.
1: Стену хорошо поскоблить. Потом думать, как обои лепить. Но прежде, по моему мнению, нужна просушка всего помещения. Горячие батареи и хорошая вентиляция – не только благо цивилизации. Больше скажу тебе я. Они для квартиры лучшие друзья.
2: Лучшие друзья городской квартиры – это вода, свет и газ. Тихон, перед тем, как клеить обои, надо подкрепиться. Кстати, а как обои переклеивать? Я вот только обдирать их умею.
1: Переклеить обои – дело сложное, но возможное. Но легче все сохранять в порядке, чем потом устранять недостатки. Обои не нужно портить и рвать. Непростое дело потом их менять.
2: Ну, началось. Советы, упреки.
1: Есть одно правило простое. Возьми лист бумаги и не рисуй на обоях. И еще. Надо без возражения сразу заклеивать мелкие повреждения. Потому что ремонт в квартире стоит очень больших усилий.
2: А ты обо мне подумал, Тихон? Как я когти точить буду? Вернее, стачивать.
1: Решаем проблему без суеты. Ждет кота салон красоты. Каждая приличная кошка знает туда дорожку. Тебя там причешут, постригут, хвост, гриву там и тут. С такой красотой на лапах и морде навсегда расхочется интерьер портить. Ну что, убедил я тебя, дружок?
2: Да, Тихон, записываю адресок.
1: Перед тем, как идти на стрижку, посмотри в своей записной книжке. Нет ли там номер телефона Белоснежки и Семи гномов?
2: Зачем они тебе понадобились?
1: Ученый кот, а не может догадаться, что если их убедить постараться, они придут все 8. А это огромная помощь в ремонтном вопросе. Белоснежка, к тому же, хороший повар. А во вкусном обеде кот заинтересован?
2: Конечно! Но ты голова! Вот не ожидал я от тебя такой смекалки. Так, вот телефон. Звони.
1: Алло, Белоснежка, привет. У нас тут ситуация. Нашим обоям нужна срочная реставрация. Твои гномы – лучшие мастера в округе. Прошу тебя о помощи, будь другом. Приезжайте сегодня к обеду.
2: Ну что там?
1: Договорился. Они приедут. И жить в доме нашем станет уютней и краше.
0: гном.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите!
2: Подробности на сайте robostancia.rf.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8 495 921 40 41.

Название «инерция» произошло от латинского слова, которое переводится как «бездействие». Инерция – это свойство вещей. Физики называют их телами. Итак, инерция – свойство тел сохранять свою скорость или не двигаться до тех пор, пока на него не подействуют силы, которые изменят это состояние. Наш автобус ехал со своей скоростью. Чтобы скорость

0: скорость изменилась, и он остановился, понадобилось воздействие. Водитель нажал на тормоз. Ну а мячик никто не трогал, поэтому он продолжил двигаться со своей скоростью.
1: Физика – интересная наука, но непростая. Вот объясни мне, откуда у мячика взялась скорость? Ведь пока мы ехали, он никуда не катился, а тихонько лежал у моих ног.
0: Чтобы разобраться в физике, надо быть очень внимательным и стараться учитывать многие вещи. Тебе показалось, что мячик никуда не двигался. Но подумай, мы с тобой тоже спокойно сидели на своих местах, однако уехали довольно далеко. Дело в том, что и ты, и я, и мячик двигались вместе с автобусом, то есть с его скоростью. Когда автобус затормозил, мячик просто продолжил это движение.
1: Он как будто ничего не понял. Автобус уже остановился, а мячик все еще едет.
0: Когда автобус снова тронулся, мячик вернулся к тебе все из-за той же инерции. Он как будто остался лежать на месте, а ты, сидя в кресле автобуса, его догнал.
1: Хорошо, что он ко мне вернулся. Теперь я на всякий случай буду держать его в руках. А то вдруг он из-за своей инерции еще куда-нибудь убежит.
0: Инерция есть не только у твоего мячика. Это свойство есть вообще у всего, что имеет массу. И чем больше масса, тем больше инерция.
1: А что такое масса?
0: Думаю, тебе пока достаточно знать, что масса тела – это количество вещества, которое в нем содержится.
1: Но ведь сразу не поймешь, много в теле вещества или мало.
0: С этим как раз нет сложностей. Чтобы узнать массу тела, его надо взвесить на весах. Весы – прибор, который специально создан, чтобы измерять массу.
1: Да я же их 100 раз видел! Вчера в магазине тетенька-продавец взвешивала на них мои любимые конфеты. Дядя Кузя, а меня тоже можно взвесить?
0: Разумеется. Вот взвесим чевостика и узнаем его массу.
1: Ха! Но если у меня есть масса, значит, инерция тоже есть?
0: Конечно.
1: А почему я эту инерцию не замечал?
0: Думаю, замечал. Просто не знал, что это она. Вспомни, когда автобус тронулся с места, тебя ненадолго прижало к спинке кресла.
1: Точно.
0: А когда автобус затормозил, тебя потянуло вперед. Ты даже немного наклонился. Это из-за того, что ты еще сохранял свою прежнюю скорость. Кстати, именно из-за инерции во время поездки в автобусе или другом транспорте лучше за что-нибудь держаться, а в автомобиле обязательно пристегиваться. Если не делать этого, то при резком торможении можно улететь вперед и очень сильно удариться.
1: Надо же! Оказывается, знать физику полезно, даже если просто решил прокатиться пару остановок. Интересное у нас путешествие. Если бы не оно, я и не догадался бы про инерцию.
0: Люди тоже не сразу узнали об этом свойстве. Впервые о том, что на свете есть инерция, написал в своей книге великий ученый-физик, англичанин Исаак Ньютон. Свое открытие он назвал «Первый закон механики» или «Закон инерции». А всего Ньютон открыл 3 закона механики.
1: Про первый мы узнали. А про что второй?
0: Второй закон Ньютона объясняет, какой силой надо подействовать на тело, которое лежит на месте или двигается с одинаковой, постоянной скоростью, чтобы оно получило ускорение, иначе говоря, разогналось или наоборот, затормозилось.
1: А зачем это знать?
0: Это совершенно необходимое знание. Без него не разобраться, как должен работать мотор самолета, чтобы он взлетел, и не понять, как остановить корабль, который с большой скоростью плывет к причалу. Нужно все рассчитать заранее.

0: И тут не обойтись без второго закона Ньютона.
1: И правда, второй закон Ньютона очень нужный. А третий?
0: Чевостик, мы приехали, так что о нем поговорим чуть позже. Не забудь мячик, мы выходим.
1: Ехали-ехали по городу, и вдруг заехали прямо в парк. Кругом высокие деревья, поют птицы. На зеленых газонах клумбы с разноцветными цветами. А под ногами ровная дорожка, так и хочется по ней пробежаться.
0: Что за непоседа? Сразу же помчался.
1: Ой, караул! На меня кто-то напал!
0: Да нет же, Чевостик, не напал. Это обыкновенный жук. Он летел тебе навстречу, и вы столкнулись.
1: Ничего себе жук! Знаешь, как сильно он меня в лоб треснул?
0: Ты его точно так же треснул.
1: Да ну! Откуда ты знаешь?
0: Из третьего закона Ньютона. Действие всегда равно противодействию.
1: Что же это получается? Выходит, мы с жуком одинаково друг друга стукнули?
0: Да, только ты устоял на ногах, а жук свалился в траву.
1: Ага, не надо было на меня налетать. Ведь заранее было ясно, что я сильнее.
0: Ничего подобного. Заранее ясно не было. Физика учит, что судить о силе можно только тогда, когда она проявилась. А проявляется сила только при взаимодействии. Например, как это получилось у тебя с жуком. Ты с силой подействовал на жука, а жук на тебя.
1: Дядя Кузя, но тогда получается, что была не одна сила, а две.
0: Так и есть. Это очень важное следствие третьего закона Ньютона. Силы возникают только парами.
1: Понятно. Если ты кого-нибудь ударишь, не удивляйся, что тебе дадут сдачи.
0: Чевостик, хоть это и верное утверждение, но оно не имеет отношения к физике. В науке физики сила – это величина. Ее можно измерить и сказать, насколько сильно действуют на какое-нибудь тело другие тела. Никакие удары для этого не нужны. Тела могут вообще не прикасаться друг к другу. Сейчас мы проверим, как действует одна очень заметная сила. Твой мячик заскучал. Пора ему снова помочь нам изучать физику. Для этого тебе надо подбросить его вверх.
1: Это легко! Мячик, лети! Ух, еле поймал! Сейчас кину еще раз, прямо к облакам! Он снова вернулся ко мне в руки. Дядя Кузя, почему мяч, как я его не подбрасываю, всегда падает вниз?
0: Из-за силы земного притяжения. Она возвращает твой мяч, не дает ему улететь в космос. На Земле эта сила действует на все. Она удерживает на поверхности планеты нас, дома, деревья, огромные океаны и крошечные песчинки. И знаешь, это именно она заставляет падать вниз все, что мы бросаем или роняем.
1: Так вот почему книжки с полки упали на пол. Из-за силы земного притяжения. Книжки вниз упали сразу. В чем тут дело? Не юли! Это все твои проказы, притяжение Земли.
0: Вот ты и нашел ответ на еще один свой вопрос.
1: Здорово! Только у меня сразу же новый появился. Ты сказал, что все силы появляются парами. А как же сила земного притяжения? Она сама по себе?
0: Почему же? Сила земного притяжения тоже не действует в одиночку. Земля притягивает мячик, а он, в свою очередь, притягивает к себе землю.
1: Мой мяч? Целую землю?
0: Да, только притяжение мяча ни наша планета, ни мы с тобой не замечаем. Эта сила слишком мала.
1: Тогда откуда ты про нее знаешь?
0: Из закона всемирного тяготения. Его тоже открыл Ньютон.

0: Существует легенда, что в этом ему помогло яблоко. Оно упало прямо на ученого, который сидел под яблоней. А он вместо того, чтобы рассердиться, задумался, почему это произошло.
1: И что же он надумал?
0: Великий физик предположил, что притягивается не только яблоко к земле, или она к нему. Друг к другу притягивается вообще все на свете. Он назвал это открытие законом всемирного тяготения и решил найти способ, как подсчитать силу притяжения всего ко всему.
1: Неужели получилось?
0: Конечно! Оказалось, что чем больше масса двух тел, тем сильнее они притягиваются. При расчете силы такого притяжения эти две массы нужно перемножить.
1: Но у мячика масса совсем маленькая, он же легенький, а к земле притягивается очень сильно.
0: Не забывай, массу мячика надо умножить на массу второго тела, земли.
1: У целой земли масса ого-го какая!
0: Поэтому и сила притяжения получается не маленькая. Но она может меняться. Чем дальше два тела друг от друга, тем меньше они притягиваются. Поэтому наша Земля испытывает заметное притяжение не ко всем звездам, а только к самой близкой. Знаешь, как она называется?
1: Солнце! Я узнал, что оно звезда в нашем путешествии. Мы в нем знакомились с увлекательной астрономией. Еще ты в нем рассказывал, что наша планета вращается вокруг Солнца. И вокруг Земли тоже вращается. Только не планета, а спутник — Луна.
0: У тебя отличная память, Чевостик. А как ты думаешь, почему планеты не улетают от Солнца, а продолжают кружиться вокруг него? Что их держит?
1: Кажется, я могу ответить. Сила, которую открыл Ньютон?
0: Абсолютно правильно. Сила всемирного тяготения. А сейчас я познакомлю тебя с еще одной силой. Мы постоянно с ней встречаемся. Она называется сила веса или просто вес. Запомни, хотя вес и зависит от массы, но это разные вещи. Сила веса показывает, насколько сильно предмет действует на опору, на которой он располагается. Это легче понять на примере. Подставь ладошку.
1: Вот она!
0: Сейчас твоя ладонь станет опорой для камешка.
1: Ты просто положил его мне в руку.
0: И что ты чувствуешь?
1: Ничего особенного. Он немного давит на ладонь. Камешек совсем легкий.
0: Теперь возьмем другой камень. Он больше.
1: И держать его труднее. Он сильно давит на ладонь. Наверное, у него сила веса больше. Положу-ка я его на землю. Пусть он на нее своим весом давит. Дядя Кузя, а вон у того огромного серого камня, который лежит около клумбы, вес наверняка совсем большой. Я его не то что удержать, даже поднять не смогу.
0: Чевостик, а я знаю место, где ты с этим легко справишься.
1: Фантастика! Не верю! Неужели у меня получится? Что же это за удивительное место, где я сразу стану силачом? Давай туда перенесемся, хоть на минутку.
0: Уговорил. Правда, там нет воздуха. Нам придется ходить в специальных защитных костюмах, скафандрах. Но с время-скоком это не проблема. Нажимаю на кнопку доставки. Скафандры прибыли. Одеваемся. Надо надежно застегнуться. Готов? Старт!
1: Ничего себе! Дядя Кузя, тебя не узнать в скафандре. Ой, а где это мы? Над нами черное небо со звездами, под ногами серая земля.
0: Не земля, а луна.
1: Ух, и ничего себе! Мы на луне! Какой же молодец наш время-скок!
2: Чевостик! Чевостик! Вот это прыжки!
1: Это я от радости! Хотел немножко подпрыгнуть! нервный, а получилось высоко-превысоко. Я даже не представлял, что умею так хорошо прыгать. Здорово! Еще разок прыгну. Ух! Дядя Кузя, впереди лежит подходящий камень. Он даже больше того, земного. Сейчас я и к нему допрыгаю. Это у меня получается лучше, чем у любого кенгуру. Раз прыжок, два прыжок, и я у камня. Сейчас проверим, правда ли я смогу его поднять. Ого! Получилось!
2: Молодчина!
1: Здесь все так легко удается. Интересно, почему?
2: Мы на Луне. Она легче Земли, поэтому сила лунного притяжения примерно в 6 раз меньше земного. Из-за этого и сила веса на Луне в 6 раз меньше, чем на нашей планете. Поэтому предметы с одинаковой массой имеют разный вес или силу веса на Земле и на Луне.
1: Прыгнуть можно высоко, бросить можно далеко. Камень, дерево и жесть легче на Луне раз в 6. Но мне все равно хочется вернуться на Землю, ведь она наша родная планета.
2: Возвращаемся.
1: Все осталось так, как будто мы никуда не улетали. На дорожке лежит мой мячик. Дядя Кузя, скафандры здесь уже не помогают, а мешают.
2: Пора их снять. Время скок отправит их на место. А мы с тобой пойдем к озеру. Там отыщется ответ на еще один твой вопрос.
1: Вот мы и дошли. У песчаного берега плещется водичка. А что это за деревянный дом?
2: Лодочная станция.
1: А вот и лодки качаются у мостика. Давай прокатимся на вон той, синей.
2: Хорошо, но для этого мне нужно приладить весла. Одно, за ним второе. Теперь порядок, можно плыть. Чевостик, ты где? Вот неслух, убежал к воде. Чевост, разве ты не знаешь, что детям нельзя лезть в воду одним, без взрослых?
1: Знаю, конечно. Но я ни в какую воду не залезал. Я только мячик хотел помыть. Думал, окуну его в озеро, и готово. Но как я ни старался, ничего не получилось. Мячик даже наполовину не уходит под воду. Какая-то сила его не пускает, выталкивает на поверхность.
2: Все верно. Твой мячик выталкивает из воды сила, которую так и называют выталкивающая или Архимедова сила. Второе название ей дали в честь Архимеда, древнегреческого ученого, который ее открыл. В нашем путешествии в Древнюю Грецию я уже рассказывал тебе об этом, но на всякий случай повторю еще раз. Архимед понял, что на тело, погруженное в воду, действует выталкивающая сила. Она направлена вверх, а величина этой силы равна силе веса воды, которую это тело вытеснило.
1: Так, может, эта же сила и лодку на воде держит?
2: Правильная догадка. Лодка вытеснила много воды. Ее дно и бока довольно глубоко ушли в воду. Если заполнить водой всю погруженную часть лодки, получится большой вес. Выталкивающая или Архимедова сила равна силе этого веса.
1: Она тоже не маленькая.
2: И больше силы веса самой лодки.
1: Поэтому лодка и не тонет. Архимедова сила ее из воды выталкивает. С лодкой все понятно. А вот с камешками не очень. Я бросил один в воду, и он сразу утонул. И этот тоже. И этот. Дядя Кузя, почему же на камень не действует выталкивающая сила?
2: Очень даже действует. Но она равна весу воды, вытесненной камешком. А сколько он ее может вытеснить?
1: Совсем чуть-чуть. Он же маленький.
2: Но тяжелый. Его собственная сила веса не так уж мала. И она точно больше силы веса, вытесненной воды. Поэтому

0: камешек и уходит на дно.
1: Он тонет, а лодка плавает. А откуда берется радуга? И почему она такая разноцветная?
0: О, эта загадка занимала людей очень долго, пока однажды ее не разгадал все тот же Ньютон.
1: И какая же разгадка у секрета радуги? Что он открыл?
0: Ученый проделал простой опыт и узнал, что обычный белый солнечный свет на самом деле состоит из разных цветов. В своем опыте Ньютон поставил на пути узкого солнечного луча прозрачную призму.
1: А что это? На что она похожа?
0: На треугольник, который вырезали из толстого стекла. Настолько толстого, что если этот треугольник поставить на одну из сторон, он будет стоять. Ньютон расположил стеклянную призму на столе, напротив окна. На противоположную стену он прикрепил лист бумаги.
1: И что было дальше?
0: Из окна, прямо на призму, упал тонкий луч солнца. Но удивительное дело! Пройдя сквозь прозрачную призму, белый солнечный свет стал разноцветным. Когда он попал на бумагу, ученый увидел на ней разноцветный прямоугольник.
1: А какие цвета в нем были?
0: Самые разные. Они переходили один в другой. Ньютон выделил 7 основных цветов, на которые распался белый свет. Красный, потом оранжевый, за ним желтый, зеленый, голубой, синий и в самом конце фиолетовый. Эту последовательность цветов ученый назвал спектр.
1: А цвета в спектре идут совсем как в радуге. Вверху у нее красная дуга, внизу, ближе к земле, фиолетовая, а между ними все остальные цвета. Дядя Кузя, но откуда же все-таки берется радуга? Мне кажется, она как-то связана с дождем.
0: Не обязательно. Радуга может появиться около фонтана, водопада или твоей лейки, когда ты поливаешь цветы или грядку. Для нее нужны маленькие капли воды, которые висят в воздухе. А еще для радуги нужно солнце. Когда его лучи проходят через водяные капли, каждая капелька действует как призма в опыте Ньютона.
1: Так вот в чем дело. А у меня про радугу стихотворение сочинилось. Только не физическое, а фруктовое. Радуга-тарелка. На тарелке ждут разные фрукты. Здесь их целый сад. Красная клубника, оранжевый грейпфрут, желтая дыня, зеленый виноград, голубая голубика, синяя черника, фиолетовая слива. Да чего красиво!

0: Реклама.
1: Когда овцы разбегаются, им нужен пастух.
2: От создателей «Зверополис» и «Ледниковый период».
3: Ты бросил мне вызов!
4: Я пастух и присмотрю за своими овцами.
2: «Храбрый Давид» уже в кино. 6+.

0: поступает мудро.
1: Но добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться
2: в гостях у сказки.
3: Да-да, каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
4: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
5: Скоро рассвет, выхода нет.
4: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
5: Спи, моя радость, усни.
4: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
5: Мама, бабушка?
4: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21.30.
5: Ах, ничего себе.
6: Реклама. Проведи лето активно. 7 августа детский забег Star Kids на фестивале спорта для всей семьи, Лига триатлона и Iron Star Москва 226. В программе разминка с любимыми героями, забеги для детей от 0 до 12 лет, памятные футболки и подарки. Самые маленькие могут бежать на руках у родителей. Праздник движения, радости и первых спортивных побед. Информация на сайте irondefistar.com. 0+.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: Я стараюсь не пропускать ни одной передачи на детском радио. Ведь из них можно узнать столько интересного. Папа часто удивляется: «Веснушка, откуда ты это знаешь?» А мама отвечает: «Веснушка у нас теперь маленький профессор всех наук на свете». Это точно! Детское радио обо всем на свете рассказывает.
9: Детское радио.

Трогательно. Засыпательно. Детское радио.

0: американский чиновник. Он любил издеваться над людьми. Каждому, кто приходил в его аул, он загадывал загадки-головоломки. Каждого, кто не мог их отгадать, он избивал тяжелой плетью. Кто отгадает загадку, сам меня изобьет плетью, весело говорил Дужумет. Но никто не мог отгадать мудрых загадок. Каждому доставались плети. Мудрым бывалым человеком был белоголовый старик Ак-Сал. Решил он защитить простых людей, отомстить Дужумету. Пришел он в соседний аул и вошел прямо в юрту к злодею. «Старик, разве ты не знаешь моих правил? Каждый, кто сюда приходит, отгадывает мои загадки-головоломки. Отгадаешь, ты бьешь меня плетью, не отгадаешь. Сам попробуешь тяжелую плеть. Я слушаю твою загадку-задачу. Я пришел проучить тебя, разбойник».
1: «Вон ты какой! Ну, смотри, видишь вон ту гору? На вершине горы белый всадник. Пойди, спроси у него, когда и откуда он приехал, когда и куда собирается уехать», — сказал Дужумет.
0: «Хорошо, все узнаю», — сказал старик. И пошел к горе, а на ней никого. Вершина снегом сверкает. Посидел старик на камне, подумал и вернулся к юрте Дужумета. А около юрты народ собрался, все хотят узнать, что будет. Дужумет вышел со своей любимой плетью в руках. «Ну что?» — расспросил всадника.
2: «Да, расспросил», — ответил старик.
0: «Он все тебе рассказал?» — спросил Дужумет.
2: «Да, все рассказал», — ответил старик.
1: Дужумет вдруг испугался и притихшим голосом спросил: «Что же он тебе сказал?»
2: «Белый всадник сказал, что приехал он осенью с верхнего мира, а уезжать собирается весной в нижний мир», — ответил старик.
0: Все поняли его мудрый ответ и шагнули навстречу Дужумету. Он бросился в юрту, но люди вытащили его. Старик взял тяжелую плеть и избил злодея. Отомстил за всех бедняков, над которыми тот издевался. С тех пор Дужумет перестал загадывать загадки.

0: Сказка на ночь.
1: На детском радио мы читаем рассказ «Дашенька» или «Истории щенячьей жизни».
2: Когда она родилась, была это просто-напросто беленькая чепуховинка, умещавшаяся на ладошке. Ну, поскольку у нее имелась пара черненьких ушек, а сзади хвостик, мы признали ее собачкой. И так как мы обязательно хотели щенка девочку, то и дали ей имя Дашенька. Но пока она так и оставалась беленькой чепуховинкой, даже без глаз. А что касается ног, ну что ж, виднелись там две пары чего-то. При желании это можно было назвать ножками. А так как желание имелось, были, стало быть, и ножки. Хотя пользы от них пока что было немного, что там и говорить. Стоять на них Дашенька не могла. Такие они были шаткие и слабенькие. А насчет ходьбы и думать не приходилось. Спать и есть она умела сразу, как родилась. Этому ее учить не приходилось. Зато и занималась она этим удивительно старательно. С утра до ночи. Я даже думаю, что и ночью. Когда никто за ней не наблюдал, она спала так же добросовестно, как и днем. Такой это был прилежный щенок. Кроме того, она умела пищать. Но как щенок пищит, этого я вам нарисовать не сумею. Не сумею и изобразить, потому что у меня недостаточно тонкий голос. Еще умела Дашенька с самого рождения чмокать, когда она сосала молочко у мамы. А больше ничего. Как видите, не так-то много она умела. Но ее маме, зовут ее Ирис, она жесткошерстный фокстерьер, и того было довольно. Весь день напролет она все нянчилась со своей дорогой Дашенькой и находила, о чем с ней беседовать. Причесывала ее и гладила, утешала и кормила, ласкала и охраняла и подкладывала ей вместо перины собственное мохнатое тело. То-то славно там, милые мои, Дашеньки спалось. К вашему сведению, это и называется материнской любовью. И у человеческих мам все бывает так же. Сами, конечно, знаете. Одна разница. Человеческая мама хорошо понимает, что и почему она делает. А собачья мама не понимает, а только чувствует. Ей все природа подсказывает. В тот день, когда Дашенька отпраздновала 10-дневную годовщину своей жизни, ожидало ее первое большое приключение. Проснувшись поутру, она, к своему удивлению, обнаружила, что видит. Правда, пока только одним глазом, но и один глаз – это тоже, я бы так выразился, выход в свет. Дашенька была так потрясена, что завизжала. И этот визг был началом собачьей речи, которую называют лаем. Теперь Дашенька умеет не только говорить, но и ворчать, и браниться. Но тогда она только взвизгнула. И это прозвучало так, словно нож скользнул по тарелке. Да, братцы, глаз, хотя бы и один, замечательная штука. Только мигнешь им и видишь, ага, тут стена, тут какая-то пропасть, а вот это белое – мама. А когда захочешь спать, глазок закрывается, и спокойной ночи, не поминайте лихом. А что, если опять проснуться? Открывается один глаз, и, глядите-ка, открывается и второй. Немного щурится, а потом выглядывает целиком. И с этой минуты Дашенька смотрит и спит двумя глазами сразу, так что она скорее успевает выспаться и может больше времени тратить на обучение ходьбе, сиденью и разным прочим разностям, необходимым в жизни. Да, что ни говори, это большой прогресс. Как раз в этот момент послышался голос природы. «Ну, Дашенька, раз у тебя теперь есть глазки, смотри в оба и

0: Попробуй ходить. Дашенька подняла ушко в знак того, что слышит и понимает, и стала пробовать ходить. Дашенька ужасно старается. От напряжения у нее даже язычок высовывается. Правый передний, теперь левый задний. Батюшки мои, да какая же тут левая, какая правая, это или это? И другой задний, да где же она у меня? А теперь что? Вы не поверите, сколько у такого щенка дела. Когда он не учится ходить, спит. Когда не спит, учится сидеть. А этот, друзья, тоже не пустяк. И тут голос природы прикрикивает: сиди прямо, Дашенька, голову выше и не гни так спину. Эй, берегись, сидишь на спине. А теперь сидишь на ножках. А где у тебя хвостик? На хвосте сидеть тоже не полагается. Ведь ты им тогда не сумеешь вилять. Даже когда щенок спит или сосет, он тоже выполняет задание расти. Изо дня в день ножки должны становиться немного больше и крепче, шейка длиннее, мордочка любопытнее. Представляете, сколько это хлопот, когда сразу растут четыре ноги. Нельзя забывать и о хвостике, он тоже должен подрастать. Нельзя же, чтобы у фокса был крысиный хвостик. У фокстерьера хвост должен быть крепким, как палка, и так вилять, чтобы свист стоял. И надо уметь настораживать ушки, громко скулить и мало ли что еще. И всему этому Дашенька должна учиться. Вот она уже умеет как следует ходить. Правда, иногда какая-нибудь ножка теряется. Тогда приходится сесть, чтобы побыстрее разыскать беглянку и собрать все четыре ноги вместе. Иногда Даша просто катится, словно маленький чурбачок. Много воды утекло, и, в частности, много натекло лужиц. Дашенька уже не беспомощный комочек с трясущимся хвостиком, а совершенно самостоятельное, лохматое и озорное, зубастое и непоседливое, прожорливое и все уничтожающее существо. Носится она где пожелает, весь дом, весь сад, вся вселенная до самого забора. Все это ее владение. Есть вещи, которые служат для развлечения. Например, лестница, с которой так хорошо скатываться кувырком. Вот весело-то, думает Дашенька, летя через голову по ступенькам. Есть вещи опасные и коварные. Скажем, двери, которые стукают по голове или прищемляют лапку или хвост, как раз когда это меньше всего ожидаешь. В таких случаях Дашенька визжит, как будто ее режут. И ее берут на руки. Там она еще минутку поскулит, получит в утешение что-нибудь вкусное и бежит снова скатываться с лестницы. Вы, друзья, не поверите, как такой маленький щенок может заполнить собой весь дом. Она побивает все рекорды скорости. В 3 секунды ухитряется перебить гору цветочных горшков, ввалиться кувырком в парник на саженце кактусов. И при этом еще 63 раза вильнуть хвостом. Попробуйте-ка вы так. Кусанье – это тоже любимый спорт Дашеньки. Она кусает и грызет просто-напросто все, что встречает на своем пути. А именно, плетеную мебель, метелки, ковры, антенну, домашние туфли, кисточку для бритья, фото принадлежности, спичечные коробки, нитки, цветы, мыло, одежду и, в частности, пуговицы. В этом деле она проявляет необыкновенную выдержку и упорство. Она изгрызла целый угол ковра и всю бахрому упокрывала на кровать. Нельзя не признать, что для такой малышки это серьезное достижение. Иногда в доме вдруг наступает странная тишина. Дашенька сидит тихо, как мышка, где-то в углу.
1: «Слава тебе, Господи!» – вздыхает хозяин. «Наконец-то проклятая псина уснула! Хоть минутку можно спокойно посидеть!»
0: Вскоре эта тишина, однако, начинает казаться подозрительной. Хозяин встает и идет взглянуть, почему это Дашенька так долго сидит смирно. Дашенька с победоносным видом поднимается и вертит хвостом. Под ней лежат какие-то клочки и лохмотья –

0: это было распознать уже нельзя, по-моему, когда-то это было щеткой. Дашенька, Дашенька, кажется мне, что так дальше у нас с тобой дело не пойдет. Ничего не попишешь, пора нам расставаться. Да, да, говорят умные глаза мамы Ирис, так дальше продолжаться не может. Девчонка портится. И вот наступил день, когда чужие люди забрали Дашеньку и унесли ее в портфели, сопровождаемые нашими горячими благожелательными уверениями в том, что это чудесная, славная собачка. В этот день она успела разбить стекла парниковой рамы и выкопать целый куст тигровых лилий. И вообще она необыкновенно мила, послушна и так далее. Второго такого щенка не найдешь. Ну, отправляйся, Дашенька, и будь молодцом. В доме благодатная тишина. Слава богу, уже не нужно все время дрожать, как бы эта проклятущая псина не натворила новой пакости. Наконец-то мы от нее избавились. Но почему же в доме так тихо, как на кладбище? В чем дело? Люди стараются не глядеть друг другу в глаза. Заглядываешь во все углы, и нигде ничего нет. Даже лужицы. А в конуре, молча, одними глазами, плачет мама Ирис.
1: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
2: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

Плюшевый мишка, кукла Лариска долго играли с тобой. И лягушонок с рыжей киской не собирались домой. Катя устала, кукла Лариска не слушалась с мишкой опять. А лягушонок с рыжей киской снова мирили ребят.

Я засипаю.

Просыпательно. Засыпательно. Детское радио.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

познавательно, увлекательно, засыпательно.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Засыпательно. Засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

спят.

0: Засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

этим спят.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.